0: Весуна.
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

0: лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летние.

0: вокруг на радио, которое рядом.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс.
2: Я смотрю на

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Сладкий мой, немалый, малый, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
0: СВХ+.

Adiós.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СВХ+.
1: Селим в твоей квартире, совсем одни в целом мире. И вдруг за окном застыли облака.

0: прекрасно. Я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипну двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

баланс равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намерена всю мою душу несет на руках.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Акціонерне общество Латвія з кредитними палідзібс програма. Чесні кредити для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 €. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
3: Только три дня! С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках! Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Талантīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: СВХ плюс.
7: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: лебедь?
1: Да.
0: И есть лебедь?
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+. Весна на плюсе.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Мене аптека советует Doppelherz Актив Магний 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppelherz – немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мене аптека рецепт твоего здоровья.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurīla un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Mums garšo salga vafeliņš
5: Ar kafiju iet labi viņš
4: oh, jā.
5: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
4: Skaršo viņš
5: Jā, kvadrātiņš
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
7: Salga
8: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
7: Что делает Big Bang?
8: Платит своим клиентам.
7: Big Bang платит своим клиентам?
8: Да, Big Bang платит своим клиентам.
9: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
11: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
9: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзиндери.
12: Если чё, я пахну.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: Krimī. Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimī karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimī.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bank?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bank платит своим клиентам?
1: Да, Big Bank платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
5: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
4: Метрополы. Видеть и увидеть.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Может проще, надо проще, не читать мир между строчек.
8: СВХ+.
9: Может

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет. Привет. Привет.
1: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
2: Весна.
3: Весна.
2: Весна.
3: На плюсе.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, с грозами. Синоптики прогнозируют в ряде районов Курзема, а также на востоке страны. Будет дуть слабый восточный ветер, воздух прогреется днем до 18-22 градусов, Курзема до 15-18. Сегодня в Вентспилсе, Лепае, а также и в Даугавпилсе, Резекне, днем воздух прогреется максимум до 18-20 градусов. В Риге преимущественно малооблачная погода без осадков и днем до 21 градуса.
0: Радио СВХ.

0: В Риге 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Минувшей ночью в 4 латвийских краях в приграничье вновь было объявлено предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня начнет политические консультации с представителями парламентских фракций, чтобы согласовать дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса. Латвийская певица Атвара не прошла в финал конкурса песни «Евровидение». Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Госкомпания «Латвия Свалстери» сообщила, что сегодня утром из-за дорожно-транспортного происшествия заблокировано движение на Таллинском шоссе. Дорога перекрыта примерно с 5 утра. Объезд места аварии возможен по шоссе Лиласте-Салкрасте-Дучи и Салкрасте-Сейрагана. Подробности аварии будут представлены госполиции в ближайшее время. Угроза в воздушном пространстве в приграничье прекращена. Только что сообщили национальные вооруженные силы. В свою очередь, муниципалитеты приграничья сообщили в своих соцсетях, что в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Лудзе и Резекне занятия в школах сегодня отменены. Детские сады возобновят работу после снятия тревоги. Больницы будут работать в обычном режиме. Минувшей ночью в 4 латвийских краях в Резекненском, Балвском, Красловском и Лудзенском вновь было объявлено предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству, сообщили НВС. Жителям этих краев были отправлены сообщения через систему сотового оповещения. Истребители воздушной полиции НАТО были приведены в боевую готовность. Жителям восточных регионов настоятельно рекомендовали оставаться дома, соблюдать принцип двух стен, закрывать окна и двери, и в случае обнаружения низколетящего, подозрительного или опасного объекта, к нему не приближаться и звонить по номеру 112. Информацию о прекращении угрозы обещали предоставить отдельно, и вот только что НВС отменили эту воздушную угрозу. Напомним, что предыдущий случай рассылки оповещения жителям Латгали произошел в ночь на 7 мая, когда в воздушное пространство Латвии проникли несколько дронов. Два из них упали на малоиспользуемой нефтяной базе в Резекне. Никто пока в подобных инцидентах не пострадал, но последний случай в Резекне сначала привел к отставке министра обороны, а затем и всего правительства Эвики Силани. Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич начнет политические консультации с представителями всех парламентских фракций, чтобы согласовать дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса. Уже в 9 утра Ринкевич встретится в Рижском замке с представителями фракции прогрессивных, затем по Латвии на первом месте, нацобъединения, объединенного списка и после обеда с представителями фракции Союза зеленых и крестьян и Нового единства. И последняя латвийская певица Атвара не прошла финал конкурса песни Евровидения со своей песней «Эна». Как известно, Атвара выступала вчера во втором полуфинале конкурса, проходящего в Вене. Финал конкурса песни Евровидения состоится завтра, в субботу. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Давай вот так, давай.

0: Ну, хорошо. Ну, хорошо, сказал Геннадий. И отличненько, ответила Оленька. И так все у них и началось. Вот. Чем закончилось, пока не знаем. Вот, все в ожидании. Кто такая Оленька?
1: Мы ждем.
0: И кто такой? Это образные выражения, дамы и господа. Добренько, добренькое утречко человечества. Здравствуйте, и вы, Александр Станиславович.
1: Доброе праздничное.
0: Так, ну, доброе праздничное, да. Сегодня ровно...
1: Мы сегодня в униформе.
0: 33 года назад, да, 33 года назад. Именно в этот день, 15 мая, зазвучала впервые в FM-диапазоне радиостанция СВХ, породившая и положившая начало, так сказать, целой индустрии гигантского холдинга, значит, с пятью активными радиостанциями, живыми радиостанциями в эфире. Вот, ну и, ну, я могу сказать так, прошло 2 года, и СВХ плюс открылась, как дочерняя, да, соответственно. Но сегодня мы празднуем день рождения матери или отца. Радио СВХ.
1: Это старшего брата.
0: Это отец или матери. Ну, или старшего брата, да, кстати, нормально. Так лучше.
1: Да, образом, так, да, лучше звучит.
0: Хорошо, прекрасно, ребятушки, бодренькое утречко. Да, сегодня намечены всячески разные, ну, как бы, мероприятия. Да, да, у нас, да, там, значит, свозится какая-то аппаратура дополнительная. Вот, сегодня в 2 часа дня, ну, как бы, здесь у нас на
1: Слокос 65.
0: Да-да-да.
1: Будет банкет.
0: Ну, слово банкет, это подошли, поели, понимаешь?
1: Но мы же не знаем, что будет.
0: Это фестиваль, ну чего ты?
1: Фестиваль,
0: ну,
1: ладно. Блин,
0: понимаешь, это слово банкет, знаешь, как мы соберемся. Ну, это, ну, будет делаться масштабное, значит, новоселье. Причем, значит, ну, само наше здание уже приобрело название дворца.
1: Какой дворец?
0: Дворец СВХ.
1: А, ладно.
0: Вот, потому
1: ждем
0: что,
1: вывеску.
0: Потому что, ну, а я все жду, значит, а я все жду, когда все привезут, то, что должны привезти, и инсталлировать то, что должны инсталлировать, потому что, ну, судя по тому, как все происходит, красота будет прям вообще неземная. А от с первого этажа, ну, вернее, да, с минус первого этажа до самого четвертого, который называется чердак.
1: Прям, будет красиво.
0: Прям восхитительно, да-да-да. Ну, тогда с превеликим удовольствием и вас будем приглашать уже как бы на новоселье. Пока,
1: да.
0: Ну, пока еще, знаете как, ну, да многие переезжали. А хочется, чтобы красиво, а сразу, чтобы вот так вот поехать, например, да, давайте сделаем нам шторы красивые. Они говорят, хорошо, сейчас все, сейчас замерим быстренько. Причем замерщик приезжает через сколько? Через 8 минут.
1: Да? Это быстро.
0: Через 8 минут он приезжает, короче, он говорит, ну и все, и давайте, все. А когда будет шторы? Ну, примерно там в 3384 году, конечно.
1: Да, подожди немного. Это, да,
0: сразу,
1: да,
0: после кухни. Как вам установят кухню? Это шторы приблизительно. А хочется, конечно, чтобы все быстренько и сразу.
1: Все, и сразу.
0: Но такого не бывает, конечно. Конечно, жеребятки, бодренько. Жеребятки получились у меня, а, хорошо. А жеребеночек такой, хорошо. А, прям вот, вижу, прям одно из сообщений на WhatsApp. Олька Сиднейская. Привет, дорогуша наша, австралитянка. Доброе, ура, поздравляю вас с днем рождения. С удовольствием слушаю вас даже в Австралии. Что значит даже?
1: Даже, ты, что это такое?
0: Ты самая, что ни на есть, австралитянка наша.
1: Уже это.
0: Наш человек в Сиднее. Вот наши глаза, наша плоть и наша надега. Можно, да. Можно я тебя, Олька, назову надега? Наденька, надега. Доброе утро. Директор школы, привет, ребятушки. От Дирика снова в школу, как всегда, но до конца учебного года 10 рабочих дней. Это юбилей.
1: Надо выдержать это.
0: 10 рабочих до конца учебного. Поздравляем. Вот, доскакались. Так, значит, внимание, да-да. Сейчас. Вот интересно, вчера одна из наших, Анастасия, между прочим, отписала, что она едет к инкогнито. Ну, не то, что инкогнито, сюрпризом едет к своей учительнице.
1: А, да, помним эту историю, да.
0: Школу она закончила уже, там, сколько лет назад?
1: Давно.
0: 2006 я написал. 2006, то есть 20 лет назад. Ну, и как бы, и учительница уже, она узнала, что работает уже не в этой школе, а в другой. Вот она ехала в другую школу, ну, таким сюрпризом. Вот интересно. Пишет Ян. А удалось ли встретиться? Мы сегодня будем ждать. Надеюсь, что да. Сегодня жду в гости моего бывшего ученика, который сейчас в Австралии живет. Зовут его Марио. Привет. Он когда-то же здесь жил, понимаешь? потому что папа итальянец, вот, а девушки завидуют очень его маме. Всем бра-бра. О, Марио! Марио! Слушай,
1: Супер Марио!
0: Ну, он же когда-то, это самое, он же когда-то здесь жил, понимаешь, с именем Марио, как, ну, каково это, да? Ты такой прям, ну, такой.
1: С усиками наверняка.
0: Так, так, так. Значит, привет, СВХ, ребята, это аббревиатура?
2: Да,
0: аббревиатура. А как перевести? А переводить не надо. Переводить это можно деньги или, например, какое-то заграничное слово. А да. Расшифровка аббревиатуры звучит так. Ты знаешь, как по-английски программное обеспечение?
1: Software.
0: Software. Так вот, S это software. SV это software. Так. House. И была Рига еще.
1: Ух ты.
0: Ну, компания, значит, которая стартанула все это изначально, ну, назовем это спонсором, называлась, ну, короче, фирма, которая занималась, гигантская корпорация мировая, которая занималась программным обеспечением. Software House называлась. Mm-hmm. Software House Riga была базой. И отсюда аббревиатура СВХ взялась. Позывные наши радиостанции. Вот, а потом плюс добавился, потом рок добавился, соответственно.
1: Gold LV.
0: Gold и LV и, все, и другие знаменитые боксеры, конечно. Да. Так что Software House уже как бы давно уже, не знаю, там какие метаморфозы по бизнесу там были, но это с самого начала, самого-самого начала.
1: И прижилось?
0: Ну, а как бы прижилось? Ну, позывные радиостанции. Вот, например, возьми американские названия какой-нибудь радиостанции. Там же... Ты думаешь, там есть радиолюбовь? Ну, это шиш, там два, понимаешь? Там должны быть аббревиатуры какие-то, там позывные у тебя должны быть. Вот, то есть, соответственно, Software House так и осталось. Мы ответили на твой вопрос. Так, пожалуйста. Внимание! А, Анастасийка здесь! Ты наш... Я скоро напишу вам.
1: Так, ждем.
0: Черт! Подвесила паузу.
1: Интригу.
0: Она нашла. Ну, то есть, могла бы написать, нашла и все. Нет, напишу.
1: Хорошо, длинная история.
0: Хорошо. Алекс с паспортом. У меня сегодня годовщина дембеля. 22 года. Каждый год как-то стараюсь отметить. Так что штабной батальон, пора домой. Штабной. Вот. Поздравляем, поздравляем. Вавулька, привет. Доброе утреца. Пирожок присобачил. Чуть-чуть попозже прочитаем. Ивашка, доброго утра. Классной пятницы, продуктивного дня. Сарауи, сарауи. СВХ, с днем рождения. Гран-мерси, гран-мерси. Мы потихонечку будем начинать. Сегодня, ну, как бы, сегодня шикарный день. Пускай всем, давай сейчас всем наколдуем радости, да, потому что пятница, потому что хорошая погода, потому что впереди выходные, а еще очень скоро лето. Но я предлагаю
1: так.
0: Не очень сильно ждать лета. Ну, потому что, чего, как бы, ну, вот, прям сильно-сильно будешь ждать, ты не будешь кайф ловить вот эти две недели, а они теплые, хорошие, они почти летние. Надо немножко переформатироваться. Вот уже началось, считай. Давайте. Вот
1: то есть лето начинаем сегодняшнего
0: ну,
1: дня.
0: Ну да, ну по большому счету так будет чисто психологически. У нас длиннее будет лето. Потому что, ну, такое, это же вот такое лето прям. Вот он такое наше лето. Помните, знаете, как вот это вот... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте потихонечку все вместе, ребятки. Если где-то рядом с вами снус нумрик. Ну, такой человек Морган Муффель. Немцы его называют, он ворчит. С утра его лучше не трогать.
1: Но не надо.
0: Оставьте его в покое, обходите его стороной. Он сам придет.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бежника Опиша 10. Звоните 28770660 или записывайтесь на evslabespons.lv. Код учреждения 00100028.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи по улице в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. По улице в ЗАБЦ.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Энергия. Усиленная многократно.
2: Так, давайте, ну, пока не началось все-таки. Ну, пока все остальные, как бы, еще пока только подключаются. Ребятушки, на дворе стоял 1993 год, и открытие радиостанции СВХ происходило по адресу Сканстес 13. Большая довольно, там еще не было всего застроено, и большая такая, большая территория, то есть, назовем это стадионом, да, прямо было, да, то есть площадка гигантская. И для открытия были приглашены они. Доктор Албан, весь оранжевый. Весь тогда оранжевый и очень популярный. И Army of Lovers. Такой проект одинокий. Да, одинокий. Одиозный. Вот. Ну и, соответственно, тематика была такая. Оранжевая. Сегодня мы в оранжевом.
3: Все оранжевое.
2: Да, все в оранжевом. В оранжевом вход бесплатный. Mm-hmm. А как тебе такое, когда к тебе приезжает, ну, как бы, чувак, который вот сейчас на всех дискочах играет, а типа он сейчас приезжает, как бы... Конечно, и весь город был там. Я, правда, не мог, мне надо было работать. И по пути следования всего шествия этой всей колонны, ну, у меня стоял, помнишь, я тебе рассказывал на углу Зырню и Валдемара?
3: Да, это рядом.
2: Был стол, и вот там я как раз параллельно смотрел, как все собирались, потому что я торговал пивом. Это был один из первых моих заработков, серьезно, по большому счету.
3: То есть особенно выгодный заработок.
2: Я со стороны, да-да-да, это доктор Албан. Это моя жизнь, и как хотите, оставьте меня вообще в покое, вот это вот. Но что за фигня? Что тут, кто тут мне что советует? Живи своей жизнью, оставь меня в покое. Я сейчас перевожу. Занимайся своими делами и дай мне заниматься своими.

Ну и памяти Сереженьки. Помню концерт «Асканста» с большущей. Значит, мы там были и «It's my life» пели. И сцена была в виде гигантского двухкассетного магнитофона. Открывались большие крышки, образуя сцену. Ох, и классно это время было. Так что с Нюхой СВК спасибо большое. Спасибо, да, всем участникам.

0: Стаканчик принесла освежательный, освежающий прогноз погоды на сегодняшний день. Ожидаем переменность в облачности, кратковременные дожди. Опять? Возможно, с грозой. Опять? Синоптики прогнозируют в ряде районов Курзаме. То есть это вот, да, гроза, возможно, в Курзаме. А также на востоке страны тоже гроза. Значит, Велспилс и Лепа и Даугавпилс и Резекне на сегодня днем 18-20 градусов. Столица, ну, днем обещают до 21.
1: Хорошо так как.
0: И без осадков. И днем... Вот, как раз таки. Преимущественно малооблачность. Класс.
2: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
3: Точное время 7 часов 26 минут.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Сигнал, дайте сигнал, дайте сигнал, дайте сигнал. СВХ+.

0: мои хорошенькие, мои маленькие любители 15 мая. Как вам такое? Клуб любителей 15 мая. Значит, о праздниках сегодняшних. Сегодня Международный день семьи.
1: Между прочим.
0: Значит, Вавулька прислал с утра пирожок поэтический. «Я друг семьи», — сказал Геннадий. «Прошел в гостиную и сел».
1: Семья немного удивилась и стала накрывать на стол.
0: Сегодня день калейдоскопов. Калейдоскоп, друзья! Ох, как
1: красиво-то!
0: Как красиво и как давно в руках не держали.
1: Кстати, да.
0: Нет, у кого кто-то где-то там, ну, в каком-то туристической Мекке где-нибудь, у какого-нибудь, ну, не знаю, афроамериканца не так давно, возможно, и купил. Да? Так, чтобы вот...
1: У меня где-то дома валяется.
0: Такое ощущение, что раньше я пересекался с калейдоскопом гораздо чаще. Возможно, по возрасту.
1: Скорее всего, даже.
0: Вот. Не знаю, сейчас они вообще где-то их, ну, то есть можно приобрести, чтобы так, ну, очароваться? Сегодня расскажем про этот замечательный инструмент. Его, он был специально изобретен для, ну, для того, чтобы просто посмотреть красивое. Не было у нее никакой вот другой составляющей. Хотя, те, кто занимались дизайном, какое, ну, то есть в определенное время, я не помню, честно, года, я уточню еще разочек. Те, кто занимались дизайном и так далее, те, кто изготавливали его, дизайнеры всяческих разных обоев и так далее, они черпали из калейдоскопа идеи. То есть, как сейчас называется, типа референсы. Да, посмотрел, типа. О, вот такое. И самое главное, что там, вот как бы ты ни крутил, ну, твоей жизни не хватит, даже если там всего несколько, там, 15 стеклышек разноцветных, тебе жизни не хватит для того, чтобы одинаковая. То есть выпала еще раз та же самая комбинация.
1: Вот такая, все время все разное.
0: Вот это калейдоскоп на чипака. Так, сегодня, внимание, Международный день лакоманьяка. Это можно, ну, девочку назвать, ну, у которой, знаешь, вот эти мириады всяческих лаков для ногтей, например, да? Это же лакоманьяк, да?
1: Да.
0: А есть еще, допустим, Геннадий, отдельно взятый, например, Геннадий, да, который очень любит все лаком покрывать. Он краснодеревщик, в конце концов, да?
1: Это его работа.
0: Он, его тоже можно назвать лакоманьяком. Вот. Ну и вот, и еще полакать можно, да. Международный день климата и климатолога. Товарищи, да, день испытания почтовых лошадей.
1: Иго-го.
0: До изобретения телеграфа. Каким образом ты информацию передашь?
1: Пешком, долго.
0: Короче, эти почтовые лошади — это отдельная когорта. Это быстрые скакуны. И для того, чтобы как бы... Ну, для того, чтобы все это быстро происходило. Но лошадь же тоже не двужильная. Она не может все время бежать быстро.
1: Она тоже устает.
0: Короче, каждые там 15-25 километров ставятся специальные, ну, как бы, ну, назовем их стойла. Там есть человек, который за ними ухаживает. А почтальон, значит, берет лошадь в стойле, в одном, скачет по маршруту, через 15 километров оставляет там лошадь, берет свежую, не запыхавшуюся, и во весь опор до следующего, так сказать, почтового отделения. Почта, слово вот как раз постановка.
1: Эстафета, так сказать.
0: Лошади, да. Получается эстафета. Вот, но только человек один, а лошадей много.
1: Да.
0: А на переправе что нужно?
1: Лошадей не меняют.
0: Абсолютно точно. Возможно, это оттуда, кстати. Да,
1: кстати, да.
0: Ну и сегодня Международный день, принеси кому-нибудь цветы.
1: Вот. Где наши цветы?
0: Делай, что хочешь и как хочешь.
1: Но принеси.
0: Но принеси. Но кому-нибудь, конечно. Давай Ваню Дмитриенко с самого раннего утра. Алисонька, привет, бодренькая утреца, ребятки, бодрятки. Привет, население. Всех я вас целую. Поеду поработаю немножечко, что ли. Правильно. Но не шибко. Сегодня пятница. Сегодня нужно такое в софт.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Это мы Prodigy! Prodigy! Prodigy! Prodigy! Давай! Значит так, ребята, мы сегодня будем разыгрывать те самые два билета на Prodigy.
2: Да, вот, уже очень скоро.
1: Сейчас напишу. Prodigy. А там через... Ай, да. Ну, пускай Prime Orchestra сегодня у нас будет лейтмотивом в нашем... гороскопе! Консерваторские 36 человек, между прочим. А вот добавлено немножечко электронички. Вот, и они сели все вместе, дирижера поставили, вернее, дирижер всех их вместе собрал. И началось, ребята. Внимание! Давай,
3: Овен.
1: Итак, гороскоп для Овна на день сегодняшний. Не стоит играть против правил, Овны. Вы, скорее всего, проиграете, чем достигнете какого-то позитивного результата. Лучше сегодня 100 раз подумайте, чем горько плакать над разбитым корытом. Думаем и действуем.
4: Телец. Сегодня все вокруг вас, уважаемые тельцы, будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести, вот сейчас внимание, в блаженном ничего не делании.
1: Вот, хорошо.
3: Близнецы.
1: Вам сегодня придется принять некоторое решение, причем желательно это дело не откладывать, близнецы, ибо найдется, кому принять это решение за вас. Вам это точно не надо, жизнь не станет вас ждать сегодня, если вам придет в голову вдруг забуксовать его.
4: Рак. Сегодня вы, раки, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не получится.
1: Здравствуйте, я рак. Я попал в ситуацию.
3: Лев.
1: Не пытайтесь сегодня, Лева, действовать согласно голосу разума. Доверьтесь сегодня дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Разум — нет, инстинкты древние — да. Только учтите, что с правилами, даже, например, там, дорожного движения, вот эти инстинкты — это незнакомые. То есть, короче, делаем немножечко корректировку.
3: Дело.
4: Не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. То, как девы сегодня изящно выражаются, будет высоко оценено слушателями.
1: Так.
3: Весы.
1: Весы, сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия весы начнут шипеть. Мол, что вы делаете? Мы не двужильные. Ослабь хватку. Придушивай, но не души.
3: Скорпион.
4: Сегодня вы, возможно, будете не слишком явно себе представлять, зачем вы, собственно, находитесь именно здесь и чего от вас хотят там. Скорпионы, сегодня не стоит дергаться и задавать вопросы. Поймете все чуть-чуть позже.
1: А потом объясню.
3: Стрелец.
1: Сегодняшний день Стрелец может преподнести вам немало сюрпризов. Готовиться к ним вообще бесполезно. Это же сюрпризы, да и глупо, наверное, по большому счету. Ну, надеемся, что они будут приятными.
3: Козерог.
4: Сегодня вы можете быть абсолютно искренним. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей. Вы просто можете без опаски заявить, что вы думаете по этому конкретному поводу. Уважаемые козероги.
1: Так.
3: Водолей.
1: Перед вами сегодня будет бегать по струнке. Бог его знает, как вам это будет удаваться. Но удастся сегодня 100% наверняка. Дорогие водолеи, постарайтесь сегодня не слишком этим злоупотребить. А хочется, да?
3: Рыбы.
1: Больше.
4: Постарайтесь сегодня не забыть, рыбы, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.
1: Ой!

0: через 13 мы зададим вопрос, кто сегодня хочет поиграться. И пригласим вас в слабальню.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
2: СВХ плюс.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: Лелакция Бейкалос Максима. Брифдену пьедаваюми но 14 лиц 18 майям. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības 15,99 €. Maksimā.
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Рундалс Мерцес.
5: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовас 72 и МН Мебелос ЛВ.
6: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Unlimited. Real to Real. Technotronic. East 17. 14 августа.

0: Сейчас про чулочки будем рассказывать, ребятушки. А пока, значит, Александр из далеких морей прислал фотографию. Значит, на данный момент его судно идет из Норвегии на проект, ну вот, значит, на проект в Ростоке. Германия, да? И сегодня, значит, и прислал фотографии. Восход красивый, да? И на фоне восхода куча парусников с такими разноцветными парусами. Вы знаете, как вот, очень похоже, обычно как бы у парусников, ну, белые паруса используются. А здесь прям цветные. Все причем цветные, и их там... Сегодня уже ваш обозреватель с Балтийского моря, Сашенька, пишет, значит, идем на Польшу, проект из Норвегии, а сегодня уже прямо в 5 часов утра утром проходила гонка красивых парусников. Вот фотографии парусников и вот фотография нашего.
1: С утра пораньше.
0: С утра пораньше, конечно. Тогда и получше. Не знаю, но они знают, когда гонятся. Понимаешь, потом может быть...
1: Это пробки не было.
0: Это понятно, конечно.
1: Пораньше выползли.
2: Нет, чтобы на работу успели.
0: Да. Конечно, ребятушки. Так, ну что у нас сегодня? Давайте, во-первых, поздравим с днем рождения тех, кто народился в этот прекрасный день. Ну, во-первых, так, Валерия Екатериновна появилась на свет. Это, во-первых. Ну, родилась она вместе в один день с Пьером Кюри. Тем самым Пьером Кюри, который с Марией Складовской. Кюри, вот, ну, стали нобелевскими лауреатами. Кстати, когда вот была такая, ну, появилась вот эта новость, так, дорогой Пьер Кюри, мы вам в Нобелевскую премию будем вручать. Он говорит, за что? Ну так все, за все. Вот ваши
1: открыли и полоний, и радий.
0: Все вот это, за это вот мы и вам. Нет, говорит, вы, ребятушки, что-то перепутали. Я не один открывал радий. У меня есть рядом, ну, человек, который вместе со мной прошел весь этот гигантский путь, да, этот адовый путь от всего этого открытия и так далее.
1: Ну, моя женушка.
0: Ну, смотри, Пьер стал первым, да, моя жена. Если ее вы не интегрируете на Нобелевскую премию,
1: то не пошли-ка бы вы.
0: Да, например. Ну и вы знаете, вот это вот обидное, пришлось интегрировать. Шу, я вообще, честно говоря, ну тогда, видите, они сексисты были очень большими. Значит, кстати, Пьер был первым человеком, кто испытал воздействие радия на человеческий организм. Внимание, он привязал образец радия к своей руке и носил его 10 часов, чтобы изучить возникший ожог. Прикиньте? Ну, то есть они вообще
1: жестко.
0: Целиком и полностью отдавали себя. Вот. Ну и благодаря этому жесткому эксперименту родилась, по сути дела, ну, вот, радиотерапия. Да, то есть это для борьбы с раком.
1: Все ради науки.
0: Облучение. Конечно. Вот. Ну, кто еще появился на свет? Михаил Булгаков. Конечно, наш прекрасный Булгаков. Сегодня про него тоже расскажем попозже чуть-чуть.
1: Да, обязательно.
0: Детей отпустим и расскажем и про собачинкино сердце, и про мастера Маргариту, конечно же. И, кстати, этот самый бабуля присылал сегодня пирожок. Я найду сейчас.
1: Про Булгакова?
0: Да, про Булгакова.
1: Так, давай.
0: Булгаков вычеркнул из списка кисель, сметану, кетчуп, мед. Ведь мы подсолнечного масла должны рекламу протащить.
1: Понятно.
0: Аннушка, спасибо тебе большое. Так, ну и сегодня появился на свет Тенсинг Норгей. Это непальский альпинист. В 53-м году впервые в мире покорил высочайшую вершину мира Эверест. С этого, как бы, по большому счету, все и началось.
1: Первым забрался,
0: остальные все уже пошли. В этом, кстати, году, во-первых, разрешение подорожало. Еще на 5 тысяч. Было 10 тысяч, стало 15 тысяч. И в этом году вот те, кто приехали, ну, покорять Эверест, ну, в сезон, там сезон очень короткий, столкнулись с тем, что дорогу-то в этом году, ну, не протропить было по причине схода гигантского ледника сверху. И, короче, ну, там шерпы там всегда, ну, находят дорогу. Каждый год ледник меняется, вот, но они новые. А в этом году гигантская такая скала нависла. Вот-вот упадет. Ждали, пока она упадет, так и не упала. А они говорят, все равно...
1: Все еще ждут.
0: Нет, ну, там ждут люди. Знаешь, сколько стоит? То вот просто вот попытаться покорить.
1: Ну, давай.
0: Ну, где-то 70 тысяч евро. На данный момент, да, с пермитами подорожавшими.
1: Ну, в космос все равно дороже.
0: Ну, конечно, да, вот. А дома все равно лучше.
1: Да.
0: А дома все равно ждут. По этой же логике. В общем, короче, задержался сезон. Вот сейчас на свой страх и риск под этой скалой, которая может рухнуть в любой момент.
3: СВХ+.
0: Ну а что, деньги уплачены? Никто тебе не вернет.
1: Не вернет, да.
0: Не вернешь, нет.

0: пошла зеленушка, друзья, красота, едешь и прям, ну, красиво вокруг. Город зеленого света, наконец-таки дождались. Многие сегодня уже отписались. Слушай, чем закончилась история вчерашняя о том, как девушка поехала искать себе учителя, который не искать себе учителя, а искать учителя, которого, не знала, найдет или не найдет.
1: Мы требуем информацию.
0: Вот, кстати, между прочим, она волнует, говорит, я чуть попозже напишу. Она нас всех томит и держит в таком, ну, легеньком таком напряжении. Интриганка! Ну, ждем. Здесь напишет. Внимание, информация. Значит так. Шоссе А1. 25-й километр. Сгоревший прицеп в сторону Таллина. Движение затруднено в обе стороны, между прочим. Спасибо большое. Наш Димочка, наш... Это плюс 372, это таллинский, этот самый...
1: Сейчас проверим.
0: Эстония? Плюс 372.
1: Эстония, да.
0: Да. Таритулема, стесисера. Так, друзья, наступает момент, когда мы примем вашу заявку. Если есть желание сегодня стать целовакой, ну или недотрогой, напишите прямо сейчас свою заявочку. И вот, а соответственно, два человека сегодня сражаются за два билета на Продиджи. Заявки подаем сейчас.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пылесос Керхер ВД2 Плюс 59 евро. Мойка высокого давления Деволт 199 евро. Бензиновая самоходная газонокосилка Грюндер всего 269 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки.
4: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
3: Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеши Сервис.
4: Вы просто не понимаете, какая это удача.
5: Владимир Вэлл. Бодренький, как я люблю.
6: Радио СВХ Плюс.
7: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, с грозой. Синоптики прогнозируют в ряде районов Курзама, а также на востоке страны. Будет дуть слабый восточный ветер, воздух прогреется днем до 18-22 градусов, Курзама до 15-18. Веспилс, Лиепая, Даугавпилс и Резекне сегодня днем максимум 18-20 градусов. В Риге сегодня преимущественно облачная, малооблачная погода, без осадков, днем до 21 градуса тепла.
7: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 8 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня ночью жителям Балтского, Лузенского, Красловского и Резекненского краев вновь было разослано сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Президент Латвии сегодня начнет политические консультации с представителями всех парламентских фракций, чтобы согласовать дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса. Четырьмя матчами в швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге сегодня стартует чемпионат мира по хоккею 26-го года. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня ночью жителям Балтского, Лузенского, Красловского и Резекненского краев вновь было разослано сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. В сообщении содержится призыв к жителям укрыться в помещениях, а также закрыть окна и двери. В случае обнаружения низколетящего подозрительного или опасного объекта НВС призывали не приближаться к нему, позвонить по номеру 112. В социальных сетях НВС указали о привлечении истребителей Балтийской миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Истребители были приведены в боевую готовность. Около 6:40 было сообщено, что угроза миновала. Муниципалитеты приграничья сообщили в своих соцсетях, что в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Лудзе занятия в школах сегодня отменены, в Краслове будут проходить удаленно, а в Резекне занятия сначала отменили, а затем уточнили, что они будут проходить в обычном режиме. В связи с возможной угрозой воздушному пространству, объявленной в приграничных районах в ночь на пятницу, поезда «Зилупы Рига» и «Индра Рига» сегодня задерживались. Об этом сообщила компания пассажиру «Вилтсенс». Поезд «Зилупы Рига» задерживался более чем на 3 часа, поезд «Индра Рига» примерно на 75 минут. Напомним, что предыдущие случаи оповещения жителям Латгала рассылались в ночь на 7 мая, когда в воздушное пространство Латвии проникли несколько дронов. Два из них упали на нефтебазе в Резекне. Пока никто в подобных инцидентах не пострадал, но последний случай в Резекне сначала привел к отставке министра обороны, а затем и всего правительства Эвики Силыни. Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич начнет политические консультации с представителями всех парламентских фракций, чтобы согласовать дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса. Уже в 9 утра Ринкевич встретится в Рижском замке с представителями фракции прогрессивных, затем Латвии на первом месте, нацобъединения, объединенного списка и после обеда с представителями фракции СЗК и нового единства. Латвийская певица Атвара не прошла финал конкурса песни Евровидения со своей песней «Эна». Как известно, Атвара выступала вчера во втором полуфинале конкурса, проходящего в Вене. Финал Евровидения состоится в субботу. Четырьмя матчами в швейцарских городах Цюрих и Фрибург сегодня стартует чемпионат мира по хоккею 26-го года. Латвия начнет чемпионат мира завтра, в субботу, в 21:20 матчем со Швейцарией, а на следующий день в то же время сыграет с Германией. Затем 19 мая латыши сыграют с Австрией, 21-го с Финляндией, 23-го с Соединенными Штатами, 24-го с Великобританией и в заключительном матче группы 26 мая с Венгрией. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на канале ЛТВ-7. Сегодня в полдень в Олимпийском центре Риме состоится пресс-конференция, посвященная запланированному на выходные Рижскому марафону Риме. Организаторы марафона вместе с партнерами и представителями Рижской думы расскажут об особенностях проведения марафона этого года, о программе городского фестиваля, изменениях в организации дорожного движения и мерах безопасности для бегунов и зрителей. Рижский марафон Риме пройдет 36-й раз. Ожидается, что в этом году в марафоне примут участие более 40 тысяч бегунов из как минимум 110 стран. И последнее. Сегодня в Латвии начинается купальный сезон, в течение которого инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона до 15 сентября путем ежемесячного отбора проб воды в водоемах. В Латвии 61 официальное место для купания. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: очень хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
4: Целоваться.
0: Целоваться.
5: Пой-пой-пой.
3: Алло.
5: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
6: Ну, возможно, лучшее, что может с тобой произойти перед рабочим днем. Вот.
0: Да.
6: Добро пожаловать на территорию, в нашу целовальню. Здесь и недотрога, здесь и целовака уже обозначены, дорогие друзья. Сегодня, конечно, потрясающее количество желающих, вот, но...
7: Так Продиджи ж ведь.
6: Продиджи же. Конечно, друзья, нас ожидает концерт Продиджи. В Ригу возвращаются они 27 июня.
7: На Вандерсале.
6: Это сразу после Лига. Отойти уже сумеем и пойдем на Вандерсалу скакать, как саранча. Один из самых культовых электронных групп планеты, проектов с эксклюзивным балтийским шоу приезжает. Живое выступление на полной мощности, как всегда. Везу с собой огненное шоу, бешеный драйв и, конечно же, невероятная атмосфера, как это было всегда. И на протяжении вот, как бы, вот этих двух лет мы ждали их возвращения. Они возвращаются. Кстати, кто у нас на разогреве?
7: А разогреет нас Эл Хорнет, диджей, чьи сеты покорят крупнейшие мировые фестивали электронной музыки.
6: Крутой чувак, как раз таки, пока будем собираться, пока будем разминаться, а после чего, как штурмает, все, сердца штурманут Продиджи. Друзья, внимание, билеты уже в Билишу сервис продаются.
7: Пока еще есть.
6: Нет, еще пока еще по правильной цене. Можно купить потом, как показала практика. Вот, но лучше это делать загодя, друзья. Мы два пригласительных билета разыгрываем прямо сейчас.
8: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
9: Знатный целовак,
6: можно посмотреть удобно, конечно, в WhatsApp, когда у вас есть аватарка, и на этой аватарке не какое-то чучело-мяучело из мультика, ну, какая-то картинка, а ваши фотографии, можно видеть, насколько сегодня у нас, значит, вьюноволоса. Кристиночка, привет, бодренькая утрица сегодня, девочка Кристиночка у нас. Вот какая красивая, вот на этой фотографии, на этой аватарке в WhatsApp, это как бы ваше родное? Или вот, или это...
7: Или
6: это прическа, или это стилист.
2: Нет, такое, это родное.
6: Родное, вот такое. Ты наверняка всегда хотела прямые волосы тогда, да, я так понимаю?
2: Нет, это я просто накрутила.
6: Так подожди, нет, родное, и не про парик, ну то есть это накрученное, да, по большому счету? Нет, просто я думал, мало ли такая вот, такая красота, которая, ну, иногда один раз на миллиард вот такая красота дается. Особенно белой красивой женщине. Потому что, ну, у чернокожих обычно они прям такие вьюны-вьюны, вот, на другие. Ладно, Кристиночка, ну что, собирайся народ, кто на Продиджи идет.
2: Да.
6: Да, хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот если бы сейчас вот ты, сегодня, если ты победишь, скажи, пожалуйста, а ты, у тебя есть идея, с кем пойти на Продиджи?
2: Ну, с мужем.
6: Два билета. С мужем.
7: С мужем.
6: Да?
7: Вот. Ой, как муж будет рад.
6: Конечно, будет рад. Вот, что пойдет с красавицей женой. Ну что, вот осталось дело за малым, конечно же. Выиграть. Желаем тебе удачи. И сейчас будем знакомиться с недотрогой дня сегодняшнего.
9: Спасибо.
6: Вежливо, хорошенько. Итак, Кристиночка, сегодня предстоит тебе сражаться с Игорем, главным по стройке. Представляешь себе? Вот, ну, ответственный за стройку в целом. Значит, из фактов, которые мы, значит, знаем про него. Никогда не приезжает на работу к 8 утра. Всегда опаздывает везде. Но... Строю объекты и сдаю их вовремя, в срок. Иногда даже раньше. Угу,
7: то есть пока схема прокатывает.
6: Нет, ну как бы... А какая... Это называется тайм-менеджмент, понимаешь?
7: Ну или так.
6: Вот и все. И поэтому вот сегодня свои коварные сети, ну вернее, свою защиту Игорь уже выстроил. Твоя задача прямо сейчас, дорогая наша Кристиночка, его целовать в незащищенные щеки. Желаем тебе удачи и погнали! Давай, поехали. Куда, в какую щеку предлагаешь выцеловать сначала?
2: В правую.
6: Ох ты ж моя хорошая. Схема работает. Схема работает. Ее когда-то в одной из первых игр предложил один из наших первых игроков вообще. Он говорит, ну, смотрите, большинство людей правши, и поэтому как бы стараются, ну, сразу первым, что на ум приходит, назвать правую руку, это чисто это самое.
7: Что ты подсказываешь?
6: Нет. Я вот сейчас смотрю, да, то есть как бы первая попытка всегда идет, большинство идет.
7: Ты заметил, да?
6: Правую, я заметил. Он тогда по-хитрому там пытался. Ладно, пока не в твою пользу, пока Игорек получает первый смоку в актив, а ты давай уже приступай ко второму поцелую. Куда? Так.
2: Только щеки?
7: Ну, как сказать?
6: Ну, давай в ногу, ладно, хорошо, давай. В какую? В правую ногу или в левую ногу? Давай. Давай. Игорь, готовь ноги. Ой, какие волосатые. Давай, какую?
2: А руки тоже можно?
6: Ну, давай, в правую или в... Ну, можно руки, конечно, давай. В правую или в левую руку? Давай.
2: В правую.
6: В правую? Ну, ладно, хорошо. Он опять защитил правую.
7: Пока 0-2.
6: Он, значит, свою правую половину защищает, а там и руки, пожалуйста, и ноги, пожалуйста, и даже уши. Вот. Чеки, давай, куда? Правую или в левую?
2: Давайте в левую.
6: Давайте в левую попробуем.
2: Щечку.
6: Давайте в левую щечку. Есть, конечно. Он защитил правую щечку. Давай. Куда дальше?
2: Давайте попробуем еще раз, наверное, в левую.
6: В левую?
2: Щечку.
6: В левую. Щечку еще
7: раз.
6: Давай попробуем. Ой, ты моя хорошая. Игорь только что расставил, расставив свои защиты, как правая, левая. Вот сегодня все-таки смог переиграть коварную, хитрую женщину. Потому что женщина всегда коварнее и хитрее. Я женщинам не доверяю. Они коварны и хитры. Они на ногти клеют ногти, рисуют брови на бровях. Кристиночка, спасибо тебе большое. Вы поиграли сегодня весело.
2: Вот. Очень весело.
6: Хорошего тебе денёчка. Если еще из машины... Я слышал, что ты там хлопнула дверью машины. Ты вышла, да, я так понимаю, из машины уже?
2: Я перезакрыла ее.
6: А, перезакрыла. Перезакрывание. Хорошо. Ну, Кристинка, давай, пиши песню. Если вдруг оно совпадет, ну, имеется в виду по бодрости, по радости, вот, то от тебя сыграем для всех... Конечно же, как утренний подарок, ты будешь наш диджей Крист. Будешь? Давай, пиши.
2: Спасибо.
6: Игорюш, поздравляем тебя. Спасибо большое. Игорь, поздравляем тебя. Ты у нас в финале, который произойдет вот-вот, буквально там через, ну, не знаю, минут через 10, наверное, сделаем, да?
7: Да, давай.
6: Жеребьевочку, конечно.
7: Сейчас подготовимся немного.
6: Главные постройки вот с волосатыми ногами сегодня, да.
9: Знатный целоватка.
6: Пришлось посмотреть, да. А что? С чего целоватка хочет? Говорит, ну-ка ногу покажи, как целовать нож.
4: СВХ плюс.

0: ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Škoda Kodiaq. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
3: Шкода.
4: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
6: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
7: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
8: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
9: 100 лет изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре «Дайлас». Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.

0: шоу «Люди бодрые». Дорогие друзья, значит, Сережка с утра быстренько подкинул нам под дверь свежий трек.
1: Так.
0: Свежий трек.
1: Такое
0: да,
1: мы любим.
0: И побежал, поскакал на своем вороном коне. Ну, черт знает куда.
1: Ну, наверное, работать.
0: Может быть, к любимой женщине. Возможно, на заработки. Возможно, наоборот, бежит. Ребята, я вам уголь привез. Ну, неважно. Короче, значит, я то открываю, смотрю, что принес. Что в депеше-то сегодня? А сегодня у нас проект «Квашеная».
1: Это знакомый проект.
0: Саша Капустина, да, которая взяла никнейм, да, и назвала свой портрет «Квашеная». Молодец, очень-очень душевная девочка. Нам она всегда нравится. Давайте вместе послушаем и примем какое-то решение. Давайте. Называется «Ночной автобус». Ну, тот, который едет далеко, в дальние края. Назовем его между, не то что даже городним, а международным автобусом.
1: Да.

0: диска. Это референс от Sonic. 100%. Старинная. Класс. Припев гармонии чистый. Sonic, огромное спасибо. Саша Квашина по проекту. Ну а у нас начинается раздача слонов населения. И собирайся, народ, кто на Prodigy идет 27 июня в Wondersala. Они метры электроники. Прямо сейчас мы объявляем тех, кто на протяжении недели попадал у нас в финал. Итак, в понедельник у нас Максимка подключился, и, соответственно, Максимку мы нарекаем номером один в нашем жеребьевочном процессе, вот, который, по сути, называется «Игра в кукушонка». Макс под номером один. Алинка во вторник, значит, у нее циферка 2. Дмитрий к нам поступил в третьем, и у него циферка 3 на желтой майке. Иринка у нас четвертая, и сегодня к нам добавился еще и Игорь, который гордо носит циферку 5. Итак, взбалтывайся, начинается. Конечно. Итак, внимание, еще разочек. Кукушонок остается последним в гнезде, а всех остальных он выкидывает. Итак, давайте. Кого он выкинул первым? Давай, доставай.
1: Цифра 1.
0: Единичку. Первый от нас ушел. Макс покинул чат. Давайте поехали дальше.
1: Цифра 4.
0: Четверочка. Нас покинула Ирина только что. Кукушонок работает.
1: Троечка.
0: Тройка нас покинула. Так, Дмитрий. У нас осталось либо двойка, либо пятерка. Внимание, сейчас кукушонок продолжает работать, и он выкидывает из гнезда кого? А сам остается.
1: Пятерка.
0: Пятерку выкидывает из гнезда, Игорь нас покидает, и, соответственно, циферка 2 у меня. Ну,
1: циферка 2 у нас все остается.
0: Все правильно, цифра 2, спасибо большое.
1: Алинка.
0: Внимание, Алинка, вот кто у нас всех сегодня...
1: Переиграл.
0: Скидывал. Вот кто оказался. Она... Оборотень в погонах. Алина, дорогая, мы поздравляем тебя с победой. Сегодня ты, как кукушонок, получаешь 2 пригласительных билета на The Prodigy 27 июня на Wondersala. Ждем, и будем там, конечно.
2: Обычная.
3: Бодренькое утречко всем.
4: Бодренько.
2: Мега-шоу.
4: Этот радиоэфир лучше утром, чем кипит.
2: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
5: Сколько лет тебе?
3: 12.
4: Нет, 59, дубина. Все, давай, пока.
2: Детоксикация хмурости и реабилитация оптимизма.
6: Закрой глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать, я хочу
2: СВХ+.

0: Новости спорта.
1: Четырьмя матчами в швейцарских Цюрихе и Фрибурге сегодня стартует чемпионат мира по хоккею 2026 года. Латвия начнет чемпионат мира завтра, в субботу, в 21:20 матчем со Швейцарией, а на следующий день в то же время сыграет с Германией. Затем 19 мая латыши сыграют с Австрией, 21 с Финляндией, 23 с Соединенными Штатами, 24 с Великобританией и в заключительном матче группы 26 мая с Венгрией. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на канале ЛТВ-7. 16 команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы по 8 команд в каждой, что гарантирует по 7 матчей на команду. 4 лучшие команды в каждой группе выйдут в четвертьфинал, поборются за медали, а самые слабые команды в обеих группах покинут высший дивизион и будут заменены в следующем году на Украину и Казахстан. В прошлом году чемпионами мира стали американцы. Латвия выиграла 3 матча в подгруппе, не прошла в четвертьфинал, заняв 10 место. Сегодня вечером в 4-м матче финальной серии Латвийской баскетбольной лиги Вентспилс будет принимать команду Валмера Глаз Видземас Аугскола, которая в случае победы станет чемпионом Латвии. Матч в Олимпийском центре Вентспилса начнется в 18:30, будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ТВ4. В серии до 3 побед команда Валмера Глаз Вентспилс Аугскола лидирует со счетом 2-1. Если в финальной серии потребуется 5-й матч, он состоится в воскресенье в Валмере. Добавим, что впервые финальные матчи не пройдут в Риге. Впервые с 2009 года ВФ Рига не будет участвовать в финале. Накануне, в четверг, бронзовые медали чемпионата ЛБЛ завоевали Рига Зелы Софинанс, выиграв серию со счетом 2-1 у ВФ Риги. В прошлом сезоне чемпионом Латвийской баскетбольной лиги стала ВФ Рига, победив Вентспилс в финальной серии со счетом 4-0. Сегодня в полдень в Олимпийском центре Риме состоится пресс-конференция, посвященная запланированному на выходные рижскому марафону Риме. Организаторы марафона вместе с партнерами и представителями Рижской думы расскажут об особенностях проведения марафона этого года, программе городского фестиваля, изменениях в организации дорожного движения и мерах безопасности для бегунов и зрителей. В пресс-конференции примут участие мэр Риги Вестурс Кленбергс, руководитель команды организаторов рижского марафона Риме Айгар Нордс, руководитель службы медицинской скорой помощи Лена Ципола, самая титулованная латвийская бегунья на длинные дистанции Елена Прокопчук, а также несколько элитных бегунов из-за рубежа. Рижский марафон Риме пройдет в 36-й раз. Ожидается, что в этом году в марафоне примут участие более 40 тысяч бегунов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Новости спорта.
2: Вот Кристинка, наша игрулечка, говорит: слушайте, давайте Паскаля послушаем. 100 000 000 000 лет не слушали? Аншкар так когда-то очень вообще сам красавчик. И когда-то пел такую красивую песню, когда шелковое сердце не пылает, не горит. А, вот давайте послушаем. Класс. Ах. У нас холивар там идет. На кого похоже новый проект, Капустина, а Квашина, на Соника или Армина Ван Бюрна. Но я прислал свои доказательства Сереге. Серега, жду от тебя контр-аргумент. Прошу.

Молодец, но здесь у меня смешались куча просто в голове кони-люди. Пел-то я Армина Ван Бюрена, Sky, вот, ну, подумалось, что это Sky от Sonic. Ну, Sonic звучит вот так вот. А. Вот так вот звучит Sonic. А вот так вот звучит Армин Ван Бюрен, который называется...

0: хорошая, хорошая. Спасибо большое, Сереженька. Спасибо большое. Причем оба Сергея. Один, который прислал Квашину, а второй, который поправил, говорит, ну...
1: А второй детектив?
0: А второй детектив? Нет, ну, знаете как, это...
1: Тайна раскрыта.
0: Это, смешались кучу кони, люди. Со временем такое приходит. А радость остается.
2: Спасибо. Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
0: Собирайся народ на краткоскоп, кто идет. Вот, кто проснулся еще позже, вы уж извините. Овны, сегодня не играйте ни в коем случае против правил. Вот, скорее приведет к проблемам, чем к победе.
3: Телец. Все вокруг будет немного в тумане, так что тельцам сегодня лучше не суетиться и просто отдохнуть.
0: Ай, суетись, не суетись.
2: Близнецы.
0: Решение. Близнецы придется принимать сегодня быстро. Внимание, не примешь сам, за тебя примут другие.
3: Рак. Иногда отступить, уважаемые раки, это самый разумный вариант. И сегодня как раз такой случай.
0: Разумность.
2: Лев.
0: Логика сегодня отдыхать будет вот. Сегодня на самом деле, пускай она отдохнет, а вы доверяетесь интуиции. Но аккуратнее там, ну, на дорогах, понимаете, есть, ну, не пи, ну, вернее, писанные правила, которые, ну, нужно просто соблюдать. Вот, и тогда все окей. А так вообще интуиция сегодня, пускай вас ведет.
2: Дева.
3: Сегодня ты, дева, мастер слов. Говори, тебя будут слушать с удовольствием.
0: Отлично.
2: Весы.
0: Активность сегодня может начать раздражать окружающих, так что слегка сбавьте обороты, дорогие вёски.
2: Скорпион.
3: Сегодня скорпионам не все будет понятно сразу. Нужно просто переждать и не дергаться.
0: Нет.
3: Ну попробуй хотя бы.
0: Ну как не дергаться?
2: Стрелец.
0: День сегодня сюрпризов. Стрельцы, готовиться бесполезно. Вот остается только ловить волну и по хорошим приятным сюрпризам.
3: Козерог. Козероги, сегодня можно говорить честно и прямо. Серьезных последствий не будет. Ну, так обещают астрологи.
0: А дальше пеняйте на себя.
2: Водолей.
0: Люди сегодня очень будут удивительно послушны вам, дорогие водолейцы. Главное, не начните этим злоупотреблять.
2: Рыбы.
3: Успех рыб сегодня зависит от командной работы и нормального взаимодействия с людьми. Знай это, рыба.
0: Знай, это рыба.
2: Знай. Полную версию слушайте часто.
0: Рыбы всегда во множественном.
4: City Finances. Свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
6: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
7: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
8: Хэсбургер. Карглас ремонт, карглас замена.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
8: Карглас

0: летние вайбы. Как же хочется, чтобы вот такое тепло-тепло было. Хочется.
1: Hola a todos! Vladimir Bell! Maestro! И его друзья!
0: Кого-то это тепло уже задолбало. Дамы и господа, мэр Алексей, мэр Золитуда, не настоящий мэр Золитуда, значит, пишет: «Доброе утро любимому оранжевому. Большой привет вам из Персидского залива». Да-да-да.
2: Того самого.
0: Да, от экипажа, который уже 77 дней или целых 11 недель в режиме нон-стоп, но все еще немножко задержался вдали от дома. Понимаете, каждое утро, ваше, каждое утро, музыка, шутки, настроение реально помогают держаться и не терять человеческое состояние. Даже посреди всей этой напряженной обстановки иногда включаешь эфир и на пару минут кажется, что снова едешь по родной Риге, а не стоишь посреди Персидского залива под наблюдением иностранных спутников. Ребята же, поздравляю с 30-летием СВХ. Вот, красивый возраст, а мы очень надеемся, что скоро тоже вернемся домой и будем слушать вас уже, но не через моря и океаны и спутники, а нормально, из машины, где-нибудь по дороге из Марупа через Ригу в Золитуда. С уважением и теплом, капитан и экипаж из Персидского залива Алеша, которого мы назвали мэр Золитуда.
2: Держись,
0: не настоящим. Ну, слушай, ну, скажи, пожалуйста, ну, во-первых, так, во-первых, вопрос чисто меркантильный. Зарплата капает или не капает?
2: Кстати, да.
0: Это раз. Во-вторых, насколько, какова температура у вас, значит, на палубе, назовем это так, ну, не самой палубы, а вот, ну, и вот. И, соответственно, что вы там, блин, все едите? Ну, а каким образом? Еды хватает?
2: Энергию
0: или...
2: солнца.
0: Я просто хочу все-таки, кстати, дошли уже до ремней и подошвы. Дружище, напиши, пожалуйста, как по провизии идут, капают ли деньги и сколько градусов у тебя там в тени живот? Микрофон.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
6: Эй, брален, man jāpārvācas jau šodien.
7: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes. Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Морячок! Где морячок? Слушайте, ну, давайте за моря, значит, отправим легкую весточку. Ну, чуть-чуть.

0: Капитан, отвечай на вопрос.
1: И капитан отвечает.
0: Конечно же. Значит так, зарплата капает?
2: Капает. Хорошо.
0: Капает, хорошо. Плюс 30 днем, примерно в тени, да? Вот, что касается еды, которая, в принципе, уже закончилась, но не рассчитано так было. Вот, подняли провизию в порту. Значит, да, вот. Но есть еще и рыбалка. И 4 фотографии разных рыб, уже часть приготовленных даже. Красиво, шеф-повар там, ну, а что еще это?
2: А что делать?
0: Вот как раз, да. И такие красивые, там, знаешь, вскрыто красивые, такие уже запеченные. И в мисочке еще пока. Значит, то здесь я вижу рыба-картуз, рыба-цурик, серебряная копытца, вантус. Все рыбы знакомы. Конечно же. Слушай, ну ладно, в общем, ну, по большому счету, держитесь, крепитесь, жить можно. Вот, вот те, кто дрейфовали там на льдинах, ну, папанины какие-нибудь, им было гораздо хуже. Вот у вас, по крайней мере,
2: вам нормально.
0: Включили. Вам нормально, сопли подбери. Вот, ну, Родина, конечно же. Ну, естественно, мы же ждем. А тут уже 11 недель. Сколько это уже?

0: Ваня. Леня, кондитер, слушайте, а почему Фаину третий день подряд ставим? Ее нельзя заиграть. Слушай, ну смотри, схема такая. Первая попытка была фальшивая. Это была какашковая Фаина. Какашковая. Вот, значит, а вчера как бы сделали нормально. Вчера показали, а сегодня решили закрепить. Сегодня пятница на лайте.
1: Нравится нам.
0: Она хорошо, ну, она веселая, хорошо прям сделана.
1: Что ты нам сделаешь?
0: Молодежная, в конечном итоге, да. Что ты нам вот сделаешь? Но совершенно правильно. Заиграть ни в коем случае нельзя. Вот, например, смотри, вот это уже не

0: Озарил мою больную душу. Нет, твой покой я страсть.
1: Это тебе,
0: не нарушу.
1: Ленечка, ты там работаешь. Горбун отвержен.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, даже грозы. Синоптики прогнозируют лишь в ряде районов Курзема и на востоке страны. Днем будет дуть слабый восточный ветер, воздух прогреется до 18-22 градусов, в Курзема до 15-18. В Риге сегодня преимущественно облачная погода, без осадков и днем до 21 градуса тепла.
0: Радио СВХ.

0: В Риге 9 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. В связи с ремонтными работами на 33 участках государственных дорог действуют различные ограничения движения транспорта. Сегодня ночью жителям 4 латвийских краев в Латгале вновь было разослано сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве страны. К этому часу это сообщение уже отменено. Президент Латвии сегодня начинает политические консультации с представителями всех парламентских фракций, чтобы согласовать дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня ночью жителям Абаловского, Лудзинского, Красловского и Резекненского краев вновь было разослано сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. В сообщении содержался призыв к жителям укрыться в помещениях, закрыть окна и двери в случае обнаружения низколетящего подозрительного или опасного объекта. НВС призывали не приближаться к нему и звонить по номеру 112. В социальных сетях НВС указывали о привлечении истребителей Балтийской миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Истребители были приведены в боевую готовность. Около 6:40 было сообщено, что угроза миновала. Муниципалитеты приграничья сообщили в своих соцсетях, что в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Лудзе занятия в школах сегодня отменены, в Краслове проходят удаленно, а в Резекне сначала занятия отменили, затем уточнили, что они будут проходить в обычном режиме. В связи с возможной угрозой воздушного пространства, объявленной в приграничных зонах, в ночь на пятницу поезда с Делапы Рига и Индра-Рига сегодня задерживались. Об этом сообщала компания пассажиров Вилценс. Поезд Зилупа Рига задерживался более на 3 часа. Поезд Индра-Рига примерно на 75 минут. Напомним, что в предыдущие случаи оповещения жителям Латвии рассылались в ночь на 7 мая, когда в воздушное пространство Латвии проникли несколько дронов, два из которых упали на нефтебазе в Резекне. Пока никто в подобных инцидентах не пострадал. Однако последний случай в Резекне сначала привел к отставке министра обороны, а затем и всего правительства Эвики Силани. Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич начинает политические консультации с представителями всех парламентских фракций, чтобы согласовать дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса. Уже в эти минуты Ринкевич встречается в Рижском замке с представителями фракции прогрессивных. Затем на очереди Латвия на первом месте, нацобъединение, объединенный список. И после обеда запланированы встречи с представителями фракции СЗК и Нового единства. К зарубежным новостям. Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным подготовить ответ на масштабные атаки армии России по украинским городам, случившиеся после завершения трехдневного перемирия. Российские военные на протяжении 2 предыдущих дней наносили по Украине комбинированные удары. По данным Зеленского, за это время были запущены 1500 дронов и 56 ракет. Самые серьезные последствия были в Киеве. В результате попадания в жилой дом погиб 21 человек. Больше 50 пострадали. Разбор завалов этого дома продолжается. Сегодняшний день, 15 мая, в городе объявлен днем траура. В свою очередь, Украина в последние месяцы наносит все более ощутимые удары по территории России, в том числе по регионам, которые находятся на расстоянии многих сотен километров от линии фронта. С конца апреля ударами с серьезными последствиями подверглись Туапсе, Пермь, Чебоксары, Оренбург. Целями обычно заявлены крупные оборонные предприятия или НПЗ. Сообщается, что сегодня ночью украинские дроны нанесли удар по Рязани. Здесь повреждены 2 многоэтажных жилых дома, погибли 3 человека, 12 получили ранения. По данным СМИ, дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Роснефти», одному из крупнейших в России, на предприятии начался пожар. В заключение выпуска сообщу, что в связи с ремонтными работами на 33 участках государственных дорог действуют различные ограничения движения транспорта. Об этом сообщила компания «Латвия Свалсцели». На основных автомагистралях наибольшие ограничения движения наблюдаются на Даугавпилсском шоссе, где на участке от Госпари до Ницгалы установлены 2 светофора. Значительные ограничения действуют и на Даугавпилской окружной до Свенте, где также установлены 2 светофора, а также на Бауском шоссе на въезде в Ригу. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Гринь. февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.

0: вы хорошенькие. Что там это самое задумались? Что задумались? Яхонтовые, у нас сегодня пятница. Пятница, как всегда, на лайте. И мы в это самое время решили вас подбодрить немножечко. У нас есть 55-евровая подарочная карта.
1: От Филмана?
0: От Филмана. Ну, все, что связано с красотой и, значит...
1: И хорошим зрением.
0: И хорошим зрением, да. И удобно, между прочим. Значит, 55-евровую подарочную карту, как использовать, мы вас учить не будем. Вот, зададим сегодня вопрос от Филман, на который вы должны будете, ответив, вот, победить и забрать подарочную карту. В ближайшее время, буквально через полторы-две минутки, стартанет наш опрос от Филма.
2: СВХ+.

0: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечая на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
1: Ну вот, сейчас как раз и пятница. Наша пятница на лайте, друзья. И мы напоминаем, что май – это месяц, когда празднуем день рождения «Филман». За эти годы в Латвии «Филман» стал одним из самых узнаваемых брендов оптики.
2: Сегодня у компании уже 10 филиалов по всей Латвии. Они находятся в Риге, Даугавпилсе и Лепе, предлагая широкий выбор очков и решения для зрения клиентам в разных городах.
1: Ребята, за 20 лет именно столько, да, исполняемся. Значит, изменилась и мода, и технологии, и потребности наши, вот как, так сказать, носящих очки. Но одно осталось неизменным. «Филман» помогает нам видеть четко и чувствовать себя комфортно в своих очках. А еще красиво.
2: Обязательно.
1: Это важно, потому что очки не должны подходить, они должны украшать. Это аксессуар, ребятушки. Полезный, нужный и красивый аксессуар. Друзья, прямо сейчас возьмите в руки свои мобильные телефоны. Смотрите, «Филман» прислал нам вопрос, который мы должны задать вам. Мы задаем вопрос и даем три варианта ответа, а вы выбираете единичку, двоечку или троечку. И именно одну циферку вы нам и присылаете. Среди тех, кто прислал правильно, мы сегодня рандомным числом, значит, выберем одного носителя подарочной карты на 55 евро «Филман». 25, 45, 25, 25. Если вдруг никогда не записывали наш номер,
2: то запишите.
1: Запишите, чтобы было у вас радио СВХ Плюс. И, в принципе, можем ехать прямо сейчас. Давайте аплодисментами встретим этот момент. И задаем вопрос от «Филман». Ну, несложная задача, правда, ребят?
2: Совсем.
1: Слушайте, вот единственное, вот с ответом нужно будет, конечно же, как-то, ну, не знаю, как-то нужно. Потому что, казалось бы, несложная задача выбрать один из трех, да? Но, с другой стороны, знать правильный ответ сложно.
2: Угу. Смотри, но возможно.
1: Филиалов-то сколько? 10, понимаете?
2: Да.
1: Вот. Внимание! А какому из филиалов «Филман» как раз-таки в Латвии в этом году исполняется 20 лет?
2: Филиалу на улице Бриба, 47.
1: Единичка.
2: Филиалу в торговом центре «Рига Плаза».
1: Это двойка.
2: Филиалу на улице Дзелзавас, 55.
1: Это тройка, ребятушки. Все, 25, 45, 25, 25. Выкидывайте! 1, 2 или 3.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижские, Венспилские, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: Спинс копа ар Road Racing Питернек трассе. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais roda racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un roda racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бежнейка Опиша 10. Звоните 28-77-06-60 или записывайтесь на evslabs.lv. Код учреждения 00-100-028.
6: Люди, видать, бодрые, Владимир Вэл и его друзья.
7: Йоу, слушайте, ну яу, вы меня очень сильно порадовали и удивили. 95% примерно от ответов на вопрос, какому из филиалов Филмон в Латвии в этом году исполняется 20 лет. Ребята, 95% правильных ответов. Первый вариант ответа филиалу на Бривибас 47 как раз-таки. И 20 лет в этом году, и это абсолютно правильно. Маэстро, давайте выбирать.
8: Я выбираю 15-го.
7: 15-го откуда? Сверху? Или снизу?
8: Давай снизу.
7: Снизу? Будем считать. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Владочка Юрмала. Так записано.
8: Владочка.
7: У нас. Владочка, умничка. Мы поздравляем тебя. 55-евровая подарочная от Филман.

0: квест вчера сама себе поставила квест прекрасная Настася. О чем и поделилась. Значит, в чем был квест? Поехать в школу к своей любимой учительнице. Вот, спустя 20 лет после окончания школы.
1: Без предупреждения.
0: Без предупреждения. Вот, ну, причем усложнялось это тем, что надо и было ее искать в новой школе, потому что преподаватель сменил как бы...
1: Место проживания.
0: Место работы, да. И вот там найти ее. И мы сегодня уже с самого раннего утра там чем закончилось? А я смотрю, Анастасия уже уже пишет там, ну что-то про свое, там, про другое, как будто забыл, мы не помним. Вот,
1: интересно.
0: А у нас вот, как складывается, говорит, хорошо, сейчас напишу, будет время. И написала простыню.
1: Так.
0: Внимай, я не буду заскакивать вперед, ну то есть не буду спойлерить. Доехала вчера до гимназии, где работала ЕА. В голове, как кадры из кинофильма, значит, работает, наверное, пролетели один за одним, один за другим воспоминания о школьном времени и выпускном том самом 20 лет назад в поисках Сколотай были подключены к поискам Сколотай были подключены многие от учеников до учителей. Искали по всей гимназии. Ощущение прохождения квеста прям было налицо. В итоге нашли кабинет, в котором была она. Та, которую я так давно хотела увидеть и обнять. В этот момент шел урок, и я терпеливо ждала звонка более 30 минут. Я вчера ванговал, вот. И вот звонок, я захожу в кабинет, и мы встретились. Радость, умиление, благодарность, воспоминания. Спасибо, дорогая учительница, что верили в меня. Теперь идем вперед. Всем тем, кто... большущий привет хочется передать всем тем, кто имеет отношение к 38-й школе, конечно же. Вот, и можно песню попросить?
1: Так, какую?
0: Слушайте, значит, группа «Динамит». Мы такую очень давно не играли вообще. Она 20 лет, понимаешь? И песня «Я не забуду никогда». Дело все в том, что наш класс пел эту песню на последнем звонке, ну, немножко видоизменив текст, как обычно,
1: конечно,
0: это делают,
1: да,
0: на капустниках, да. Вот, на последнем звонке в переделанном варианте нашей любимой ЕА. Вот, всем лучистого настроения. Ну, молодец, мы рады за тебя. Тест и квест твой пройден. Вот, ты умничка, поэтому награда ждет тебя как

0: Ой, как хорошо.
1: А Олька пишет: я под эту песню целовалась. Впервые. Причем песня мне не очень-то понравилась, так же, как и поцелуй.
2: Маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
3: Весна на плюсе.
1: И поцеловалась, но не понравилась. Ни песня, говорит, ни поцелуй.
4: Ни то, ни другое.
1: А, кстати, одно другое тянет. И вот если бы поцелуй понравился, скорее всего, как бы и песня бы зашла.
4: Да.
1: Вот, а так бывает. Ну, а что первые поцелуи? Это прям, ну, такое. Извините, говорит, что разоткровенничалось. Да ладно себе.
4: Прощаем.
1: Это вообще, что значит прощаем? Сейчас как дам тебе по пальцам молотком. Хочешь? Вот. Прощаем. Значит, нет, мы наоборот поддерживаем. Молодец. Значит, что рассказала. Тем более, слушай, на следующей неделе к нам подключается производитель Mashpills. Слышал такое?
4: Да.
1: Слышал?
4: Слышал.
1: У нас, короче...
4: И не только слышал.
1: У нас, короче, на протяжении следующей недели в подарках значится ящик, назовем так, ящик напитков от производителя. 6 бокалов от производителя. И еще и 2 пригласительных в музей пива. Ну, то есть, короче, вот такие каждый день будем раздавать. Ящик, 6 бокалов, вот, и 2 пригласительных.
4: В музей.
1: В музей, конечно. Культура должна быть, должна. Но взамен будут ну, то есть, мы будем рассказывать, знаете, вот это. Никогда никому не рассказывал, вот как Олька, про то, что она целовалась. Вот, а вам расскажу. И, естественно, все пойдут по программе защиты свидетелей, там без этого самого. Но каждый день мы будем рассказывать что-нибудь. Конечно. Ну, выдуманные имена просто будут давать, чтобы, ну, не палить контору. Потому что, знаешь, как, ну, вот это, ну, доверились, зачем это? Человек же подумает, вот он напишет, допустим, я напишу, как будто я так подумаю, что если сообщение мое прочитают и назовут это сообщение от Володи, все поймут, что это именно от меня.
4: Именно
1: что
4: так.
1: Больше же волос нету. И все знать будут, что это ты.
4: А Сильвестр только один.
1: Поэтому, друзья, естественно, все по программе защиты свидетелей. Ну, вымышленные имена будем использовать здесь. Вот, с нашей стороны. А вы готовьте свои истории. Те, которые вот так, ну, не рассказывали никому. Я думаю, что даже мы, блин. А давай это самое, немножко нечестно по отношению к тем, кто уже сейчас не слышит нас.
4: Ты хочешь?
1: Ну и пофиг. Остальные же слышат? Вот
4: да.
1: Те, кто слышат, они как бы вот и хорошо. Да, задачу дам. Ну, я думаю, что, допустим, история, которую вы никому не могли рассказать, она такая, ну, как бы, ну, ее не надо рассказывать лучше.
4: Ее не нужно рассказывать.
1: Ее не нужно рассказывать. Но когда инкогнито, тогда и пофиг, по большому счету. Это случай, произошедший в гостях.
4: Mm-hmm.
1: То есть вы были в гостях. И вот что-то произошло. Готовьте такую историю. И вот уже как бы со следующей недели, целых 5 дней, я так понимаю, да?
4: Да.
1: Ну вот.
4: С понедельника по пятницу.
1: Будете рассказывать истории. Вот. И каждый день по ящику.
4: Напитков
1: от Mashpills.
4: 6 бокалов
1: и 2.
4: И билеты.
1: И 2 билета. Класс вообще, класс. Вот это как раз вот это и будем... Поэтому разминаемся. А потому что доверять...

0: Вот ты доверил историю, да? Вселенной.
1: Мы это вселенная.
0: Мы-то что? Мы лишь ретрансляторы. Вот, а вселенной. А вселенная сказала, вот, молодец, я отпускаю тебе еще пару грешков каких-нибудь. Да, ну так это работает.
1: Да?
0: Да, да, да. Потому что люди ходят, в них, они не выговорились, у них внутри копится, вот, а выход в преступление. Все.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Ты слышала, что Big Bank платят своим клиентам?
4: Что делает Big Bank?
3: Платят своим клиентам.
4: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, Big Bank платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзова 72 и MN Mebelas LV.
8: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Анастасия, специалист Карглас.
11: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
12: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
13: Утро начинается с бодрых.

0: Клевета на Левитана.
1: Да-да, так называется наша игра, потому что Левитан, он каноническая икона. Можно так сказать?
2: Конечно.
1: Каноническая икона в дикции и выговаривание легенда радиовещания. А клевета, это значит, что наоборот, без дикции, без ни черта. Дорогие друзья.
2: Сильно без дикции.
1: Да-да-да, сильно без дикции, с набитым ртом мы вам что-то говорим, а вы должны понять, простить и написать буковками и прислать нам обратно расшифровочку. Вот это все, в принципе, в чем состоит игра, вот в чем состоит задание. А мы вам сейчас напомним, что у нас на кону 50-евровая подарочная карта от Хесбургер. И мы начинаем очередной раунд клеветы на Левитана. Значит, друзья, напоминаем, вместе с нами, с вами с Хесбургер. Вот и напоминаем, что есть красота. Мороженое с фисташковым кремом. Новое удовольствие в меню десертов добавили, ребята.
3: Мороженое Хесбургер с фисташковым кремом. Это идеальный баланс прохлады и хрустящей текстуры.
1: Ребята, фисташки — это то, что никогда не выходит из моря, а в мороженом вообще радость. Нежное мороженое с насыщенным ореховым фисташковым кремом и хрустящими кусочками вафелек, чтобы побаловать себя настоящей фисташковой мечтой. Все это в Хесбургер.
3: Всего за 2 евро 20 центов во всех ресторанах Хесбургер.
1: Да, друзья, во всех ресторанах. Ну, а у нас в раздаче 50-евровая подарочная. И вот сейчас как раз такие томительные моменты ожидания. Итак, ушки сейчас все на макушке, без исключения. По причине того, что мы сейчас дважды повторим одну и ту же фразу, но очень невнятно. Ваша задача услышать, ее распознать, расшифровать и в буковках, ключевое слово в буковках, а не в голосовом сообщении, переслать обратно нам на WhatsApp на 25-45-25-25. Все. Итак, дорогие друзья, уши на макуше. Внимание, санкт волокуши и уши на макуше. Погнали.
4: Жили-были у насаски разудалые фисташки. Жили-были у насаски разудалые фисташки.
1: Все.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэтипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэтипс АБЦ.
5: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
6: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Утренние ободреватели. Работают. Работают на полную мощность.
7: Так, ну, нельзя трясти, вот, допустим, грушу, когда груши не поспели. И нельзя, вот, допустим, говорить человеку, подожди еще, когда он ждать не хочет, у него пятница наступила.
8: Он все сразу хочет.
7: Он, конечно, он хочет сразу все, и много желательно. И, конечно же, надо, по крайней мере, понять, правильно или неправильно услышал, правильно или неправильно прислала. Вот это вот все надо. И у нас клевета на прямо сейчас мы дадим правильный ответ. Ну, еще раз показывая задание, естественно.
9: Были у насаски раздалые сисаски.
7: Итак, друзья.
8: Какие были варианты, мне интересно?
7: Значит, я еще пока не разбирался до конца, поэтому самое ржачное. Нет, ну, я сейчас хочу отпустить людей, чтобы они сразу, фу, слава богу, не я.
8: Итак, что нужно было написать?
7: Жили, были у Наташки разудалые фисташки. Вот. Все вот это вот надо было выяснить. Ну, про фисташку мы сегодня рассказывали. И все это коррелируется, и все это релевантно с текстом, который мы выдавали. Вот, а слово «разудалые», конечно, тут Володенька подсунул. Тот еще...
8: Сложненько.
7: Тот еще хороняка, конечно, друзья. Жили-были у Наташки разудалые фисташки. Кто поставил дефис между «жили-были»? Это отдельное, конечно, спасибо. Хотя и без дефиса посередине я приму как правильный ответ. Посмотрим. Пока, ну что, да, давайте о пульсе солнцезащитных кремов, ребята. Фит, Ёлки и Алекса Дубаса. А также вместе с автором, авторкой когда-то 30 лет назад Мари Шимич, колумнистка New York Journal, написала обращение сначала, ну, к выпускникам Сиднейского университета, который она когда-то заканчивала. Она к ним обратилась. А потом у себя в колоночке в New York Journal написала. А потом Баз Лурман написал, ну, как бы там музыку и снял шикарный клип, а потом уже Алекс Дубас, ну, взял елку, как бы, и они перепели эту композицию, и адаптировав ее на русский язык. И благодаря именно этому получилось, и у нас появилась такая замечательная, шикарная работа, которая получила название «О пользе солнцезащитных кремов». Вот. Ну и, конечно же, фраза
8: «Уважаемые
7: выпускники», с которой все начинается, конечно, как никогда, ну, вот сейчас
8: актуально.
7: Самое что есть. И, ну, что характерно, что когда ты выпускник, вот абсолютно все вот это вот ты, ну, ты как бы слышишь, ты понимаешь, но прочувствовать не можешь. И только тогда, когда уже прошло время, ты это слышишь и такой говоришь, блин, ну, надо было же это, ну, нам знать вот тогда. Да если нам тогда дали бы, все равно бы ничего мы с этим бы не сделали. Да. Такое бывает.
10: Уважаемые выпускники, мажьтесь солнцезащитными кремами. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. Выгода их использования была доказана учеными, в то время как остальные мои рекомендации не имеют более надежной основы, чем собственный путанный опыт. Эти советы я вам сейчас изложу. Наслаждайтесь силой и красотой своей юности. Пока жизнь вам не нравится, она проходит. Поверьте мне, через 20 лет вы посмотрите на свои фотографии и вспомните с чувством, которое вы сейчас не можете понять. Сколько возможностей было открыто перед вами и как же сказочно вы на самом деле выглядели. Вы не так много весите, как вам кажется. Не беспокойтесь о будущем. Или хорошо, беспокойтесь, но знайте, что эти беспокойства так же эффективны, как попытка решить алгебраическое уравнение с помощью пережевывания жевательной резинки. Реальными неприятностями в вашей жизни случаются события, которые никогда не трогали ваш беспокойный ум. Такие, например, что застают вас врасплох в 4 часа вечера в какой-нибудь обычный вторник. Ежедневно делайте что-нибудь из того, что вас пугает. Пойте. Относитесь бережно к сердцам других людей. Не миритесь с теми, кто равнодушен к вашему сердцу. Не забывайте чистить зубы. Не тратьте время на зависть. Иногда вы впереди, иногда позади. Гонка длинна, и в конце концов вы ее ведете только с самим собой. Помните комплименты, которые вы получаете, но забывайте оскорбления. И если вы преуспеете в этом, то скажите мне как. Храните ваши старые любовные письма. Выбрасывайте старые банковские выписки. Периодически подтягивайтесь. Не чувствуйте себя виноватым, если вы не знаете, что вы хотите делать с вашей жизнью. Самые интересные люди из тех, кого я знаю, понятия не имели в 22 года, как они хотят прожить свою жизнь. Причем некоторые из наиболее интересных мне знакомых 40-летних не знают до сих пор. Потребляйте кальций. Бережно относитесь к своим коленям. Вам их будет не хватать, когда они выйдут из строя. Может быть, вы вступите в брак. Может быть, нет. Может быть, у вас будут дети. Может быть, нет. Может быть, вы разведетесь в 40, а может быть, наоборот, вы будете отплясывать танец маленьких утят на 75-й годовщине своей свадьбы. Что бы вы ни делали, не хвалите себя слишком много. Ну и не ругайте тоже. Ваш выбор, как и у всех, наполовину во власти случая. Наслаждайтесь своим телом. Используйте его, как вы только можете. И не бойтесь того, что другие люди думают об этом. Тело – это самый прекрасный инструмент, которым вы когда-либо будете обладать. Танцуйте, даже если вам негде этого делать, кроме вашей гостиной. И, пожалуйста, не читайте журналы о красивой жизни. Они только заставят вас чувствовать себя отвратительно.

0: Будьте благодушны со своими братьями и сестрами. Они ваша лучшая связь с прошлым. И те, кто, скорее всего, будут рядом с вами в будущем. Поймите, что друзья приходят и уходят, но за нескольких драгоценных нужно держаться. Прилагайте все усилия, чтобы преодолеть разрывы в географии и в жизни. Потому что чем старше вы становитесь, тем больше вам нужны будут люди, которых вы знали, когда вы были молоды. Поживите немного в Москве, но покиньте ее, прежде чем она сделает вас твердым. Поживите на острове Бали, но покиньте его, прежде чем он сделает вас мягким. И вообще, путешествуйте. Примите несколько неизбежных истин. Цены будут расти, политики будут изменять своим женам, вы тоже будете стареть. И когда вы состаритесь, вы будете фантазировать, что когда вы были молоды, цены были разумными, политики были благородными, и дети уважали своих стариков. Кстати, уважайте своих стариков. Вы никогда не знаете, когда они уйдут навсегда. Не рассчитывайте, что кто-нибудь будет обеспечивать вас. Может быть, у вас есть свой инвестиционный фонд. Может быть, у вас есть богатый супруг или супруга. Но вы никогда не знаете, когда каждый из них может покинуть вас. Не экспериментируйте слишком много с вашими волосами. Или к тому времени, когда вам стукнет 40, они будут выглядеть на 85. Все мы когда-нибудь уйдем. Но важно продержаться до конца во что-то веря. В этом самая большая трудность, потому что, кажется, нет ни черта такого, во что действительно стоило бы верить. Вот такие вот советы, уважаемые выпускники. Но будьте осторожны и терпеливы с теми, кто вам их дает. Совет — это форма ностальгии. Это способ выуживания прошлого из мусорной кучи, закрашивания свежими красками нелицеприятных моментов и переработки его в нечто более дорогое, чем оно было. Но то, что солнцезащитные кремы действительно спасают вашу кожу от ожогов, это доказано учеными. Так что смело мажьтесь.
1: Радио СВХ+. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют в Курземе и на востоке страны. Дует слабый восточный ветер. Воздух днем прогреется до 18-22 градусов. Курземе до 15-18.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 10 часов, 1 минута с новостями в студии Елена Провоторова. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня начал политические консультации с представителями всех парламентских фракций, чтобы согласовать дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса. За последние сутки в ДТП в Латвии пострадали 14 человек. Сегодня в Латвии начинается купальный сезон. Он продлится до 15 сентября. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня начал политические консультации с представителями всех парламентских фракций, чтобы согласовать дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса. Уже в 9 утра Ринкевич начал встречу в Рижском замке с представителями фракции прогрессивных. Затем на очереди Латвия на первом месте, нацобъединение, объединенный список и после обеда встреча с представителями фракции СЗК и Новое единство. Вчера премьера Вика Силаня, представляющая Новое единство, объявила о своем решении уйти в отставку, а с этим в отставку ушло и все правительство. Как известно, давно назревавший конфликт между партиями правящей коалиции обострился после отставки министра обороны представителя прогрессивных Андриса Спруца, связанной с инцидентами с беспилотниками в Латгале, также из-за скандала с так называемыми лесопромышленниками. В связи с этим скандалом прокуратура возбудила уголовное дело о халатности государственных должностных лиц. Сегодня в Резек на учебный процесс, а также работу муниципальных учреждений будут проходить в обычном режиме. Такую информацию подтвердили в самоуправлении. Ранее утром самоуправление сообщило, что в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве учебный процесс во всех образовательных учреждениях Резек отменен. Позже было принято другое решение. В свою очередь, Лудзенские и Краславские края не сообщали об изменениях в предыдущих распоряжениях. Во всех учебных заведениях Лудзенского края сегодня учебный процесс отменен. В Красновском крае в школах учебный процесс проходит удаленно. Как известно, сегодня ночью в Резекненском, Балвском, Лудзенском и Красновском краях снова было разослано сотовое оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. В 6:40 тревога была отменена. За последние сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 14 человек, в том числе двое пешеходов и один велосипедист. В общей сложности вчера в стране было зафиксировано 139 аварий, в 10 из них пострадали люди. Только один водитель был остановлен за вождение в нетрезвом виде. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Сотрудники госполиции составили 448 административных протоколов на нарушителей правил дорожного движения, в том числе 200 за превышение скорости, 3 за агрессивное вождение. В связи с ремонтными работами на 33 участках государственных дорог действуют различные ограничения движения. Об этом сообщает компания «Латвия Свалцели». На основных автомагистралях наибольшие ограничения движения наблюдаются на Даугавпилском шоссе, где на участке от Госпри до Ницгала установлены 2 светофора. Значительные ограничения движения действуют также на Даугавпилской окружной до Свенте, где установлены также 2 светофора, и на Бауском шоссе на въезде в Ригу. Сегодня в Латвии начался купальный сезон. Он продлится до 15 сентября. В течение всего этого времени инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Сейчас в Латвии 61 официальное место для купания. Синоптики сообщили, что в предстоящие выходные температура воздуха в Латвии во многих местах превысит плюс 20, однако возможны ливни и грозы. Уже сегодня в Курзаме на востоке страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Завтра, в субботу, ночью местами на западе, а днем уже во многих районах ожидаются кратковременные дожди, в ряде мест сильные ливни и гроза. Ночью и утром возможен туман. В воскресенье будет облачным, дожди и грозу обещают в основном на востоке. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 16-21. Начало следующей недели также будет богато на осадки, однако продолжение новой недели принесет не только более сухую, но и более солнечную погоду. На большей части территории воздух прогреется выше плюс 20. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. С спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: А небо все так же высоко, и солнце по крышам, и в городе лето.
1: СВХ плюс.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Обычное, обычное.
2: Утро каждое под вас. Я ввожу свой тарантас.
1: Мега-шоу.
3: Резкое движение.
1: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
4: Будешь мальчик?
3: Нет.
1: Эпическая бодрость и легендарный позитив.
2: Ну, дорогие друзья, да, дорогие, милые, прекрасные любители лета. Вот, включили.
5: Включили нам лето.
2: Очень хорошо. Шоу «Люди бодрые». Владимир Вэлл, его друзья, Александр Буслаев.
5: Hello, hello.
2: Значит, мы продолжаем. Вот, у нас зашторено. Пока еще, значит, ну, не хватает новых штор, да. Это пока временная конструкция, да. Но солнце просто так получилось. Мы высчитывали, чтобы по-хитренькому, чтобы наша студия, ну, она была так, чтобы солнце сюда прям так не светило, понимаешь? Mm-hmm. И все равно светит, понимаешь?
5: И именно с утра. Вот именно с утра.
2: Именно с утра. Потом уже днем уже нет, оно уходит чуть-чуть за старую стороночку. Вот, и уже, получается, Полина Кузьмина и Дим Харов уже как бы...
5: Им хорошо.
2: Им отлично. А нам просто, понимаешь, засветка такая, что все мониторы превращаются в белую пелену, и это же невозможно. Мы же тут, ну, как
5: бы... Да и мы немножечко жаримся.
2: Ну, да, есть такое. Но это вторично. Самое главное — видеть весь процесс. Вот зачастую как бы, ну, такое бывает.
5: Нажал не туда, и все.
2: Вот. Нажал не туда. Или отослал сообщение не туда, например. Да. Да? Это ладно, мы вам или вы нам. Сколько раз, ну, кто-нибудь хоп, высылает, допустим, номер телефона прислали. Я говорю, это не туда. Ой, да, извините, ради... Да ладно, все в порядке, понятно?
5: Бывает.
2: Бывает, конечно же. Итак, друзья, внимание, мы прямо сейчас будем подводить итоги. Будем подводить итоги нашей сегодняшней игры, которая называется «Клевета на Левитана». У нас сегодня было задание, которое звучало каким образом? Вы помните вообще?
5: Помним. Ты можешь сыграешь, давай.
2: Ну давай, ладно, сыграем.
6: Были у насаски раздалые сосаски.
2: Сначала давай.
6: Были у насаски раздалые фисташки.
2: Это разудалые фисташки. Все правильно. Я, честно говоря, думал, что вот с разудалыми будет как-то сложновато. Потому что слово такое, ну, нестандартное. И для фисташек.
5: Непривычное такое.
2: И для фисташек. Разудалые фисташки. Это же сразу же, ну, понимаешь, ну, тематика мне очень нравится вот такая. Вот жили-были у Наташки разудалые фисташки. Или, например, у нашего Егорки красные помидорки. Там, или что-нибудь. У Олега во рту немного снега. Класс. А у Марата в плавках сахарная вата. Класс. Конечно.
5: Хорошо, хорошо.
2: А у Оли, вот тебе понравится, а у Оли в нотах, значит, диезы и бемоли. Понимаешь?
5: Вот. А почему мне должно было понравиться?
2: Ну, ты же как бы, ты единственный, кто из нас...
5: Консерваторский?
2: Консерваторский.
5: А,
2: единственный,
5: понятно.
2: Кто меды не закончил. Вот из нас. Поэтому диезы, бемоли... Истошнило человека.
5: Помним, любим, скорбим,
2: конечно. Но, слушай, ну это же всегда, ну это ты зато красиво развился, ну вот, душевно. Вот.
5: Угу.
2: Дрыщ, конечно, но с другой стороны, но...
5: Зато какая душа.
2: Слушай, а был кто у тебя в музыкалке еще и занимался активно какой-то физической нагрузкой, в зал ходил и так далее, вот это?
5: Я думаю, что был, но меня ни разу не били.
2: Значит, нет, здесь дело не в битье. Нет, боже упаси. Вот. Ты же не на скрипочке. Ты же со скрипочкой не ходил по улице.
5: Нет, я ходил с роялем.
2: Да, возил с собой в рояль. К такому дебилу никто, даже самый какой-то балбес оторва не подойдет.
5: Это был гениальный план.
2: Прикинь, чувак за собой все время там рояль таскает.
5: На веревочке.
2: Рехнутый. Такому еще у него... Если у него с собой рояль, то... Что тут говорить про катану, например? Которого можно... У него в рояле там...
5: В рояле там много места.
2: Там открываешь крышку, а там все, что угодно.
5: Да.
2: Гранаты 5 МП дают ошибку... Эту, как это? Осечку 50 на 50. Да?
5: Калаш.
2: Мина. Вот и все. Короче, давайте. Я могу сказать так. Сегодня... надо... сегодня, я, честно говоря, думал, что много, много людей слетит и неправильно расслышат то, что надо услышать. Вот, вот. Разудалые. Слово «разудалые» здесь было самое сложное, но справилось так много людей, что я просто восхищаюсь вами.
5: Много.
2: Я давно уже перестал говорить, а может быть, я хорошо с набитым ртом выговариваю? Вот. Нет, это ваши золотые ушки. Давай, выбирай. Мы будем считать, конечно.
5: Будем. Ну, примерно сколько? Ну...
2: Больше 70, точно, там даже и даже за 90 ушло.
5: Ладно,
2: я
5: ладно.
2: Просто смотрю, сейчас всего версии прислано 320.
5: Угу.
2: Вот. Ну и как бы...
5: В общем, много-много.
2: Больше,
5: молодцы вы.
2: Больше 100, давай.
5: Сейчас будет тебе небольшой вызов.
2: Да-да-да, и когда вот такая вот схема, я обязательно... Давай.
5: Сегодня 33-й день рождения у Радио СВХ.
2: Иди ты. Серьезно, что ли?
5: Давай 33-го.
2: Я, то есть, знаешь, что день рождения у Радио СВХ, это 33-й?
5: Ага.
2: Будем считать сверху, снизу.
5: Давай сверху.
2: Хорошо, погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сейчас. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
5: Так.
2: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 100. Внимание! Проверяем. Ну, я сразу тут вижу очень вкусные фисташки. Дана. Константин следующий. Жили-были у Наташки. У Наташки, ладно, приму, у Наташки разжувалые. Нет! Я Евгения. Жили-были у Наташки разудалые фисташки.
5: Да.
2: И несмотря на то, что Евгения не поставила дефис, я ждал. Жили-были всегда. Жили-были, жрали, пили. Вот это все всегда с дефисом. Но даже и без дефиса принимается. Жили-были у Наташки разудалые фисташки. Это правильный ответ. Мы поздравляем тебя. 50-евровая подарочная карта от Хесбургер. Пускай украшает твой рот.
5: Женечка,
2: довольный, пока веселый, пока еще с зубами, а потом ты наполнишь этот рот радостью, причем такой, какой ты хочешь. И коктейльчики. И вот то же самое мороженое с фисташковым кремом.
5: Да
2: вот,
5: и бургеры всяко разные.
2: Всяко разное, и картошечка. И запись, и кофеек, и все, что связано, значит, с вот этим гастрономическим развратом. Что там уже говорить-то? Друзья, поздравляем с победой. Вот, всем остальным повезет в любви. Это я
5: обязательно.
2: Узнавали мы. Узнавали, точно.
1: Обычное.
2: Не, вот это лучше.

0: какой тональности?
1: Это секрет.
0: Вот и я не знаю. Но это же не бикар.
1: No.
0: Вот.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Karglas remont, Karglas замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
7: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
9: Металлолом стал мед, сдавай. Много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
10: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

0: Слушайте, значит, Сереженька где-то находится, он в Ливане, насколько я понимаю, правильно? Сейчас он, ну,
1: в Ливанах.
0: Написал, как бы, ну, пришло сообщение в диваны. В диваны, как бы, да? Ну, это автокорректор.
1: Ну, отдыхает человек, чего?
0: Это Ливаны. Это Ливаны, конечно же. Вот, перехожу дорогу и обратил внимание на люк, который вот простой вот люк, который есть.
1: Люк вида канализационного.
0: Ну, они бывают электрические, бывают канализационные. Там, ну, неважно, металлический люк, он же, ну, как бы, он же сделан из очень, ну, он же металлический.
1: Да.
0: И это прям такая, ну, вещь, который принадлежит городу, и не один, допустим, приемщик, даже самый серый приемщик металлолома, ну, не примет у тебя такое, потому что это, ну, вообще суперподсудное дело.
1: Несмотря то есть, на то, что металла много.
0: Металл, да, в том-то и дело. Но сроки там такие, что мама не горюй. Ну, неважно. То есть это вещь, которая вот, она остается константной, ее никто не трогает, даже когда там в 90-х там спиливали, блин, троллейбусные провода. Представляешь себе? Там от одной улицы до другой за ночь сняли провода ночью. Ночью же троллейбусные.
1: Ой, с утра-то как весело.
0: Вот такое. Нет, вообще, ну, то есть это было швахово. Ну, а люки никто не это самое. Потому что провода принимают, ну, как бы, откуда ты знаешь, кто идет, что. А это нет. Короче, и он говорит, такой люк лежит. Смотрю, а там написано 1979 Керчь. Прикинь.
1: Ух ты.
0: То есть, каким-то образом люк из Керчи, из Керчи, был в Керчи, не был, так молчи. Да, он попал сюда, и вот в Ливаны его поставили. Кто-то привез.
1: Люк путешественник.
0: Ну, а прикинь, ну, а что делать, например, когда ты пишешь, ну, куда-нибудь в Думу ливанскую, да, ребята, ну, у нас здесь вот, ну, яма просто открытая, вот, и они, а они, например, ну, не слышат, ну, раньше, по крайней мере, в 79-м году не это самое, не слышали. Такие люди там были. Вот. И он, ну, поехал отдыхать, вот, в плацкарте, возвращаясь назад, с собой прихватил скрипчи, чтобы закрыть и сделать дело всем хорошо. И с тех пор лежит, никто не трогает.
1: Да.
0: Потому что, смотри, пункт первый, никто не трогает никогда люки. Так, друзья.
1: Запрещено.
0: Есть предложение. Есть предложение прямо сейчас пуститься в приключения. У нас есть что? У нас есть для вас подарок.
1: Подарочек. Подарок хороший.
0: Подарок, конечно. Не называйте его подарочком. Это подарок вот от Стендерс, в который входит...
1: Самый настоящий подарок.
0: Вот те, кто заполучили когда-то его, вот отписывались. Это очень хорошо, что такой комплект прекрасный для услады. Есть? Ребят, давайте в код доступа поиграем, пока есть времечко.
2: Код доступа.
0: Ну, естественно, немножечко про Стендерс. Мы напоминаем, что Стендерс – бренд, средство для ванны и для ухода за телом. Но это все про тебя. Даже ванная – да это все равно уход за твоим тельцем. Вот, который с нами уже с 2001 года. Это 25 лет, ребята. Серебряный, да? Возраст душисто, душевно и расслабляющее.
1: Продукты Стендерс созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения.
0: Надо ли говорить? Да, природа сама говорит, когда тебе, значит, двигаться вперед, а когда нужно позволить себе расслабление и покой. Вот-вот-вот.
1: Каждый ритуал Стендерс — это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе.
0: А здесь ключевое — каждый. Слово.
1: Каждый.
2: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер — первая цифра кода. Второй вопрос — вторая цифра. Четыре вопроса — комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
0: Вах, мои хорошенькие, погнали!
1: Смотрите, 1905 год. В этот день в штате Невада в США был основан город Лас-Вегас.
0: Лас-Вегас. Значит, что происходит в Вегасе, то что?
1: Остается в Вегасе.
0: Что происходит в Вегасе, об этом мы вообще ничего не знаем.
1: Не должны знать.
0: Внимание! А какое знаменитое неофициальное прозвище закрепилось за Лас-Вегасом из-за, ну, как бы, обилия казино, ярких шоу, ночных развлечений? Давайте.
1: Город ангелов.
0: Город ангелов единичка.
1: Город грехов.
0: Это двойка.
1: Город, которого нет.
0: Это тройка.
3: Вторая цифра.
1: В В этот день отмечаем 135 лет со дня рождения Михаила Булгакова.
3: Да, великий Булгаков! Огромное спасибо от миллиардов людей, понимаете? От миллиардов! Вот. Что там говорить? Значит, и за собачье сердце, но сейчас о мастере и Маргарите поговорим. Ну-ка, давайте вспоминаем. А какие из перечисленных цветов несла в руках Маргарита в день их первой встречи с мастером, которую он позже назвал отвратительными, ну, то есть, она, значит, он назвал отвратительными и тревожными?
1: Желтые мимозы.
0: Единица.
1: Красные розы.
0: Это двойка.
1: Белые лилии.
0: Это тройка.
4: Третья цифра.

0: внимание! Ну, кто из этих известных людей когда-то работал на радио СВХ в штате как диджей? Ребята, ну-ка!
1: Рейнер Скауперс.
0: Единица.
1: Кристапс Спортингес.
0: Это двойка.
1: Эйнерс Рэпша.
0: Это тройка.
2: Отсылайте смсом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
3: Бодрым утром! Бодрым утром! Ребятки-бодрятки!
4: Люди бодрые!
0: Ну, пятница на лайте, ребятушки, на недельку до второго.

0: C'est magnifique.
1: Oh, c'est magnifique en chanson. Mais je pense que votre anglais est beaucoup mieux en français, madame.
2: Слушайте, ну и сегодня тот самый день, когда впервые в мире американка Эллен Чёрч, у меня фамилия Чёрч, побери, стала первой в мире стюардессой. И не по имени...
3: Не Жанна.
2: Эллен, тоже подходит. Стюардесса по имени Эллен, обожаема ты же Ленин.
3: Хорошо.
2: Как Ленин, обожаема ты как Ленин. Короче, сама была дипломированным пилотом, между прочим.
3: Ух ты.
2: Да, но...
3: Умела летать, значит.
2: Но в авиацию туда женщин не брали. Вообще, да? Ну, она летать умела. Это значит, что как бы были связи и деньги тоже были. Но любила небо. В общем, короче, она хотела управлять самолетами, но в 1930 году авиакомпании даже не рассматривали женщин на роль пилотов. Тогда она решила зайти с другой двери. Вот, смотрите, вот. Что делать. Значит, пришла в компанию Boeing Air Transport, так называлась, и предлагает, давайте нанимать медсестер в качестве стюардов. Ее аргумент был железным. Если на борту есть медик, ну, медсестра, да?
3: Дипломированный.
2: Внимание, пассажиры перестанут панически бояться летать, думая, что это смертельно опасно.
3: Напоминаем, это были 30-е годы.
2: Примерно, да. Тогда еще доктора курили, и эти самые участники велопробегов обязательно по пачке за пробег скуривали, потому что это вентиляция легких. В общем, короче, для первого набора отобрали тогда 8 женщин. То есть она уговорила. Которых прозвали оригинальная восьмерка. Все они должны были быть дипломированными медсестрами и были. Требования к первым стюардессам были строже, чем в современных модельных агентствах. Внимание! Вес стюардессы не должен был превышать 50 килограмм. Все это из-за того, что, ну, как бы, самолет уже того времени, сами понимаете.
3: Ну, хиленькие были такие.
2: Ну да, 50 килограммов не больше. Рост 1.65 м. Да? Ну, потому что если у тебя вот это высоко, а самолет сам невысок.

0: понимаешь? И ты же не можешь все время, ну, наклонив голову стоять.
1: Некомфортно.
0: Ну вот, и никаких каблуков-то, соответственно. Ну вот, ну, короче, это критически важно для соблюдения центровки и максимальной взлетной массы самолета. Вот поэтому... Тогда еще с собой не брали этого ручную кладь весом 68 килограмм. Сервис их, вот, именно непосредственно сервис был лишь малой частью работы тогдашних стюардесс. Элен и ее коллеги должны были, внимание, подметать пол в салоне.
1: Ну ладно.
0: Так.
1: Допустим.
0: Упор. Ладно, помогать заправлять самолет топливом.
1: Вот это интересно уже.
0: Прикинь, вместе с пилотами заталкивать самолет в ангар.
1: Так.
0: Проверять, не вылезли ли гвозди из половиц.
1: А то снизу такой, идешь...
0: Ну вот, короче, вот это то, что... Значит, 15 мая 1930 года Элен поднимается на борт Боинга 80А, следующего по маршруту Окленд-Чикаго. Перелет длился 20 часов и включал в себя 13 остановок до дозаправки. Напоминаем, что каждая дозаправка — это...
1: Это дьюти-фри.
0: Это ее работа. Это ее дозаправка. Это ее работа.
1: Да.
0: Тоже.
1: И дьюти-фри. Я буду настаивать.
0: Да. И инструкции 30-го года для стюардесс был пункт, кстати, следить за тем, чтобы пассажиры не выбрасывали окурки в мусор. Вернее, окурки и мусор в открытые окна самолета. Да, тогда еще, как бы, ну, летали на такой высоте, где, когда можно было открыть...
1: Выйти на балкончик.
0: Да, идите на балкончик, там, да. И там курите. Все, ну, вот, вот так вот с этого все начиналось. Кстати, на тему курения еще не... Ну, относительно как бы недавно, хотя это уже, конечно, было давно. Я помню прекрасно, но сейчас-то уже все, с пепельницами не выходит. Я еще видел в подлокотниках пепельницы. Вот,
1: в самолетах?
0: Да-да-да. А еще до этого, значит, если были пепельницы, значит, там разрешали и курить. Но я не застал того самого замечательного момента.
1: Что?
0: Сидит дед вас то шуб одет, курит, короче.
2: Как я рядом, люблю.
0: И тебе все, тебе полный привет. Просто полный привет.

0: приплыли.
1: Все, расчехляйся. Ну что, пора бы нам уже и с кодом доступом. Значит, это самое, ну, решать вопросы.
2: Да, пора разобраться, да. Итак, первый вопрос у нас был про Лас-Вегас.
1: Слушай, ну, какое неофициальное прозвище закрепилось за Вегасом, друзья? Ну, конечно, это город грехов, вот, город ангелов, ну, это Лос-Анджелес. Mm-hmm. А что касается города, которого нет, это Корнелюковск.
3: Да,
1: это Корнелюковск, конечно. Какие цветы несла в руках Маргарита в день их первой встречи с мастером, который мастер потом назвал отвратительными и тревожными?
2: Конечно, желтые мимозы.
1: Он, по-моему, назвал чудовищными даже.
2: Да.
1: Хотя, может быть,
2: в общем, не нравились они ему.
1: Да-да-да, она шла с букетиком желтых мимоз. Немного было, но такая ветка красивая. Значит, какой оптический элемент находится внутри калейдоскопа? Внутри калейдоскопа находятся, ребята, зеркала. Значит, тут калейдоскоп, и отражая свет, внимание, тут же подсказка была. И
2: конечно,
1: отражая свет, превращают обычные цветные стеклышки в симметричные бесконечные узоры. Ну, естественно, зеркала.
2: Конечно.
1: Вот. Увеличительная линза там тоже одна есть. Но она не отражает свет и не превращает обычные цветные стеклышки в симметричные бесконечные узоры. Ее выковыривают и после чего выжигают на скамейке. Неприлично. Mm-hmm. Вот. Кто из этих известных людей когда-то работал на радио СВХ? Друзья, сегодня нашему старшему брату 33 года и среди перечисленных Рейнар Скауперс. Наш прекрасный и восхитительный. Работал вот как диджей, да, у него была своя шоу-программа, там все такое. А еще малыш и пел.
2: Да и до сих пор поет.
1: Молодец, да как наш соловей, наш соловей, наш соловей, наш соловей. Код доступа 2131. Все. Сам себе я господин.
4: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
5: СВХ+.
6: Все мы изначально.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Sначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Кто из

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Мэнос Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительное при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнос Аптека – рецепт твоего здоровья.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Итак, друзья, настал момент награждения, момент истины, когда мы можем выбрать одного из 53 правильно ответивших на код доступа и вручить подарок от Стендерс.
1: Красивый подарок от Стендерс.
0: Выбирай! У нас сегодня, играли и WhatsApp, и SMS играли. Давай, дружище.
1: Давай седьмого.
0: Так.
1: Сверху. От СМС-а.
0: Хорошо, начнем с СМС-а. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вернулись на СМС, дамы и господа. Телефон заканчивается на 8414. Имечко пока еще, нам не знакомо. А мы обязательно сейчас узнаем и познакомившись, естественно,
1: запишем.
0: Запишем, да.

0: Слушайте, ну, немножко коммерческой информации прямо сейчас, да? Вот, и после, сразу после этого надо уже поднимать веселого Роджера нашего и объявлять начало уикенда. Готовим гимн.
1: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницепс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницепс АБЦ.
3: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Пэтти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.
6: Если чё, я пахну.

0: Мега-шоу. Люди бодрые. Аттракцион неслыханной бодрости.
1: Заболтались, а попрощаться надо обязательно.
2: Надо.
1: Ребятки, гран-мерси, огромное спасибо за эту недельку и за это пятничное утречко. Конечно, всем вам, прежде всего. Ну и, соответственно, я поблагодарю вас, Александр. Спасибо за суппорт.
2: И тебе, мерси.
3: Создал ботинки.
1: Давай поднимаем веселого Роджера над страной.
4: Бог создал свитер для катышка.
3: Бог создал молоко для пенки.
4: Бог создал велик и сменку, чтоб хоть раз украли.
3: Бог создал

0: СВХ плюс.
1: В Латвии сегодня переменная облачность, дожди, кратковременные дожди и грозы. Синоптики прогнозируют сегодня днем в Курзаме и на востоке страны. Дует слабый восточный ветер, воздух днем прогреется до 18-22 градусов, Курзаме до 15-18. В Риге сегодня преимущественно малооблачно, без осадков и днем до 21 градуса тепла.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 11 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Президент Латвии сегодня начал политические консультации с представителями всех парламентских фракций, чтобы согласовать дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса. Четырьмя матчами в швейцарских Цюрихе и Фрибурге сегодня стартует чемпионат мира по хоккею 26 года. В Латвии сегодня стартовал купальный сезон, он продлится до 15 сентября. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Несмотря на разосланные жителям оповещения по сотовой связи, минувшей ночью проникновение иностранных дронов в воздушное пространство Латвии зафиксировано не было. Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах. Здесь пояснили, что оповещения были разосланы в связи с тем, что датчики НВС обнаружили потенциальную угрозу воздушному пространству вблизи латвийской границы. Замеченные объекты могут очень быстро менять курс. В таких случаях приоритетами является общественная безопасность и своевременное оповещение, даже если нет подтвержденного нарушения границы. Как известно, в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве в Резекненском, Балтском, Лузенском и Красловском краях Латвии минувшей ночью на несколько часов снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич начал политические консультации с представителями всех парламентских фракций, чтобы согласовать дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса. Уже в 9 утра Ринкевич начал и к этому часу уже провел встречу в Рижском замке с представителями фракции «Прогрессивные». На очереди Латвии на первом месте, нас объединение, объединенный список, а после обеда встречи с представителями фракции СЗК и Нового единства. Вчера премьер Эвика Силанен, представляющий Новое единство, объявило о своем решении уйти в отставку, а с этим в отставку ушло и все правительство. Как известно, давно назревавший конфликт между партиями правящей коалиции обострился после отставки министра обороны, представителя прогрессивных Андриса Спруца, связанный с инцидентами с беспилотниками в Латгале, а также из-за скандала с так называемыми лесопромышленниками. В связи с этим скандалом прокуратура возбудила уголовное дело о халатности государственных должностных лиц. Четырьмя матчами в швейцарских Цюрихе и Фрибурге сегодня стартует чемпионат мира по хоккею 26 года. Латвия начнет чемпионат завтра, в субботу, в 21:20 матчем со Швейцарией. На следующий день в то же время сыграют с Германией, затем 19 мая латыши сыграют с Австрией, 21 с Финляндией, 23 с Соединенными Штатами, 24 с Великобританией и в заключительном матче группы 26 мая с Венгрией. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на канале ЛТВ-7. В прошлом году чемпионами мира стали американцы. Латвия выиграла 3 матча в подгруппе и не прошла в четвертьфинал, заняв 10 место. Сегодня в полдень в Олимпийском центре Риме состоится пресс-конференция, посвященная запланированному на выходные рижскому марафону Риме. Организаторы марафона вместе с партнерами и представителями Рижской думы расскажут об особенностях проведения марафона этого года, программе городского фестиваля, изменениях в организации дорожного движения и мерах безопасности для бегунов и зрителей. Пресс-конференция примут участие мэр Риги Вестерс Кленбергс, руководитель команды организаторов рижского марафона Риме Айгар Нордс, руководитель службы скорой медпомощи Лена Ципола, самая титулованная латвийская бегунья на длинной дистанции Елена Прокопчук и несколько элитных бегунов из-за рубежа. Рижский марафон Риме пройдет в 36-й раз. Ожидается, что в этом году в марафоне примут участие более 40 тысяч бегунов из как минимум 110 стран. С началом нового купального сезона инспекция здравоохранения провела первые в этом сезоне анализы качества воды на всех официальных купальных зонах Латвии и пришла к выводу, что качество воды в них соответствует требованиям. В пробах воды не обнаружено превышение микробиологического уровня загрязнения. Следовательно, купание разрешено на всех официальных пляжах. Мы уже сообщали, что сегодня в Латвии начался купальный сезон. Он продлится до 15 сентября. Сейчас в Латвии 61 официальное место для купания. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

8 минут у нас сегодня реальное оранжевое настроение. Мы все в оранжевых классных майках. Написано «Радио СВХ». Сзади 33 у нас, не сзади, а на другой стороне этой майки. Все нарядные, все красивые, все оранжевые. Радиостанция СВХ сегодня исполняется 15 мая. 33 года, и мы, конечно, от всей души поздравляем наших замечательных коллег. И сегодня вот в таком приподнятом праздничном настроении будем находиться. Ну и вообще, сегодня пятница. Это сам по себе уже прекрасный день. Чемпионат мира по хоккею, Евровидение. Завтра, послезавтра марафоны. В общем, столько разных классных событий. Там устричный фестиваль. Фестиваль «Майский граф». Главное, чтобы погода нас не подвела. И будем надеяться на солнышко. Ну а сегодня пока все по плану. Солнце светит, все в порядке, все замечательно. 25-45-25-25. Это наша с вами обратная связь. Я надеюсь, что вы будете активны, тем более, что у меня есть и подарочки для вас, чтобы разыграть. Еще раз всем привет, меня зовут Полина Кузьмина, и до 15.00 здесь, в студии Радио СВХ+.

0: man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma. Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии KS15.
6: Лилакция Вейкалос Максима. Брифдену пьедаваю мино 14 лиц 18 мая. Маринетам и салитам зивим 20% аплайде. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: SVH+.

0: минут. Сегодня пятница, любимейший многими день, 15 мая. Прекрасно. Кстати, сегодня еще очень радостный повод для того, чтобы еще крепче обнять своих родных и близких. Сегодня отмечается Международный день семьи с 1993 года, кстати, когда и был провозглашен. И, кстати, любопытное, смотрите, совпадение. И сегодня этому празднику исполняется 33 года, ровно столько, сколько радиостанция СВХ. Так что мы здесь одна большая семья, какое-то такое символичное, очень чудесное и прекрасное совпадение. И еще классно, что сегодня пятница, впереди выходные, поэтому устраивайте семейные ужины, выбирайтесь вместе с родными на природу, навещайте родственников, хотя бы фильм вместе посмотрите или просто проведите вечер без спешки, потому что обычно мы куда-то все спешим, и вот этого вот нормального общения не через телефоны не хватает. Хотя телефон тоже выручает, скажем, меня сейчас, потому что я понимаю, что вы рядом, потому что вы пишете 25-45-25-25. У нас целая гвардия радиослушателей в Ирландии. Мы тут разные города передавали приветы. И пишет нам Алекс. Вам я еще не писал, это мне. Но очень приятно, Алекс, что вы решились первым мне написать. А то в последнее время мужчины такие стеснительные, не дождешься никогда от них весточки. А вот вы написали, это классно. А вам я еще не писал, Полина. Здравствуйте, привет вам из Дублина. Здравствуйте, Алекс, и вам. Hello. Сережа, это уже из Риги у нас, пишет всем привет и классной пятницы. Виктория тоже поздравляет всех с наступлением выходных. И Людмила поздравляет с праздником радио СВХ. Ура!
1: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темно, не дури.
2: СВХ+.

0: завтра у нас выходной. Это прекрасно, 11 часов и 25 минут. Ну, а сегодня пятница. Смотрите, какая я умная, разбираюсь в днях недели. Согласно опросу, к слову, почти половина жителей Латвии, 43%, назвали пятницу любимейшим днем недели. На втором месте суббота, а вот самым нелюбимым днем оказался понедельник. В принципе, все логично. Неделю мы рабочую заканчиваем, ощущаем вот эту вот свободу. Впереди у нас отдых, встречи с семьей, друзьями. Может быть, кто-то, наоборот, в одиночку любит отдыхать. Это тоже приветствуется. И самое-то главное, в пятницу можно расслабиться вечером. Для того, чтобы, как вот в этой песне недавней, чтобы ничего на утро не помнить. Некоторые говорят, что не помню, того и не было. А я помню, да, что у нас много радиослушателей из Ирландии. Здесь вообще вот продолжают писать. Например, Константин пишет: «Привет из Корка». Кстати, в Корке я как-то была на Рождество. Город очень красивый такой. Мне жители там понравились. В отличие от дублинцев, они чуть поспокойнее. Но вот когда заходишь в паб местный, то там хотя бы хоть что-то можно услышать. Потому что в Дублине заходит как в рой в какой-то. Ничего не понятно, ничего не заказать. Очень громкие люди, но отдыхают, что поделать. Сережа у нас не рижский, оказывается, а даугавпилский, потому что только что прислал фотографию, въезжает в город Даугавпилс. Солнышко у вас там светит, это прекрасно и замечательно. Также Оскар передает всем привет слушателям, а Наталья поздравляет радио СВХ с 33-летием. Спасибо вам огромное. И привет тоже от Татьяны. Просьба поздравить мамочку с днем рождения. Маму зовут Ирина. Поздравляем от души. Насчет поздравления напомню, что у нас есть специальный час «Хорошие новости» и Димхаров. Здесь после 15 обязательно всех поздравит, все песни сыграет. На тот же номер присылайте 25-45-25-25.
1: СВХ плюс.

0: радио, которое рядом. Рядом.
1: И мы сгорели на земле, оставив небо.
0: Радио СВХ+.

0: Пятница, 15 мая. Супер! А что же у нас в выходные в плане погоды? Потому что, ну, часто мы от нее зависим. Планы, особенно у бегунов. Кто вообще побежит этот марафон? Ну, тут несколько радиослушателей уже собрались. Кто-то рад, а кто-то наоборот. Не рады, безусловно, жители центра города, скорее всего. И те, чей путь будет пролегать, где будут эти самые бегуны. Да, ограничения будут. На них мы еще обратим внимание. А пока все же давайте о погоде. Располагаю свежей сводкой от Центра Латвийского окружающей среды геологии и метеорологии. В предстоящие выходные дни во многих районах Латвии воздух прогреется до плюс 21 градуса, однако вместе с потеплением ожидаются дожди, сильные ливни и грозы. Так, в пятницу ночью на западе страны, а в первой половине дня и в других районах Латвии прогнозируются кратковременные дожди. Местами, как я уже сказала, возможны грозы и интенсивные осадки. Ночью сравнительно тепло, до плюс 9. Днем температура воздуха повысится до 16-21 градуса. В субботу и воскресенье погоду в стране определяют циклоны, поэтому погода будет переменчивая. Так, скажем, в субботу ожидаются кратковременные дожди и сильные ливни и грозы. Во время гроз порывы ветра могут усилиться. В воскресенье сохранится облачная погода. Осадки ожидаются преимущественно в восточных районах. То, что там грозы возможны. Ночью достаточно тепло, кто любит гулять ночами, до плюс 12. Прохладнее всего в Курзаме, от плюс 4 до плюс 8. И днем в воскресенье воздух прогреется до плюс 16, плюс 21 градуса. Далее, что же нас ожидает на будущей неделе? Потому что, помните, синоптики никак не могли определиться с прогнозом, мол, ветер подует с юга, будет до плюс 30. Подует с севера, будут дожди и плюс 20-21, не больше. И вот сейчас последний прогноз, начало новой недели. Также будет дождливым. Во многих районах пройдут дожди, возможно, грозовые облака. Во второй половине следующей недели погода станет более сухой и солнечной, а температура воздуха на большей части территории страны вновь превысит плюс 20.
1: СВХ+.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Только три дня с 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
7: Lielakcija beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All-in-One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksimā.
8: А зачем мне горы, реки или моря, если ты не моя?
9: СВХ плюс.

0: иногда лучше еще не говорить, притвориться немой, не комментировать, дабы конфликт какой-то не разрастался. Впереди выходные дни. К сожалению, очень часто бывает, что именно в эти дни люди начинают выяснять отношения. Ну как, потому что на рабочей неделе особо не соприкасаемся друг с другом. Может быть, там на завтрак, на ужин и так далее. А вот выходные уже тут есть поле масштабное такое для того, чтобы, может быть, что-то повыяснять. Вот я хочу вам пожелать, чтобы эти выходные прошли у вас со знаком плюс, а не со знаком минус, чтобы все было хорошо. Радиостанция СВХ Плюс. Далее у нас новости из мира технологий. Синет протестировал. А, кстати, как вы говорите, Швеция или Швация? Шведы, шведы, кофе. Вот тоже ж можно сказать, протестировал или протестировал. Квест или квест. Мне кажется, это очень показывает возраст человека. В общем, протестировал 33 современных смартфона и выяснил, какие модели заряжаются быстрее всех, как по кабелю, так и без проводов. И результаты оказались неожиданными. Главным победителем стал новый iPhone 17 Pro. Несмотря на сравнительно небольшую батарею, именно он показал лучший общий результат. Эксперты объясняют это грамотной оптимизацией системы и энергоэффективным процессором Apple. Тестирование проходило в двух режимах. Сначала смартфоны с зарядом ниже 10% подключали к фирменной проводной зарядке и проверяли уровень батареи через 30 минут. Затем аналогичный эксперимент проводили с беспроводной зарядкой. После этого результаты суммировали и вывели общий рейтинг. Итак, в топ самых быстрых вошли iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Ultra и iPhone Air. Но если смотреть отдельно на беспроводную зарядку, iPhone 17 Pro снова оказался первым. За полчаса он восстановил 55% батареи. А вот по кабелю лидером стал Samsung Galaxy S26 Ultra. 76% всего за 30 минут. Интересно, что Apple показала самые стабильные результаты сразу на нескольких моделях. Средний показатель линейки iPhone 17 составил более 54%, тогда как у Samsung около 38%. И вот, кстати, отдельные эксперты отметили китайский Honor Magic 8 Pro, 8 Pro, благодаря фирменной беспроводной зарядке на 80 Вт смартфон набрал 61% за полчаса. Это один из лучших результатов теста. Однако устройство не включили в общий рейтинг, потому что его технология зарядки отличается от стандартных решений. Так, я пока немножко подзаряжу свой телефон и параллельно послушаем музыку.
1: Ночью напролет нас бежала луна, нежно напоет, настала.
2: СВХ плюс.

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
2: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Двухместная скамейка Домолетти 79,99. Садовый навес с поликарбонатной крышей 599 евро. Садовые качели Домолетти всего 149 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
3: В магазинах Lidl дни XXL с 14 мая. Сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
4: Талантыгайс музыкис Янис Шипкевиц скоба ар оркестри Симфониета Рига айцина уз грандиозу концерту Дзинтару концертзале. Шипси Симфоniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī Simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzinteru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: СВХ плюс.

0: Латвия не прошла полуфинал и не вышла в финал. И завтра, 16 мая, Атвара не будет уже больше на сцене Евровидения. Но завтра у нас есть что посмотреть. На самом деле, уже сегодня стартует чемпионат мира по хоккею. Начинается 4 матчами в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. Думаю, что сегодня многие уже будут смотреть матч в 17:20 Финляндии и Германии, или Канада и Швеция. В 21:20 сегодня играют американцы со Швейцарией, сборная Чехии и Дании. Наши ребята, латвийцы, начнут чемпионат мира в субботу матчем со Швейцарией в 21:20, а на следующий день, воскресенье, в то же время сыграем с Германией. Так что пожелаем успехов и удачи. Впереди у нас новости часа. Самая главная новость для нас – это день рождения радио СВХ, 33, ура! И, кстати, в рамках будущего часа у нас будет здесь гость Алекс Добровольский, ведущий одного из самых атмосферных событий этой весны – фестиваля «Майский граф». Уже 23 мая парк Зедоньдарс в Риге превратится в настоящий средневековый город с рыцарскими турнирами, карнавальным шествием, музыкой и гостями со всей Европы. Мы поговорим с Алексом о том, как вообще рождается этот фестиваль с уникальной атмосферой, почему уже 16 лет вход остается бесплатным для всех и что ждет особенное гостей в этом году. Не пропустите, будет интересно.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В ряде районов Курзамы, а также на востоке страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди, возможно, даже гроза. Будет дуть слабый восточный ветер, воздух прогреется днем до 18-22 градусов, Курзамы до 15-18. В Риге сегодня преимущественно малооблачная погода, без осадков, и днем в столице до 21 градуса тепла.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 12 часов с новостями в студии Елена Провоторова. Несмотря на разосланные жителям оповещения по сотовой связи, минувшей ночью проникновение иностранных дронов в воздушное пространство Латвии зафиксировано не было, сообщение НВС. За последние сутки в ДТП на дорогах страны пострадали 14 человек. В предстоящие выходные температура воздуха в Латвии во многих местах превысит плюс 20, но, возможно, ливни и грозы, сообщили синоптики. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Несмотря на разосланное жителям оповещение по сотовой связи, минувшей ночью проникновение иностранных дронов в воздушное пространство Латвии зафиксировано не было. Об этом сообщили в НВС. Здесь пояснили, что оповещения были разосланы в связи с тем, что датчики НВС обнаружили потенциальную угрозу воздушному пространству вблизи латвийской границы. Замеченные объекты могут очень быстро менять курс. В таких случаях приоритетом является общественная безопасность и своевременное оповещение, даже если нет подтвержденного нарушения границы. Как известно, в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве в Резекненском, Балбском, Лузенском и Красловском краях минувшей ночью на несколько часов снова была объявлена угроза в воздушном пространстве. Были также подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня начал политические консультации с представителями всех парламентских фракций, чтобы согласовать дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса. Уже в 9 утра Ринкевич начал встречу в Рижском замке с представителями фракции прогрессивных. Затем пришла очередь Латвии на первом месте, нацобъединения, объединенного списка. После обеда запланированы встречи с представителями фракции СЗК и Нового единства. Вчера премьер-министр Вика Силаня, представляющий Новое единство, объявил о своем решении уйти в отставку. И с этим в отставку ушло и все правительство. За последние сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 14 человек, в том числе двое пешеходов и один велосипедист. В общей сложности вчера в стране было зарегистрировано 139 аварий, в 10 из которых пострадали люди. Только один водитель был остановлен за вождение в нетрезвом виде, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Сотрудники госполиции составили 448 административных протоколов на нарушителей правил дорожного движения, в том числе 200 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. В связи с ремонтными работами на 33 участках государственных дорог действуют различные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает компания «Латвия Свасцеля». На основных автомагистралях наибольшее ограничение движения наблюдается на Даугавпилсском шоссе, где на участке от Госпари до Ницгалы установлены 2 светофора. Значительное ограничение движения действует также на Даугавпилской окружной дороге и на Бауском шоссе на въезде в Ригу. С началом нового купального сезона инспекция здравоохранения провела первые в этом сезоне анализы качества воды на всех официальных купальных зонах Латвии и пришла к выводу, что качество воды в них соответствует требованиям. В пробах воды не обнаружено превышение микробиологического уровня загрязнения. Следовательно, купание разрешено на всех официальных пляжах. Мы уже сообщали, что сегодня в Латвии начался купальный сезон. Он продлится до 15 сентября. Сейчас в Латвии 61 официальное место для купания. Синоптики сообщили, что в предстоящие выходные температура воздуха в Латвии во многих местах превысит плюс 20 градусов. Однако возможны грозы и ливни. Уже сегодня в Курзаме и на востоке страны пройдут кратковременные дожди, возможно, с грозой. Завтра, в субботу, ночью местами на западе, а днем уже и во многих районах ожидается кратковременный дождь. В ряде мест сильные ливни и гроза. Ночью и утром возможен туман. В воскресенье будет облачным. Дожди и грозой обещают в основном на востоке страны. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12 градусов, днем плюс 16, 21. Начало следующей недели также будет богато на осадки, но продолжение новой недели принесет не только более сухую, но и более солнечную погоду. На большей части территории воздух прогреется выше плюс 20. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

Радио СВХ, там написано на спине у меня 33, потому что 33 года сегодня исполняется радио СВХ. Вот Мариночка пишет, СВХ плюс 33-летием нет, у нас день рождения осенью, и сейчас мы отмечаем именно день рождения большого СВХ, 33 года исполняется, и, конечно, мы очень и очень счастливы и рады. У нас сегодня одинаковый дресс-код, очень много оранжевого цвета, и обязательно с коллегами пойдем отмечать. Но все равно большое спасибо за поздравления. Я обязательно передам. Марин, спасибо. Андрей пишет из Баварии. Гуден так вам. У меня сегодня как понедельник, но уже пятница. А как так? А вчера выходной у нас был в Баварии. О, круто. А мы работали. Мы работали вчера. Еще у нас есть привет от Изабеллы, да, Изабелла желает всем классной пятницы и попросила рассказать о программе «Майского графа» подробнее. Да, вы, наверное, слышали анонс в завершении прошлого часа. Я попрошу рассказать о фестивале «Майский граф» ведущего Алекса Добровольского, потому что совсем скоро он появится здесь, в студии. Напомню, что «Майский граф» пройдет уже 23 мая в парке Зедуньдарс. И мы, конечно, поговорим и о средневековых традициях, рыцарских турнирах, карнавальном шествии, волонтерах со всей Европы и как вообще фестиваль удается уже 16 лет оставаться полностью бесплатным для всех гостей. Поэтому не пропустите. Будет интересно. Я пойду как раз встречу Алекса. И напомню также номер 25452525. Если у вас возникнут какие-то определенные вопросы, вы запросто их можете написать, и я их передам.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam gaišās vīnogas bez kauliņiem aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
5: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат филис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
6: Только 3 дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
8: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
9: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзиндери».
10: Если чё, я пахну.

0: Скоро в нашей столице один из самых необычных, я бы сказала, даже атмосферных праздников Риги, фестиваль «Майские игра» в 2026, который уже 23 мая пройдет в парке Зедуньдарс. И прямо сейчас я бы хотела поговорить об этом замечательном фестивале. У нас в гостях ведущий Алекс Добровольский. Привет, Алекс. Правильно ли я тебя представила? Ты ведущий, да?
1: Да. Обычно я соведущий. У меня каждый год... Я уже 11-й год буду вести этот фестиваль.
0: Ого!
1: Да, и каждый год... у меня соведущие дольше 2 лет не задерживаются.
0: Ясно. Ты строгий такой?
1: Нет. Просто мы хотим разнообразия. Каждый раз тема фестиваля заставляет менять, наверное. Вот впервые... Нет, не впервые. Был уже мужской тандем соведущих. Мы с одним замечательным актером еще на Ратушной площади, когда был фестиваль, вели. Он был губернатор, а я его советник. И он такой играл полувыжившего из ума уже маразматика.
0: А некоторым играть не надо.
1: Ну нет, актер... Это было сложно сыграть.
0: То есть ведущие тоже в костюмах каких-то специальных?
1: Конечно, обязательно.
0: Это сюрприз или уже сейчас можно это... спойлернуть, ты в чем будешь?
1: Нет, или в чем будет... конкретно я не скажу. Скажу, что только будет попроще, чем прошлые годы, потому что прошлые годы 2 года мне делал пластический грим Роман Кабошко наш.
0: Даже пластический грим будет? То есть может быть больше уши, больше нос сделать?
1: Нет, в этом году не будет. В прошлом году я был королем ночи из «Игры престолов».
0: Вау.
1: Да, и, как правило, меня никто не узнавал. Потому что пластический грим достаточно серьезный был.
0: Классно.
1: Потому что Роман Кабошко его делал, наш самый, наверное, самый известный пластический гример в Латвии. В этом году будет аквагрим, попроще.
0: Котика нарисуют. Аквагрим ассоциируется.
1: Нет, я уже был 3 года назад кроликом из «Алисы».
0: А я помню, да, помню эти фотографии. Мы просто с Алексом уже много лет знакомы. Да, было классно. А вот, кстати, Алекс, для тех, кто к нам вот подключился, и, может быть, есть даже такие люди, кто, не то что слышали-то все, но вот в 3 словах в общем объясни, что это вообще за фестиваль такой, который проходит уже столько лет?
1: К сожалению, вот столько лет уже прошло, уже 16-й год после восстановления фестиваля. Это средневековый фестиваль.
0: Да.
1: То есть ему уже, если так брать серьезно, больше 450 лет.
0: Обалдеть.
1: Но в 2000 году его восстановили, и с тех пор проходит на разных площадках. Это и Верманский сад, и Ратушная площадь, и пару лет было в Спикере. Но вот уже 3-й год или 4-й, я уже сбился, в Зедуньдарзе. Мы облюбовали этот парк, потому что он такой очень атмосферный, компактный, и там все рядом получается. Там будет куча локаций. И когда люди, которым я говорю, ты же на майском графе будешь, они говорят, а что это?
0: Mm-hmm.
1: Вот с такими хочется отдельно поработать, потому что во всех средствах массовой информации уже мы трубим за месяц точно о том, что это городской семейный фестиваль, карнавал. То есть там очень много занятий для всей семьи на весь день. В этом году, кстати, добавили, кроме конкурса костюмов, которые у нас традиционно происходят, где есть разные номинации, и там костюмы Ренессанса, и фантазийные, и футуристические какие-то в этом году особенно. Но в этом году впервые будет майский гав.
0: Это для собачек?
1: Это для собак, да.
0: Класс.
1: То есть хозяева могут сами нарядиться, плюс взять с собой своего питомца, тоже нарядить его и даже приз от спонсора заработать.
0: Классно. Скажи, пожалуйста, то есть участие в этом фестивале подразумевает как наличие костюма и образа, если человек хочет поучаствовать в конкурсах, так и просто, можно в спортивной одежде, грубо говоря, прийти, прогуливаясь по парку и на это посмотреть как зритель. Правильно я понимаю?
1: Как правило, люди не выдерживают и участвуют обязательно. То есть как зрители, не получается просто прийти посмотреть. Потому что по всему парку разные мастерские, ремесленники, с которыми можно посидеть, поработать, там, с кузнецом, с кожевенниками, с ювелирами и так далее. Также есть локации цирка, локации с лошадьми, локации палатки таро-гадалки и так далее, и так далее. Очень много всяких локаций. Конечно же, традиционный рыцарский турнир.
0: Вот как он проходит, интересно.
1: Он реально, люди записываются и
0: по турнирам.
1: Да, с мечами. Они облачаются в доспехи рыцарские. Понятное дело, что там техника безопасности и защита. Но выглядит это, конечно, очень круто. И уже, по-моему, третий или четвертый год проходит детский конкурс, детский турнир.
0: То есть тоже можно... костюмы или рыцарский детский турнир?
1: Рыцарский детский турнир. То есть они бьются.
0: Да, мальчишек, да. Интересно. Или девчонки тоже бывают?
1: Девчонки есть такие боевые, которые особенно боевыми видами искусства занимаются, да, там дзюдо, фехтованием, да, и так далее. Вот, но основная идея, почему майский граф, что это такое вообще?
0: Почему?
1: Исторически это было соревнование, это был турнир защитников города, которые между собой выясняли, кто лучше защитит Ригу. И этот титул, это такой больше почетный титул, присваивался на год. И подразумевалось, что этот майский граф выберет себе майскую графиню. Это может быть его знакомая, конечно, или жена. Но в те времена это был повод показать себя и выбрать себе майскую графиню, девушку, с которой ты будешь и впредь. Не обязательно на год. Да?
0: Вот. Но многие бы хотели всего на год, есть такие мужчины. Непродолжительный срок. Ты же сказал, если даже есть жена, еще и графиню выбирать.
1: Так жену выбирают.
0: А, поняла. Да. Я думала, что уже есть в наличии жена, выбирают графиню.
1: Мы такое
0: не практикуете.
1: Нет, мы такое не практикуем. Вот. И задача майского графа и майской графини в течение года принимать участие в разных благотворительных мероприятиях. Угу. То есть это такой почетный титул. И в средние века это тоже было почетно. Майский граф получал кубок, получал какой-то приз. Возможно, ремесленники скидывались и что-то ему тоже дарили из своих поделок. Но у нас собираются разные призы, как в конкурсе костюмов, так и для майского графа будут призы. Обязательно будут призы для детских конкурсов, потому что у нас есть отдельная номинация в конкурсе костюмов именно детской. Естественно, в детском турнире тоже будут призы. Как я уже говорил, в майском гафе тоже для собак будут призы, для их хозяев. И многие реально приходят на весь день, потому что начало программы в 12 часов, и заканчиваем мы в 23 перед этим красочным фаер-шоу.
0: Супер. Мы сейчас уйдем на небольшую музыкальную паузу после этого. С удовольствием еще раз пробежимся по программе, а также я бы хотела задать пару вопросов именно об организации. Вот это наверняка, я уверена, большая работа ни одного, ни двух, ни трех, а большого количества человек. Вот об этом мы обязательно поговорим.

0: что там намечается? Повторим еще раз.
1: Да, все локации, а их, по-моему, в этом году около 40, будут работать уже с 10 утра.
0: Угу.
1: Вся программа, которая на сцене, начинается в 12. В 12 же будет объявлен парад костюмов, и этот парад двинется вокруг парка, чтобы показать во всей красе все свои костюмы. На протяжении дня до 22:30 будет концертная программа, будет награждение нововыявленного майского графа, потому что каждый год это новый человек.
0: Это всегда мужчина,
1: это
0: да?
1: Это всегда мужчина, угу. Конечно. И он выбирает себе майскую графиню.
0: Поняла.
1: Это может быть его возлюбленная, это может быть его жена, это может быть какая-то счастливая девушка просто. В 22 будет фаер-шоу традиционное, когда уже сумерки, и можно смотреть на огонь во всей красе. Будет фаер-шоу, это будет, как правило, история, рассказанная с помощью огня.
0: Еще раз также хотим обратить внимание, что костюмы могут быть разными, не обязательно средневековые наряды, платья. Расскажи, пожалуйста, вот если человек сейчас нас слушает, успеет ли он еще подготовиться, скажем?
1: В конкурсе костюмов может принимать участие любой. Надо только заявиться на инфоцентре, если вы дистанционно этого не сделали, на сайте.
0: Прямо на месте проведения.
1: Прямо на месте, да, до начала фестиваля прийти. Костюмы могут быть абсолютно разные. И арендованные, и сшитые самостоятельно, и помпезные, на которые человек убухал полгода.
0: Но они должны быть привязаны вот к этой эпохе.
1: Нет, в том-то и дело, что
0: то есть я могу
1: в этом
0: прийти
1: году...
0: в костюме Спанч Боба, что ли? Даже?
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно, конечно.
0: Интересно.
1: В этом году самое интересное, что тематику мы расширили, и на афише у нас значится не 2026 год, а 2626.
0: Вот, об этом, кстати, давай поговорим, потому что в этом году вот в чем это новшество. Это AI или ИИ, искусственный интеллект.
1: Это не только про искусственный интеллект, это на самом деле противоборство между реальностью, против живая природа, живое человеческое я, против искусственного интеллекта. Мы все, как это, obsessed искусственным интеллектом, и многие недооценивают или переоценивают его, но мы решили выяснить, может быть, футурологически или апокалиптически, что же будет с нами, если мы дадим волю искусственному интеллекту. И тут как раз на сайте Майского графа можно прочитать легенду о том, как... А я не буду говорить...
0: Да, прочитайте, если хотите. Я бы хотела вот еще о чем поговорить. Сколько человек, ну, примерно сейчас, сегодня участвуют в организации, и как устроена работа международной команды волонтеров? Насколько я поняла, все ведь это бесплатно, и многие волонтерят как раз-таки.
1: Да, как раз-таки этот фестиваль делается силами очень многих людей. В сумме... Каждый год это порядка 80 до 100 человек.
0: О, это большая
1: задействованных,
0: команда, да.
1: Да. Каждый год к нам приезжают некоторые буквально там за 2-3 дня, некоторые за 2-3 недели, потому что они участвуют и в изготовлении декораций, и в организации всего-всего, и подборе спонсоров, и составлении графика, и привлечении выступающих, и так далее, и так далее. В прошлом году, например, было из 16 стран волонтеры. Это, как правило, молодежные организации. И тут нам нужно сказать спасибо за поддержку Европейскому корпусу солидарности и программам Erasmus. Потому что именно по их программам мы можем приглашать молодежь из абсолютно разных стран. У нас приезжают из Армении, Грузии, Польши, Испании, Италии. Некоторые, как я уже говорил, прилетают буквально на сам фестиваль, потому что помимо организации до, надо все это обеспечивать сами локации.
0: Есть ли у фестиваля, ну, скажем, мечта, которую пока не удалось реализовать, или все вот постепенно идет шаг за шагом, как надо?
1: Я думаю, последовательно мы идем, и с каждым годом все ширше и глубже. Но хотелось бы, наверное, поддержки и городских структур, потому что Рижская дума...

0: мы как-то нас обходят стороной. Не то чтобы игнорируют, но как-то всегда находят какие-то мероприятия, которые для них важнее. Хотя мы считаем, что мы делаем огромный городской фестиваль, и даже в ковидное время, когда уже эпидемия спала, но и можно было делать мероприятия там с учетом, с браслетами и с допуском на территорию, тогда посетило, по-моему, около 8 тысяч человек. И у нас уже к вечеру закончились все браслеты.
1: Вход, напомню, бесплатный.
0: Вход бесплатный,
1: вход,
0: да.
1: Бесплатный. Вот 16-й уже, правильно, да? Уже в 16 раз проходит, ты 11-й год. Вот какие-то, что осталось, что кардинально поменялось, а что вот осталось таким же, как вот 11, вот сколько-то лет назад?
0: Первые фестивали были на Домской площади, на Ратушной
1: локация,
0: площади.
1: Локация, прежде всего.
0: Да, локация поменялась, потому что, как правило, конец мая, он довольно жаркий. И всем находиться целый день на булыжнике довольно тяжело. Да? У нас были годы, когда мы делали в Спикере, когда на Ратушной площади, когда на Домской площади. Потом получилось так, что мы смогли взять Верманский сад, и это тоже было здорово, потому что сад большой, и сцена есть уже, не надо тратиться на постановку сцены. Но вот уже третий или четвертый год мы делаем все это в Зе-Дуэндарзе, потому что, как я говорил, он довольно компактный, проходимый и аутентичный. Там интересные места есть, фонтан тот же, или площадка для собак, например.
1: Да. Ну что ж, у нас время очень быстро пролетело. Еще раз хочу напомнить, что мы вместе с Алексом Добровольским, ведущим майского графа, приглашаем вас 23 мая в Зе-Дуэндарз. Там однозначно будет интересно, весело, и еще не поздно тоже присоединиться к этому движению. Поэтому, ну не движению, фестивалю, в том числе и движению. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты к нам пришел в эфир, пожелать классного мероприятия. И, может быть, ну вот в завершение такой вопрос, он часто вот его задает, особенно когда что-то происходит. Каким ты видишь фестиваль через 10, 20, 50, какой год?
0: 2626
1: лет.
0: Там, я думаю, уже много будет в виртуальной среде, но надеюсь, что все-таки останется таким же душевным и теплым, каким он сейчас является. Для всех, кто, может быть, сомневается в чем-то, зайдите на mayagraphs.lv, посмотрите программу, посмотрите условия участия в разных конкурсах, посмотрите, какие локации будут, и приходите 23-го в Зе-Дуэндарз. Мы начинаем в 12 часов.
1: Спасибо, Алекс, большое. Классного дня.
0: Спасибо.
1: И фестиваля.
0: Спасибо. Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел. СВХ+.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Мэнес Аптека советует в мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Майя дышпиркуми, вейкалос курши. Дарза мебелем и нойюмем. Атлайдес лидж 40%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši! Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
8: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха. Участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express ЛВ.
10: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
11: Такую, как ты, невозможно не встретить. Такую, как ты, невозможно забыть.
12: СВХ плюс.

красавицам, радиослушательницам. 12:49, 15 мая на календаре. А вы знаете, что сегодня день особенный? Многие астрологи называют именно сегодняшний день одним из самых сильных и, главное, позитивных энергетических периодов вообще всей этой весны. По их словам, именно сегодня складывается такое редкое сочетание планет, которое может благоприятно повлиять на настроение, отношения, финансы и даже судьбоносные решения. Так что давайте использовать этот день по максимуму. Энергия этого дня особенно подходит для новых начинаний. Если вы давно откладывали важный разговор, смену работы или принятие серьезного решения, сегодня вообще идеальный момент, чтобы сделать первый шаг. Считается, что любые действия, совершенные 15 мая, с позитивным настроем и четкой целью, могут получить мощную поддержку обстоятельств. Вот так, так что не упустите возможности, дорогие радиослушатели. Я всем желаю всего самого доброго, это понятно. Ну и хочу немножечко забежать вперед в будущий час, в рамках которого я разыграю 2 пригласительных билета на потрясающий концерт. Вы сможете провести вечер в Юрмале, но, закрыв глаза, вы окажетесь в Буэнос-Айресе, потому что там будет звучать музыка танго. Программа «Танго. Ночь в Буэнос-Айресе» — это встреча потрясающая с музыкой Карлоса Гарделя, Альберто Хинастере и Астора Пьяццолы. Конечно же, это легендарные композиторы Аргентины. На сцене Алексей Колесников, скрипка, и Роберто Палермо на аккордеоне. 2 виртуозных музыканта, импровизатора. И вот, повторюсь, 2 билета у меня здесь. И мне, конечно, так жалко их отдавать. Сама с удовольствием сходила, может, и схожу. Но, безусловно, ничего не жалко для любимых радиослушателей. Более того, раз уж я тут анонсами занялась, давайте совершим вояж в понедельник, потому что после 12 и Алексей Колесников со скрипкой, и Роберто Палермо с аккордеоном окажутся здесь у нас в прямом эфире радиостанции СВХ+, на интервью. Но это будет только в понедельник.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс.
3: Кассингай. Выгодные цены каждый день. Туристический стул Outliner 12,99. Композитная террасная доска 2,9 метра 9,99. Мульча из сосновой коры. Средняя фракция 200 литров 12,99. Кассингай. Предложение действует в магазинах Кассингай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Lidl. Стоит того.
5: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 ЛВ или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
6: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
7: 100 лет изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре «Дайлас». Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilishuparadise.lv.

0: Каламбуры любишь?
1: Нет.
0: А такие? Веснатрий, веснутрия, весница.
1: Весна даже? Все равно нет.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
4: Радио СВХ Плюс.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди возможны в Курзаме, а также на востоке страны. Ветер слабый, воздух прогреется до 18-22, в Курзаме прохладнее 15-18. Венспилс, Лиепа и Даугавпилс и Резекне сегодня днем до 18-20 градусов. В Риге небольшая облачность без осадков и до плюс 21.
4: Радио СВХ Плюс.

0: Ночью вновь была объявлена тревога для жителей 4 регионов Латгалии. Правительственный кризис усилил внешнюю уязвимость Латвии. Новые красные линии заведут процесс формирования правительства в тупик. В Риге час дня новости на СВХ Плюс до 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Президент Латвии Эдгар Ренкевич сегодня встречается с партиями, представленными в Сейме, чтобы выяснить ситуацию и возможности формирования нового правительства после отставки правительства Эвики Силыни. Встречи начались в 9 утра, и последняя запланирована на 16 часов. По завершению этих встреч президент пока не планирует каких-либо публичных заявлений. Официально известно, что с инициативой создания нового правительства выступили три партии. Объединенный список «Национальное объединение» и «Союз зеленых и крестьян». Но могут быть проблемы с привлечением четвертого партнера, без которого не обойтись, чтобы иметь большинство в парламенте. Объединенный список на переговорах о формировании правительства не будет проводить очень жесткие линии в отношении нового единства и прогрессивных. Иначе это заведет нас в тупик, считает сопредседатель партии Эдвардс Смилтенс. Никто не должен проводить красные линии. Они могут быть немного желтыми, если думать по принципу светофора, сказал Смилтенс. Другой потенциальный участник переговоров по формированию правительства от этих красных линий отказываться не намерен. С прогрессивными и партией Латвия на первом месте правительство не будет, заявил лидер фракции национального объединения в Сейме Артурс Бутанс. Минувшей ночью жителям Балвского, Лудзенского, Красловского и Резекненского краев было разослано сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Сообщение было разослано около половины второго, и опасная ситуация была отменена около половины седьмого утра. Жителям рекомендовали оставаться дома, закрыть окна и двери, а также, увидев низколетящий объект, не приближаться к нему и позвонить по 112. Вооруженными силами были повышены меры противовоздушной обороны, в небо были подняты истребители миссии НАТО. Позже национальные вооруженные силы сообщили, что дроны не пересекали воздушную границу Латвии, но подлетали близко и меняли траекторию полета, поэтому решили перестраховаться и предупредить население о возможной опасности. Воздушное пространство Финляндии. Минувшей ночью залетел как минимум один дрон. Международный аэропорт Хельсинки на несколько часов остановил прием и отправление рейсов. В столице Финляндии были отменены несколько маршрутов автобусов. В воздух были подняты истребители Финляндии, а жителям Хельсинки и соседних населенных пунктов было отправлено сотовое сообщение. Директор Центра НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц предупредил, что правительственный кризис усилил уязвимость государства. Сарц напомнил, что задержанный по делу об оказании помощи лесоразработчикам руководитель государственной канцелярии Райвис Кронбергс возглавляет рабочую группу по подготовке выборов в Сейм. Поскольку и в этом процессе имеются проблемы, усиливаются опасения, что произошедшее может повлиять и на подготовку к выборам. Это открывает двери для возможного вмешательства недружественных внешних игроков в эти процессы. Сейчас ситуация ухудшилась, заявил Сарц. Хотя признаков того, что правительственный кризис был спровоцирован российским влиянием, он обострился после инцидента с беспилотником, прилетевшим из России, Сарц не допускает, что, но, впрочем, он отмечает, что в соседней стране многие сейчас довольно потирают руки. Позиции премьер-министра Великобритании Кира Стармера еще сильнее пошатнулись. Его кабинет покинул министр здравоохранения Уэс Стиринг, который, как ожидается, выдвинет свою кандидатуру на пост лидера лейбористской партии. Как сообщалось, после сокрушительного поражения лейбористов на местных выборах, прошедших неделю назад, на Стармера оказывается все большее давление с требованием его отставки. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: ТА, Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
1: СВХ+.

Если кто-то собирается сегодня вечером устроить романтик и встретить закат в 21:35, пожалуйста. А если кто хочет встретить рассвет, ой, как-то очень рано, в 5 часов 4 минуты уже солнышко встанет. Здесь два варианта. Либо тогда реально рано встать, либо просто не ложиться до самого рассвета. Вот это и есть настоящий романтик. Может быть, кто-то поэтому скучает, может быть, и нет. Так, загляну я в WhatsApp. Марина пишет: приветик, отличного дня. Прикол у меня, похоже, наступила черная полоса. Вчера заперли в трамвае. В первый раз в жизни потеряла ключи от квартиры. Пришлось побегать, но нашла. Ну, смотрите, уже не совсем уже цвет меняется вашей полосы. Сегодня поехала к маме в Булдырай, автобус сломался. Еду обратно, опять автобус сломался. Когда я высплюсь? Завтра на работу. Столько всего здесь сумбурного. Ну, Мариночка, мы вам посылаем лучи добра вместе, кстати, с астрологами. Напомню, они говорят, что день во всех смыслах позитивный. После черной полосы обязательно наступит белая. Андрей пишет: можно наоборот, вы отправите меня в Буэнос-Айрес, я обещаю, закрою глаза и окажусь в Юрмале. Это для тех, кто сейчас не понял, про что вообще тут Андрей, какой Буэнос-Айрес, какая Юрмала. Я хочу сказать, что в рамках этого часа с большим удовольствием разыграю два пригласительных билета на одно мероприятие. Один вечер и целый Буэнос-Айрес в Юрмале. 23 мая в 19 в концертном зале Дзинтери прозвучит музыка, в которой есть все. Страсть, свобода, ночь, импровизация и дыхание настоящего танго. На сцене Алексей Колесников, скрипка, Роберто Палермо, аккордеон, два виртуозных музыканта и импровизатора, два ярких характера и один музыкальный диалог, где классика танго оживает здесь и сейчас. Прекрасный концерт, я уверена, что вам понравится, живое исполнение, настоящие эмоции и танго. Танго же к этому танцу невозможно относиться никак, то есть быть равнодушным, согласитесь? Кстати, еще раз хочу проанонсировать, в понедельник Алексей Колесников и Роберто Палермо придут к нам в эфир на интервью после 12. Ну а сейчас, внимание, конкурс! Розыгрыш двух билетов на концерт «Танго. Ночь в Буэнос-Айресе» 23 мая, 19:00, концертный зал «Дзинтери». Итак, если бы ваша жизнь была танцем, каким бы он был? Танго, вальс, рок-н-ролл, сальса, может быть, что-то совсем неожиданное, какой-нибудь нижний брейк, и объясните почему. Пишите 25-45-25-25, отправьте свой ответ на WhatsApp текстом, кто хочет, может голосовое записать, только, пожалуйста, приличное. Ну а победителя мы выберем и объявим в конце этого часа. 25, 45, 25, 25. Я жду.

0: Nosso ouvintes. Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеши Сервис.
2: СВХ плюс.
3: Наши глаза зажжёт.

0: Напомню, мы сегодня все еще более оранжевые, потому что отмечаем день рождения радио СВХ, 33 года. И вот наша не только радиослушательница, но и зрительница Кристина передает привет как мне, так и разглядела Володю Вэлла здесь. И Александра тоже спрашивает, что у вас такое за майки? У нас майки крутые, вообще эксклюзив просто написан. Оранжевые, безусловно, радио СВХ. Там 33 на спине, видите? 33 года. Круто, классно. Мы счастливы. Так, давайте заглянем в WhatsApp. Напомню, что в рамках этого часа у нас проходит розыгрыш 2 билетов на концерт «Танго». Ночь в Буэнос-Айресе 23 мая в 19.00. Концертный зал «Дзинтери». И на сцене два виртуоза. Алексей Колесников, скрипка. И Роберто Палермо, аккордеон. Итак, я попросила вас написать на номер 25-45-25-25. Если бы ваша жизнь была танцем, каким бы он был? Давайте разберемся, какой танец он у вас. Пишет нам Светлана, это сальса. Пишет нам Дима. Дима пишет танец смерти. Ух ты! Кристина, здравствуйте, наше любимое радио. Если бы моя жизнь была танцем, то явно с элементами горячих ритмов сальсы и непредсказуемого драйва рок-н-ролла. У Мишки тоже танго. Павел мне очень понравился, пишет «Гопак», потому что на работе приходится по лесенке бегать, то приседать, то опять. Вот и выходит, как в танце. Сел, присел, потанцевал дальше, спасибо. Андрюша пишет «Ламбада forever», «Живу ярко и красочно», я так понимаю, еще и сексуально стараетесь вы, и вы молодец. «Серый волк», скорее «Брейк-дэнс», «Не предугадаешь следующий кульбит». Игорь, это был бы танец Никулина при исполнении песни про зайцев. У Инары самбо. Он ритмичный, живой, немного дерзкий. В нем нет привычки стоять на месте. Все время движения, даже когда вокруг неопределенность. Я не всегда заранее знаю следующий шаг, но доверяю ритму и просто включаюсь в него. Лена, у нее тоже танго. И дальше Ирина пишет. Лезгинка без обуви. Мужчины с кинжалами, к счастью, фальшивыми. Бодренько все очень. И баланс. Тут надо держать баланс. Как же без него, как и в жизни.
1: Смотри, во что с тобой мы превратили наш прекрасный мир. Где ты нужна мне, там тебе я нужен.
2: СВХ+.

это прекрасное настроение. Пятница, 15 мая. И конкурс у нас тоже связан с таким вопросом. Если бы ваша жизнь была танцем, какой бы это был танец? Кстати, самыми энергозатратными танцами считаются несколько направлений, но лидером по сжиганию калорий, если вы хотите совместить приятное с полезным и потанцевать, и тренировочку такую себе сделать, чаще всего называют зумбу и интенсивные латиноамериканские танцы. Так, за час активной зумбы человек может потратить от 500 до 1000 калорий. Все зависит от темпа и, конечно, подготовки. Танец, потому что сочетает кардио, быстрые движения и практически непрерывную нагрузку на все тело. Также в топ самых, ну, так скажем, не то что калорийных, а вот топ по тому, где можно максимально сжечь эти калории, входит хип-хоп до 900 калорий в час, брейк-дэнс около 800 калорий, сальса и бачата в интенсивном темпе 400-700, ирландские танцы до 600-800 калорий, балетные тренировки и контемпорари до 500-700 калорий. Очень высокую нагрузку дают и спортивные бальные танцы, особенно на профессиональном уровне. Ну а сейчас давайте опять вернемся к конкурсу. Розыгрыш двух билетов на концерт «Танго. Ночь в Буэнос-Айресе», который состоится 23 мая в 19.00 в концертном зале «Дзинтери». Если бы ваша жизнь была танцем, каким бы он был? Следующая порция ваших сообщений. Вот Лена пишет: «Была бы сумасшедшая, как твист». Ян пишет: «Танцор диско, ача-ача, джимми-джимми». Ольга: «Микс контемпорари и танго с примесью уличной импровизации». Зефирка: «Мой танец жизни — это сальса. Она не только про то, чтобы все шло по одной заранее заданной схеме. У меня сегодня одно настроение, завтра другое. Я не ломаюсь от смены ритма, наоборот, нахожу в этом движение. Жизнь для меня тоже не идет по прямой линии. Она скорее складывается из ситуаций, поворотов, импровизации. И в этом есть свой ритм. Он не всегда предсказуемый, но живой. Я двигаюсь вместе с ним, а не против него». Дмитрий: «Ламбадирую по жизни». Дим: «Классно». Игорь: «Танго с газонокосилкой». Екатерина: «Ух ты, танец живота. Жизнь крутит то вправо, то влево. Зато как красиво». У Виктора: «Рок-н-ролл, класс». Так, Людмила: «Фигурный вальс цветов». Лидия: «Танец в стиле диско». «Вальс, потому что жизнь у меня сейчас спокойная и размеренная». Да, Владимир. Ольга: «Если бы жизнь была танцем, то, наверное, лезгинкой. Энергичный, то взлеты, то падение, никогда не зная, что произойдет дальше». Пасадобль Коляна. Колян, да, я помню, да, этот пасадобль. Инга: «Спасибо, смешно». И вот Андрей тоже пишет: «Танец живота на диване после прогулки к холодильнику». Спасибо огромное всем, кто принимал участие в данном конкурсе, кто присылал свои сообщения. Вот еще крайнее возьму, последнее от Аллы, ча-ча-ча, и уже совсем скоро подведу итоги. Хорошо, еще Лену тоже. «Моя жизнь в ритме фламенко. Столько страсти, очень-очень много». И Юлия: «Только классический балет и контемп. Красота линии, виртуозность пируэтов». Спасибо большое всем. Заканчиваю прием ваших сообщений на конкурс. И скоро будем подводить итоги. Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. СВХ+. Я смотрю на...

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Металлолом стал мед вставай, много денег выручай, металлолом стал мед вставай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом, толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед вставай.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši! Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O jā.
6: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Skaršo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
10: Salga.
11: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. Līdz 18. Maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.

Прячем улыбку, конечно, улыбаемся. Знаете, даже через силу можно улыбаться. Даже такая улыбка полезна. Это не просто приятный жест, это для организма очень даже хорошо, потому что когда человек улыбается, даже если сначала это немного бывает через силу, мозг получает сигнал о положительных эмоциях. И улыбаемся. А в ответ снижается уровень стресса, уменьшается выработка кортизола и активнее выделяются эндорфины, гормоны радости. Я сегодня вся вообще на эндорфинах, они из меня прям прут все эти эндорфины, а настроение очень и очень хорошее. И я еще улыбаюсь от вашей активности, дорогие радиослушатели. Столько вы тут разных танцев присылали. Напомню, что в рамках этого часа я разыгрываю 2 билета на концерт «Танго. Ночи в Буэнос-Айресе» 23 мая 19.00. Концертный зал «Дзинтери». Все варианты прекрасные. Вот еще, наверное, я в список вот «Сакральные танцы от Марии». И также есть у меня здесь брейк-дэнс от Дмитрия. И радиослушательница Лена пишет: «Кадриль, уж больно часто меняются партнеры в моей жизни». Ха-ха! Какая вы шалунишка, дорогая Лен. Итак, вот было у меня 43 участника. Сейчас, если еще плюс 3 добавляю, получается 43 плюс 3. Сколько? Правильно, 46. Заходим в генератор случайных чисел, потому что мне очень сложно выбрать лучший ответ. Это как-то так вот. В общем, все они достойны. И от 1 до 46 давайте сгенерируем. Генерируется. И 46! Это, соответственно, у нас последний, который я зачитала вариант. Получается, от Лены. От Лены, Леночки, кадрили. Частая смена партнеров. Иногда говорят, что это плохо, но в вашем случае это сыграло вам, так скажем, плюс. Не то, что я призываю менять их чаще, но тем не менее. Спасибо за хорошее настроение, Лен. Поздравляю вас. 2 билета ваших. И, пожалуйста, определитесь, с каким партнером вы туда пойдете. Поедете в Юрмалу, послушайте виртуозов, музыканта, импровизатора Алексея Колесников на скрипке, Роберто Палермо на аккордеоне. Вы и ваш друг. Программа «Танго. Ночь в Буэнос-Айресе». Встреча с музыкой Астора Пьеццолы, Карлоса Гарделя, Альберто Хинастеры и других легендарных композиторов Аргентины. И также еще раз хочу обратить ваше внимание, что в понедельник после полудня здесь у нас в прямом эфире радиостанции СВХ Плюс на интервью как раз эти замечательные артисты придут. Алексей Колесников, скрипка, может быть, даже вместе со скрипкой, и Роберто Палермо. Если он будет с аккордеоном, это будет что-то волшебное.

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavēšu izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Металлом стал мец, давай, много денег выручай. Металлом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлом стал мец, давай.
3: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: СВХ плюс.

0: СВХ+. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, с грозой, ожидается только в Курземе и на востоке страны. Ветер восточный, слабый, температура воздуха от 18 до 22. В Курземе 15-18. Венспилсе, Лепа и Даугавпилсе и Резек на сегодня днем максимум до 20. В Риге небольшая облачность без осадков и до плюс 21 градуса.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Минувшей ночью дроны не нарушали воздушное пространство Латвии, но подлетали близко к границе. Новые красные линии заведут процесс формирования правительства в тупик. Первым делом самолеты. Их слишком много, и это главная проблема Air Baltic, считает эксперт. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня встречается с партиями, представленными всеми, чтобы выяснить ситуации и возможности формирования нового правительства после отставки правительства Эвики Силини. Встречи начались в 9 утра и последняя запланирована на 16 часов. По завершению этих встреч президент пока не планирует каких-либо публичных заявлений. Официально известно, что с инициативой создания нового правительства выступили три партии. Объединенный список «Национальное объединение» и «Союз зеленых и крестьян». Но могут быть проблемы с привлечением четвертого партнера, без которого не обойтись, чтобы иметь большинство в парламенте. Объединенный список на переговорах о формировании правительства не будет проводить очень жесткие линии в отношении нового единства и прогрессивных. Иначе это заведет нас в тупик, считает сопредседатель партии Эдвард Смилтонс. Однако прогрессивными и партией Латвия на первом месте правительство не будет, заявил лидер фракции Национального объединения всеми Артурс Бутанс. Свои красные линии есть и у прогрессивных. В правительстве не должно быть представителя Союза зеленых и крестьян, экс-министра земледелия Армонда Крауза, который проходит по так называемому делу о помощи лесопереработчикам. Есть возражения прогрессивных и против вхождения в правительство экс-премьера Эвики Силини. Там кроются какие-то личные обиды, полагает политолог Оирс Скудра. По его мнению, Силини вряд ли предложат еще раз возглавить правительство. По мнению Скудры, руководство следующим правительством могут предложить депутату от объединенного списка Андрису Кулбергсу. Минувшей ночью жителям Балтского, Лудзенского, Красловского и Резекненского краев было разослано сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Сообщение было разослано около половины второго, и опасная ситуация была отменена около половины седьмого утра. Жителям рекомендовали оставаться дома, закрыть окна и двери, а также, увидев низко летящий объект, не приближаться к нему и позвонить по 112. Вооруженными силами были повышены меры противовоздушной обороны, в небо были подняты истребители миссии НАТО. Позже национальные вооруженные силы сообщили, что дроны не пересекали воздушную границу Латвии, но подлетали близко и меняли траекторию полета, поэтому решили перестраховаться и предупредить население об опасности. Воздушное пространство Финляндии минувшей ночью залетел как минимум один дрон. Международный аэропорт Хельсинки на несколько часов остановил прием и отправление рейсов. В столице Финляндии были отменены несколько маршрутов автобусов, в воздух были подняты истребители Финляндии, а жителям Хельсинки и соседних населенных пунктов было отправлено сотовое сообщение. Правительственный кризис может негативно отразиться на ситуации вокруг национальной авиакомпании Air Baltic, считают эксперты. Новости об отставке правительства Латвии не облегчают ситуацию. Здесь очень четко требуется государственный мандат, чтобы найти решение. Но для этого нужен министр, готовый продвигать процесс, считает авиационный эксперт Свен Кукемельк. Проблемы Air Baltic с убытками начались после ковида, когда компания перешла на один тип самолетов и заказала большое количество лайнеров, для которых сейчас трудно найти разумное применение, считает эксперт. Чтобы спасти авиакомпанию, нужно попытаться до начала лета быстро избавиться от лишних самолетов, сказал Кукемелк. Напомню, убытки Air Baltic в первом квартале этого года достигли 70 миллионов евро. В самой компании убытки объясняют внешними обстоятельствами. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Горенье. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА. Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: СВХ+.
1: Ты

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: В Кассе Мукай выгодные цены каждый день. Пылесос Керхер ВД2 Плюс 59 евро. Мойка высокого давления Деволт 199 евро. Бензиновая самоходная газонокосилка Грюндер всего 269 евро. Кассе Мукай. Предложение действует в магазинах Кассе Мукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Лелакция Veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu!

21 минута. Всем классного, замечательного, солнечного настроения. Сегодня пятница. Сам по себе день уже удивительный. Ну и уже такая летняя-летняя погода. Хочется верить, что ветер подует в правильную сторону, и солнышко нас будет радовать. И дальше. Завтра что у нас завтра? Все же, да, будет небольшой дождь, увы, по отдельным западным и восточным районам, но ветер слабый, и температура воздуха до плюс 20 градусов. В Риге, кстати, завтра без осадков. И в Лепе и Венспилсе тоже. Там до плюс 12, и в Резекне, и долго в Пилсе. Без осадков и до плюс 19. А у меня хорошая новость от американского журнала Time, который представил новый список Time 100 филантропов, и в него вошли самые влиятельные люди мира, которые меняют жизнь миллионов не только на сцене и не на стадионах, а через благотворительность и гуманитарные проекты. Итак, в этом году среди главных имен Риана, Шакира, Лионель Месси, Идрис Эльба и легендарный режиссер Стивен Спилберг. И здесь уже у нас речь именно о других рекордах, не только там хиты и футбол. Time подчеркивает, рейтинг составляли не только по суммам пожертвований. Главным критерием стало реальное влияние. Там помощь образованию, медицине, борьбе с бедностью, поддержка людей в кризисных регионах. Так, например, Риана попала в категорию первопроходца. Ее фонд Клара Лионел Фаундейшн помогает пострадавшим от стихийных бедствий, финансирует образовательные программы и климатические инициативы в странах Карибского бассейна Африки. Шакиру также отметил журнал как инноватора. Она много лет через свой фонд строит школы в Колумбии, помогает детям. Ну а Лионель Месси тоже сюда вошел за поддержку детских медпрограмм и так далее. В общем, это прекрасно, это замечательно, благотворительность, гуманитарность. И поздравляем этих звезд и говорим, наверное, им даже спасибо за то, что они есть. 14.23, всем отличной пятницы! СВХ+.

0: Пёка. Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.
2: Весна на Плюсе.
3: Весна на Плюсе.
4: 14 часов и 29 минут. Окей, давайте поговорим. В Латвии, в нашей стране, замечательный стартовал долгожданный клубничный сезон. Но в этом году ягода будто бы особо не торопится, сразу вам скажу. В теплицах и туннелях уже появляются первые сладкие плоды нового урожая, однако объемы пока небольшие. Почему же так происходит? Люди, кто в этом разбирается, уверяют, что причина проста – прохладная весна. Из-за более низких температур клубника созревает медленнее, и фермеры ожидают, что основной сбор начнется только через неделю. При этом аграрии говорят, сезон может быть даже качественнее обычного. Погода оказалась стабильной, без резких скачков температуры. Это значит, что растения развиваются, ну так скажем, равномерно. Меньше болеют и дают более здоровую ягоду. Сейчас на рынке, вот если вы уже видите латвийскую именно клубнику, в основном из отапливаемых теплиц она есть, но остается довольно дорогой. У производителей цена держится примерно от 10 до 15 евро за килограмм. Но это начало сезона. Как только в продажу массово поступит ягода из уже неотапливаемых теплиц, ожидается заметное снижение цен, но тоже как бы, да, примерно за 8-12 евро за килограмм. Вот, ждем. Интересный момент, спрос в этом году чуть ниже, чем раньше. Фермеры связывают это с ростом расходов у людей. Дороже стали энергия, топливо, отопление. И на клубничке сейчас многие экономят, и не только на ягоде, я вам хочу сказать, вот, к сожалению. Или, может быть, иногда и к счастью. Но если погода сохранит стабильность, урожай обещает быть хорошим, сезон ровным и качественным. Соответственно, если будет хороший урожай, то и цена поползет не вверх, а вниз. Кто сейчас отправился на обеденный перерыв, то приятного вам аппетита.
5: Мне нравится, когда красавица мне улыбается.
3: СВХ Плюс.

эту песню лучше даже вот петь, не очень попадая в ноты. Наверное, один из самых ярких хитов караоке-клубов. Раньше была императрица, теперь царица. Ладно, 4:37. Может быть, кто-то из вас тоже собирается вечерком себя порадовать, побаловать свое тело. Вот. Не очень порадовать уши окружающих, которые будут там находиться. Хочу пожелать вам приятного отдыха, где бы он ни происходил. Кому-то действительно нужно отправиться в ночной клуб, там потанцевать, выпустить эту энергию. Кто-то мечтает уже быстрее оказаться дома, лечь на удобную какую-нибудь тахту, тафту и полежать, почитать книжечку, сериальчик посмотреть. Вот я думаю, это последнее время мой. Еще плед на коленки положить, ой, рядом собачки, какой-нибудь вкусный напиток, там ток-шоу включить. Обожаю такой вид отдыха. Но понятное дело, что раз уж будем что-то наблюдать и смотреть по телевизору, огромное количество хоккейных болельщиков, безусловно. И сегодняшний день для них праздничный. Потому что именно сегодня стартовал чемпионат мира по хоккею 2026. 4 матча уже сегодня в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. Итак, можно даже уже такую приставку «супер», потому что какие будут сборные играть сегодня. Первая встреча мирового первенства. Здесь сразятся сборные Канады и Швеции. Начало матча в 17:20, уже достаточно скоро. И в это же время...

0: Финляндия и Германия. В 21:20 сборная США встретится со Швейцарией, а сборная Чехии с Данией. Напомню, что действующим чемпионом мира по итогам прошлого года как раз является команда США. Ну а Латвия начнет чемпионат мира в субботу, завтра матчем со Швейцарией в 21:20. На следующий день, в это же время, воскресенье, сыграет с Германией. Затем 19 мая латвийская сборная сыграет с Австрией, 21 с Финляндией, 23 с командой США, 24 мая с Великобританией, в заключительном матче группы 26 мая с Венгрией. Вот так. Пожелаем успехов и удачи. Ну и вообще на этот уикенд запланировано много разных мероприятий. Марафон, кто-то побежит, кто-то отправится на устричный фестиваль, кто-то на фестиваль «Майский граф», кто-то будет наблюдать и смотреть финал Евровидения, хоть там, увы, не будет представительницы Латвии Атвары, но тем не менее это тоже интересное для фанатов музыки событие, может быть, и будете смотреть. Ну а мы продолжим отмечать день рождения радио СВХ. Напомню, сегодня 15 мая 33 года исполнилось. С ума мы сошли, в голове
1: иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно... СВХ+.

0: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунеце и в Забеце. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров. Без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом. С полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунеце и в Забеце.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu ko tu nesi?
8: Mēsli, zaviesli.
9: SVH+.

0: так как вы запланировали прекрасного вам вечера пятницы. Обычно он легкий, он спокойный, теплый. Мы спокойны, потому что в субботу есть возможность выспаться. Впрочем, конечно, разумеется, я не забываю тех людей, для кого и суббота, и воскресенье могут быть трудовыми днями. В этом случае хочу пожелать вам успехов и удачи. И, конечно, чтобы у вас тоже были выходные. Часто люди вообще нон-стопом работают на двух, а то и трех работах. Тем более сейчас, когда есть возможность фрилансить, можно там что-то там дистанционно подрабатывать. Но вы, так скажем, сами кузнецы своей жизни. Куете там что-то, пусть все у вас получается хорошо. Так, что я хочу вам сказать? Я хочу вас поблагодарить за внимание, дорогие радиослушатели, за все теплые слова, которые вы пишете как в адрес нашей радиостанции, так и, конечно, радиостанция СВХ, которому сегодня исполнилось 33 года, и поэтому мы здесь все такие оранжевые, все в униформе такой, очень-очень красивые майки. Кто смотрел трансляции из студии, наверняка обратил внимание, здесь написано «Радио СВХ», сзади 33, это столько лет СВХ. Как бы я мечтала быть ровесницей радиостанции, но немножечко постарше, да. Чуть-чуть, разве что. Ну ладно, не чуть, ну ладно, хорошо. Не будем о моем возрасте, давайте о вашем, вернее, о возрасте ваших родных скажем. Если кому-то сколько-то сегодня лет исполнилось, то вы запросто можете поздравить своего близкого, любимого человека. Совсем скоро здесь в студии окажется Дим Харов, и начнется программа «Хорошие новости». Номер 25-45-25-25. Присылайте свои поздравления. Вот как раз Дим уже заходит в студию, поэтому я ее освобождаю. Желаю вам классных выходных, и встречаемся мы уже в понедельник после 11. Пока!
1: СВХ+.

0: Хасинукай. Выгодные цены каждый день. Двухместная скамейка Домолетти 79,99. Садовый навес с поликарбонатной крышей 599 евро. Садовые качели Домолетти всего 149 евро. Хасинукай. Предложение действует в магазинах Хасинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью местами небольшие дожди и грозы по западным и восточным районам. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем небольшой дождь возможен по отдельным западным и восточным районам. Ветер слабый. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. На побережье прохладнее, там только плюс 10, плюс 15. В Лепе и Венспилсе без осадков и до 12. В Резекне, Даугавпилсе без осадков и до 19. В Риге без осадков до плюс 20.
0: Радио СВХ плюс.

0: Минувшей ночью дроны не нарушали воздушное пространство Латвии, но подлетали близко к границе. Латвия на первом месте не участвует в правительственных политических торгах, заявил Айнерс Шлессер. В эти выходные все бегут, поэтому автомобили будут стоять в пробках. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня встречается с партиями, представленными в Сейме, чтобы выяснить ситуацию и возможности формирования нового правительства после отставки правительства Эвики Силини. Встречи начались в 9 утра, и последняя запланирована на 16 часов. По завершению этих встреч президент пока не планирует каких-либо публичных заявлений. Официально известно, что с инициативой создания нового правительства выступили три партии: Объединенный список, Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян. Но могут быть проблемы с привлечением четвертого партнера, без которого не обойтись, чтобы иметь большинство в парламенте. Объединенный список на переговорах о формировании правительства не будет проводить очень жесткие линии в отношении нового единства и прогрессивных. Иначе это заведет нас в тупик, считает сопредседатель партии Эдвард Смилтенс. Национальное объединение не будет вести переговоры с прогрессивными и партией «Латвия на первом месте», заявил лидер фракции Национального объединения Артурс Бутанс. Свои красные линии есть и у прогрессивных. В правительстве не должно быть представителя Союза зеленых и крестьян, экс-министра земледелия Армандо Краузе, который проходит по так называемому делу о помощи лесопереработчикам. Есть возражения у прогрессивных против вхождения в правительство экс-премьера Эвики Силини. Там кроются какие-то личные обиды, полагает политолог Оэрс Скудра. По его мнению, Силини вряд ли предложит еще раз возглавить правительство. По мнению политолога, руководство следующим правительством могут предложить депутату от объединенного списка Андрису Кулбергсу. Есть большая вероятность того, что новое правительство до выборов так и не удастся создать, и будет работать техническое правительство под руководством Силини, заявил после встречи с президентом лидер партии «Латвия на первом месте» Айнерс Шлессерс. Его партия в формировании правительства участвовать не будет. Наша задача – победить на выборах и поменять Сейм, сказал Шлессерс. Минувшей ночью жителям Балтского, Лудзенского, Краслопского и Резекненского краев было разослано сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Вооруженными силами были повышены меры противовоздушной обороны, в небо были подняты истребители миссии НАТО. Позже национальные вооруженные силы сообщили, что дроны не пересекали воздушную границу Латвии, но подлетали близко и меняли траекторию полета, поэтому решили перестраховаться и предупредить население об опасности. Правительственный кризис может негативно отразиться на ситуации вокруг национальной авиакомпании Air Baltic, считают эксперты. Здесь очень четко требуется государственный мандат, чтобы найти решение. Но для этого нужен министр, готовый продвигать процесс, считает авиационный эксперт Свен Кукемелк. Проблемы Air Baltic с убытками начались после ковида, когда компания перешла на один тип самолетов и заказала большое количество лайнеров, для которых сейчас трудно найти разумное применение, считает эксперт. Чтобы спасти авиакомпанию, нужно попытаться до начала лета быстро избавиться от лишних самолетов, сказал Кукемелк. Напомню, убытки Air Baltic в первом квартале этого года достигли 70 миллионов евро. В самой компании убытки объясняют внешними обстоятельствами. В эту субботу и воскресенье в столице пройдет рижский марафон Рими. Городские власти призывают автомобилистов и рижан с пониманием отнестись к масштабным ограничениям движения. Уже сегодня вечером будет закрыт участок набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Самые масштабные ограничения движения в воскресенье, когда в разное время движение будет ограничено или перекрыто как на мостах через Даугаву, так и в центре города и микрорайонах. С подробным временем закрытия и открытия участков трассы, а также с точками пересечения маршрута жителям и автомобилистам предлагают ознакомиться на карте ограничений движения Рими-Ригас-Маратонс. Для удобного передвижения по городу водители призывают использовать Waze, где будут точно отображаться запланированные ограничения и моменты открытия улиц. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Здравствуйте, подруги и други мои! Рад вас приветствовать в эфире радио СВХ плюс Димхаров в студии. Сегодня пятница, 15 мая. Давайте сразу же с очень радостной, с очень праздничной с даты сообщения новости начнем наше с вами сегодняшнее общение. Сегодня рождение акционерного общества радио СВХ, в состав которого входит и радио СВХ, разумеется, и радио СВХ плюс, и радио СВХ ЛВ. Спин-ФМ и Голд-ФМ, и телевидение СВХ будет в... Ничего не забыл? Ну, что-то и забыл, кстати. Вот, в акционерное общество радио СВХ, которое сегодня встречает свой первый день рождения на Слока 65 и 33-й день рождения в истории радиовещания, в мировой истории радиовещания, не побоюсь этого слова. В общем, всех... Поздравляю всех, кто имеет к этому событию отношение, поздравляю от души. Итак, Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман сегодня отмечают свои именины по православным традициям. Арита, Арита, София и Тайга сегодня отмечают свои именины по латышским традициям. Поздравляю всех, у кого сегодня день рождения. Добра, счастья, удачи, хорошей музыки, солнечного оранжевого настроения всегда. Счастья, здоровья, исполнения желаний, хороших новостей побольше. О других праздниках сегодняшнего дня давайте поговорим. Сегодня отмечается Международный день семьи, между прочим. Международный день климата и день климатолога. Вот, кстати, про климат мы с вами решили сегодня поговорить в нашем телеграм-опросе. Радио СВХ Плюс, напомню, наш канал в телеграме. Вот там, пожалуйста, ответьте на вопрос, довольны ли вы латвийским климатом. Вот такой вопрос сегодня. Большинство, пока 64%, между прочим, ответили «да». Посмотрим, что будет к концу сегодняшнего моего эфира, близок к 19:00. Сегодня, кстати, у нас будет конкурс, пока не скажу, какой, вот, в котором мы разыграем с вами еще 3 места в финале. Сегодня будет большой финал. В этом финале мы разыграем с вами 2 билета на концерт группы The Prodigy. И там же в качестве утешительных призов разыграем парочку гамаков. Это еще не все хорошие новости. Честное слово, мне удалось найти несколько интересных новостей. Обязательно вам расскажу. Вы обязательно присылайте свои хорошие новости. Напоминаю, 25-45-25-25. Номер, по которому можно связаться всевозможными способами. СМС, WhatsApp, Telegram. Если очень надо, звоните на адрес электронный plus@radiosvh.lr. Это хорошая новость. Поехали.
1: СВХ плюс.

0: Хорошие новости с Димом Харровым.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Magazīnach Lidl dni XXL. 14. maja sir čedar XXL 500 gram 5,69. Sirnie zakuski XXL raznie vidi 6,99. Kafejnie zirna krema XXL 1 kilogram 200 gram 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
4: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
5: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
4: Метрополы. Видеть и увидеть.
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju. Iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā.
11: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и MN Мебелос LV.
0: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
12: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
0: СВХ+.

песенку мы сыграли для нашего радиослушателя Виталия, который заодно сообщил, может быть, не самую хорошую новость, но зато вдруг кому-то эта новость пригодится. На Мукусальском кольце, к сожалению, случилась авария. Там фура принял участие в этой аварии. Судя по всему, эта авария мешает движению, и будут там проблемы с передвижением. Мукусальское кольцо, к сожалению. Вот она, пятница начинается. Драйв-тайм уже сейчас. 15:22. Так, хорошая новость, однозначно хорошая новость, ловите. Регулярное участие в культурной жизни может замедлять биологическое старение, считают ученые из Университетского колледжа Лондона. Британские ученые, другими словами. Посещение музеев и выставок, занятия живописью, фотографией, танцами или пением напрямую влияют на более медленное старение организма на биологическом уровне, утверждают ученые. По словам исследователей, эффект оказался сопоставим с разницей между курящими людьми и теми, кто отказался от курения. Представьте себе, вот она, великая сила искусства. Речь идет как об активном участии, пении, рисовании, рукоделии или танцах, так и о простом оккультурном досуге. Посещение галерей, музеев, библиотек, исторических мест и концертов. Особенно выраженный эффект исследователи зафиксировали у людей старше 40 лет, представьте себе. Авторы исследования отмечают, что искусство все еще рассматривается как полноценный фактор здоровья наряду с физической активностью. Искусство наряду с физической активностью. По словам ученых, культурная вовлеченность помогает снижать уровень стресса, воспалений и риски сердечно-сосудистых заболеваний. Вот она, великая сила искусства, доказанная учеными. Британскими. Не самыми плохими, как мне кажется. Так, продолжаем нашу программу. Очень красивая песня. Кстати, очень эту песню люблю, Лизочка. И вместе с вами с удовольствием послушаю. Лиза, наша радиослушательница, вспомнила о песне Андрея Губина, которая так и называется «Лиза». Давайте послушаем, дорогая.

эту песенку мы подарили нашей радиослушательнице Вере, которая рассказала нам еще, к сожалению, об одной аварии, да из четырех машин на Карля Ульмана Гатова. Если ехать из центра в Задвинье после моста в левой полосе случилась эта авария. А полиция уже на месте. Будем надеяться, что скоро эта авария и, вернее, ее последствия рассосутся. Вот, и что никто серьезно не пострадал. Спасибо, Верочка. Удачи вам на дорогах. Такая пятница. К сожалению, вот на такие сообщения богато. Не спешим. Спокойно, с чувством, с расстановком. Соблюдайте дистанции, правила дорожного движения. Вы уж простите за нравоучение, но вы же не хотите потом разбираться с полицией или составлять там этот протокол. Поэтому слушаем радио СВХ+. И едем дальше. Вот. Хорошо? Молодцы. Вы справитесь. Я вас уверен. Вот. Давайте хорошую новость расскажу. Забавная новость произошла на одной аргентинской радиостанции, где ведущие пригласили в студию уфолога. Уфологи — это люди, которые...

0: Жизнь на других планетах. Уролог ответил, что допускает такую возможность, но точного ответа у него нет. Позже беседа, понятное дело, сместилась вот с этих уфологических тем в урологические темы. Эфир быстро свернул с темы НЛО в сторону мужского здоровья, как мне кажется, не менее важную тему. Вот так одна перепутанная буква полностью поменяла сценарий выпуска. Но согласитесь, забавный случай, правда? Наташа, наша радиослушательница, делится с нами своей хорошей новостью. Наташа нашла работу. Вот, молодец, большая Наташа. Всяческих вам успехов. Вот, пусть все у вас на новой работе получится. Пусть денег платит много. И пусть эта работа доставляет вам удовольствие. Надеюсь, какая-то песенка от Beautiful Boys. Такая нежная любовь, которая звучит по вашей просьбе.
1: СВХ+.

0: свежие новости с Димом Харровым продолжаются.
1: Замечательное поздравление сейчас прочитаю, к которому с удовольствием присоединюсь. Здравствуйте, любимое радио. Спасибо за любимое. Хотим передать большой привет нашему любимому папе и мужу Андрею Паршину, настоящему дальнобойщику, который только сегодня вернулся из рейса. Вчера у него был день рождения. Мы с мамой хотим еще раз поздравить ее и сказать, как сильно мы его любим и ждем дома. Папа, спасибо тебе за твою заботу, за твой труд, за все, что ты делаешь для нас. Пусть дорога всегда будет легкой и счастливой. А дома тебя всегда ждут тепло, любовь и самые родные люди. Такое замечательнейшее поздравление. Дорогой Андрей, мы присоединяемся к каждому слову и ко всем словам, которые прозвучали вчера, еще, возможно, прозвучат. С днем рождения! Обнимаем, удачи желаем вам. И не только на дорогах. Эта песенка звучит для вас.

0: Это хорошие новости.
1: Salik uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksimā.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 €. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
5: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр 1,89 €. Лидл стоит

of the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Technotronic. East 17. 14 апреля.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Слушайте, какую новость расскажу. Кольцо с бриллиантом. Бриллиант называется Ocean Dream. Мечта океана. Продано на аукционе в Женеве за 17 400 000 долларов. Приблизительно. Там в швейцарских франках, но вот 17 миллионов. Торги прошли в рамках недели роскоши. Оказывается, в Женеве еще неделя роскоши существует. Торги длились около 20 минут. Лот стал самым дорогим бриллиантом ярко-зеленого цвета, когда-либо проданным на аукционе, а также самым дорогим предметом в рамках недели роскоши в Женеве. В центре кольца находится бриллиант треугольной формы весом 5,5 карата. Его окружает около двух десятков белых бриллиантов ромбовидной огранки. Я видел фотку. Симпатичное колечко. По данным аукционного дома, камень обнаружили в Центральноафриканской Республике в 90-х годах прошлого века. Вот Смитсоновский институт включил его в число 8 наиболее редких алмазов в мире по сочетанию цвета и чистоты. Ocean Dream уже выставляли на торгах ранее. Впервые его продали в Женеве в мае 2014 года, 12 лет назад. Тогда он ушел за 7,7 миллионов швейцарских франков. В два раза меньше цена была, чем вот сейчас. 13 миллионов там 600 тысяч швейцарских франков. Вот такая новость пришла из Женевы с недели роскоши, где мы практически с вами, можно сказать, побывали. Так, сообщение пришло от ноунейма. Ну так стоит вместо имени ноунейм стоит. Я сразу на русский давайте перейду. Добрый день, можно ли Инессу поздравить с днем рождения и подарить песенку про день рождения? Дорогая Инесса, конечно же, мы поздравляем вас с днем рождения и дарим вам песенку про день рождения от крокодила Гены. Всяческих вам успехов, удачи, здоровья, любви, счастья.
2: Пусть бегут

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
3: 8 августа в зале «Дзинтери» юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале «Дзинтери». Билеты в продаже в сети «Билетсервис».
4: Это «Хорошие новости» с Димом Харровым. Все остальное подождем.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ Плюс. Весна на Плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Этой ночью местами небольшие дожди и грозы по западным и восточным районам. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем небольшой дождь возможен по отдельным западным и восточным районам. Ветер слабый. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. На побережье прохладнее, плюс 10, плюс 15. В Репе и Венспилсе без осадков до плюс 12. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 19. В Риге без осадков и до плюс 20.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: После встреч с руководством политических партий президент не собирается сегодня делать публичных заявлений. Минувшей ночью дроны не нарушали воздушное пространство Латвии. На выходных и в начале следующей недели ожидаются дожди, затем более солнечная погода. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня встречается с партиями, представленными в Сейме, чтобы выяснить ситуацию и возможности формирования нового правительства после отставки правительства Эвики Силани. По завершению этих встреч президент пока не планирует каких-либо публичных заявлений. Официально известно, что с инициативой создания нового правительства выступили три партии. Объединенный список «Национальная объединение» и «Союз зеленых и крестьян». Но могут быть проблемы с привлечением четвертого партнера, без которого не обойтись, чтобы иметь большинство в парламенте. По мнению политолога Оира Скудры, Эвики Силани вряд ли предложат еще раз возглавить правительство. По его мнению, руководство следующим правительством могут предложить депутату от объединенного списка Андрису Кулбергсу. Есть большая вероятность, что новое правительство до выборов так и не удастся создать, и будет работать техническое правительство под руководством Эвики Силани, заявил после встреч с президентом лидер партии «Латвия на первом месте» Айнерс Шлессерс. Его партия в формировании правительства участвовать не будет. Наша задача – победить на следующих выборах и поменять Сейм, сказал Шлессерс. Минувшей ночью жителям Балтского, Лудзинского, Красловского и Резекненского краев было разослано сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Вооруженными силами были повышены меры противовоздушной обороны, в небо были подняты истребители миссии НАТО. Позже национальные вооруженные силы сообщили, что дроны не пересекали воздушную границу Латвии, но подлетали близко и меняли траекторию. Поэтому решили перестраховаться и предупредить население об опасности. В эту субботу и воскресенье в столице пройдет Рижский марафон. Городские власти призывают автомобилистов и рижан с пониманием отнестись к масштабным ограничениям движения. Самые масштабные ограничения движения в воскресенье, когда будет ограничено или перекрыто движение на мостах через Даугаву. Автомобилистам предлагают ознакомиться с ограничениями на карте Риме Ригас Маратонс или использовать Waze, где будут четко отображаться запланированные ограничения. В предстоящие выходные температура воздуха в Латвии во многих местах превысит плюс 20 градусов, но возможны ливни и грозы. В ряде мест сильные ливни и грозы. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21. Начало следующей недели также будет богато на осадки, но в продолжении новой недели температура улучшится, обещают более сухую, но и более солнечную погоду. На большей части территории температура воздуха превысит отметку плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 16:08. Рад вас приветствовать, друзья мои, подруги, в прямом эфире радио СВХ плюс. Пятница. Прекрасный, замечательный, весенний, очень теплый сегодня день. Правда? Середина мая, 15 число. И я постараюсь сделать себя всячески, чтобы ваше настроение было на уровне. Даже если вдруг какие-то пробки вам мешают. Кстати, если есть что рассказать о пробках, о каких-то других препятствиях на дорогах, об радарах, рассказывайте и помогайте другим участникам и участницам движения. Я, в свою очередь, предложу в очередной раз вам поучаствовать в нашем очередном опросе. Если не слышали, то сегодня мы решили спросить про латвийский климат. Сегодня Международный день климата. И довольны ли вы латвийским климатом? Вот такой у нас сегодня вопрос в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс». Заходите, оставляйте свое мнение. Едем.
0: Драйв-тайм. С нами. What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Орать на лобовое стекло бессмысленно. Оно не обижается.
1: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
3: Анастасия, специалист Карглаз.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
6: Подготовься к лету с 220LV до минус 35% на товары для отдыха участникам 220LV+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
8: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
9: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
10: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах «Лидо». Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента «Лидо». Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах «Лидо».
11: СВХ+.

0: Красивые, красивые, красивые ответы.
1: Итак, в эфире конкурс «Красивые ответы». У нас будет три тура сегодня этого конкурса. И как минимум еще троих финалистов мы отберем. А вот к тем 12, между прочим, которые уже отобраны за всю эту неделю. И, соответственно, где-то в половину седьмого устроим большую лотерею, большой финал, в котором главным призом будет два билета на концерт группы «The Prodigy», которая выступит на «Вондерсале» 27 июня. Ну и еще парочку гамаков в качестве утешительных призов также разыграем. Да? Договорились? Итак, поехали. Я напоминаю вам правила конкурса «Красивые ответы». Я вам читаю или пословицу, или поговорку, или какую-то цитату, как мне кажется, довольно красивую. Вот. А вы по-своему красиво, не банально все это дело заканчиваете. Читаю не полностью, да? Обычно вы с этой задачей справляетесь великолепно. Уверен, что и сегодня будет такой же результат. Прочитаю-ка я вам часть цитаты римского философа, поэта и государственного деятеля. Сенека. Зовут парня, звали парня. Наверняка вы слышали о таком философе. Сенека. Лучше иметь не деньги, а... Лучше иметь не деньги, а... Закончите, пожалуйста, эту цитату. Да, а самое главное, если вы закончите точно так же, как закончил Сенека, вот, вы ничего не выиграете. Вот такие наши правила. Вам надо самому или самой придумать самый красивый ответ. Отправить его на 25-45-25-25 к нам сюда на радио СВХ плюс СМС или ватсапкой и поучаствовать в розыгрыше двух билетов на Prodigy, ну или, возможно, гамака. Лучше иметь не деньги, а...

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна на плюсе.
2: Ну, что я могу сказать? Прогноз погоды на завтра, а завтра суббота, 16 мая, очень даже перспективненький, я бы так его назвал. Ночью местами небольшие дожди и грозы по западным и восточным районам, плюс 5, плюс 10. Завтра днем небольшой дождь возможен по отдельным западным и восточным районам, при этом слабый ветер. Плюс 15, плюс 20 температура, на побережье прохладнее 10-15 градусов. Лепа и Венспилс без осадков, плюс 12, Даугавпилс и Резекне без осадков, 19, в Риге опять-таки без осадков, 20 градусов выше нуля.
1: Это драйв-тайм.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Риск заражения хантавирусом для жителей Европы очень низок, подчеркивает Латвийский центр по контролю заболеваний. Хантавирус – это редкое респираторное заболевание, которое обычно передается от инфицированных грызунов и может вызывать нарушение дыхания и сердечной деятельности, а также геморрагическую лихорадку. Всемирная организация здоровья, расследуя недавний случай вспышки хантавируса на борту круизного судна, полагает, что начало цепочки заражения связано с нидерландской парой, которая могла инфицироваться еще до посадки на судно. В настоящее время заболевшим и установленным контактным лицам назначены карантин и медицинское наблюдение. В Латвии случаи заражения хантавирусом регистрируются сравнительно редко. В последние годы фиксируется от 3 до 6 случаев в год, отмечает Центр профилактики заболеваний. Риск для путешественников в целом остается низким, но специалисты призывают жителей Латвии соблюдать меры безопасности во время походов по природным маршрутам или поездок в сельские районы. Чаще всего контакт с инфекцией происходит в местах обитания грызунов или в редко используемых хозяйственных помещениях. Риск существенно повышается при несоблюдении чистоты и порядка в помещениях, а также при выраженном присутствии грызунов, о котором свидетельствуют экскременты и другие следы. Туристы могут столкнуться с грызунами и в природе, в том числе в местах наблюдения за животными, где их подкармливают. Во время поездок, особенно по маршрутам природного туризма в кемпингах или сельской местности, жителям рекомендуется регулярно мыть руки с мылом и водой. Если вода недоступна, следует использовать дезинфицирующее средство для рук. Центр также советует выбирать чистые и хорошо ухоженные места проживания без видимых признаков присутствия грызунов. Берегите свое здоровье.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Подводим итоги конкурса. Первый тур. Красивые ответы. Вы большие молодцы. Очень много вариантов прислали. Очень много. И я отобрал лучшие. Сейчас лучшие прочитаем. Пожалуйста, не обижайтесь те, чьи варианты не прочитают. Действительно, было очень много вариантов. Лучше иметь не деньги, а... Вот на этом «а» я оборвал цитату Сенеки, римского философа, поэта и государственного деятеля. Давайте закончу, как Сенека. «Лучше иметь не деньги, а власть». «Над теми, у кого они есть», — говорил Сенека. Кстати, у нас было парочку Сенек в вариантах. Так, лучшие варианты прочитаю, вариант победителя. «Лучше иметь не деньги, а свободу быть собой». Здорово. Да, было очень много вариантов про любовь, верность, здоровье, счастье и так далее. Да, но они все как бы очевидные. И вот, как мне кажется, все эти варианты неплохо сошлись вот в этой версии. Лучше иметь не деньги, а возможность распоряжаться. А то, что невозможно на них купить. Вот. А то, что невозможно на них купить. Отличный вариант. Лучше иметь не деньги, а возможность распоряжаться чужими деньгами. Лучше иметь не деньги, а 30 часов в сутках. Лучше иметь не деньги, а воспоминания, как их потратил. Приятные, наверное, все-таки воспоминания. Лучше иметь не деньги, а шанс вернуться в прошлое. Лучше иметь не деньги, а день сурка в день зарплаты. И вот вам, пожалуйста, вариант победителя. Победителя зовут Александр. Лучше иметь не деньги, а наглость их не иметь. Очень мне понравился этот вариант. Кажется, он очень-очень философский. Не хуже, чем у Сенеки. Лучше иметь не деньги, а наглость их не иметь. Саша, вы в финале. Финал у нас сегодня около половины седьмого. Там разыграем два билета на The Prodigy, концерт в Риге, а также парочку гамаков. Будьте с нами. И два еще конкурса «Красивые ответы» впереди.

0: СВХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается, я сильно пью.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри,

0: на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на metropole.optica.lv.
1: Метрополы. Видеть и увидеть.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл стоит того.
3: Только 3 дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: В Кассинукай выгодные цены каждый день. Туристический стул Outliner 12,99. Композитная террасная доска 2,9 метра 9,99. Мульча из сосновой коры. Средняя фракция 200 литров 12,99. Кассинукай. Предложение действует в магазинах Кассинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Спинскопа ар Рода Рейсинг вечерних трассе. Nepalaid garām! 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais roda racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un roda racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Drive Time – совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах «Лидо».

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Тим Харов.
3: Давайте взглянем на статистику вчерашнего дня, как мы передвигались по дорогам Латвии 14 мая. Вчера был 14 мая, да? Итак, поехали. Всего было зарегистрировано 448 нарушений правил дорожного движения. Кстати, на 48 больше, чем позавчера. Лидирует в данном показателе Латгале 114 нарушений. По-моему, в Латгале вчера было меньше всего. Могу ошибаться. А аварий случилось 139, на 30 больше, чем позавчера. И здесь, как всегда, лидирует Рига, 88 аварий. А в Курзуме всего 4 аварии. Вот так вот. Довольно много пострадавших, надо сказать. 14 человек вчера в авариях пострадало. Большинство из них в Риге. 9 человек, из них один пешеход и один велосипедист. В Земгале трое, в Видземе один, в Латгале один человек пострадал. В Курзуме без пострадавших. Молодцы. А в графе погибших также стоит 0. И уже который день стоит 0. И там очень красивый, очень хороший, очень правильный ноль в данном случае. За агрессивное вождение вчера было задержано 3 человека. Вот, 2 в Риге, 1 в Латгале. За скорость вчера было составлено 200, ровно 200 протоколов, насколько я понимаю. Здесь лидирует Латгале, 59 нарушений скоростного режима. Один всего лишь человек вчера был задержан за вождение в нетрезвом виде, в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство у него будет конфисковано. А что касается угона, один угон транспортного средства случился вчера в Риге. Вот такова статистика.
1: Драйв-тайм. Едем, едем дальше. Тай на небе тучи. А тучи как люди. СВХ+. Ты

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
1: Скажу Салга Баффелинч.
2: Аркафею и отладывинч.
1: Оя.
2: Салга Баффелинч.
3: Антея Салга Квадратинч.
4: Гашувавинч.
5: Я Квадратинч.
6: Сладкос. Купа Арьяуно Шоколад с брауни и гаши с квадратинью.
7: Готовься к лету вместе с ЮСК. На мебель для дома и сада, матрасы, постельное белье, одеяло, подушки и товары для интерьера скидки до 60%. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
10: Рестораны «Вайрок Соус» и «Мартиня Беттия» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». «Real to Real».
11: «I like to move it, move it».
10: Технотроник. East 17. 14 августа.

0: Центр рассказывает о том, что на улице Деглова в сторону центра города у складов Рими на пешеходном переходе стоит машина пострадавших. Вроде как не видно, и слава богу, но на пробку Александр прогнозирует. Деглова в сторону центра у складов Рими. Спасибо, Саша, удачи. И не только на дороге.
1: Хиты навсегда. Золотой запас радио.

0: Weekend для всех. Мне не надо звонить, мне не надо писать по ночам. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Кук на радио, которое рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью местами небольшие дожди и грозы по западным и восточным районам. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем небольшой дождь возможен по отдельным западным и восточным районам. Ветер слабый. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. На побережье прохладнее. В Лепе и Венспилсе без осадков и до плюс 12. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 19. В Риге также осадков не ожидается и до плюс 20.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Президент после встреч с руководством политических партий не собирается сегодня делать публичных заявлений. В Венспилсе произошла утечка метанола. В начале недели дожди, затем погода улучшится. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По завершению встреч с политическими партиями президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня не планирует каких-либо публичных заявлений. Сегодня в течение всего дня президент встречается с каждой из представленных всеми политических партий, чтобы выяснить возможности формирования нового правительства после того, как в отставку подала премьер-министр Эвика Силиня от «Нового единства». Пока о готовности создать правительство совместно заявили три партии. Объединенный список «Национальное объединение» и «Союз зеленых и крестьян». Но для большинства в парламенте нужна четвертая партия. И это может быть партия «Новое единство». Так как с прогрессивными и партия «Латвия на первом месте» отказывается сотрудничать «Национальное объединение». Все три партии также допускают возможность создания правительства меньшинства. По мнению политолога Ойера Скудре, Эвики Силине вряд ли предложат еще раз возглавить правительство. По его мнению, руководство следующим правительством могут предложить депутату от объединенного списка Андрису Кулбергсу. Есть большая вероятность того, что новое правительство до выборов так и не удастся создать и будет работать техническое правительство под руководством Эвики Силини, заявил после встречи с президентом лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлессерс. Его партия в формировании правительства участвовать не будет. «Наша задача – победить на следующих выборах и поменять Сейм», – сказал Шлессерс. Прошлой ночью жителям Балвского, Лудзенского, Красловского и Резекненского краев было разослано сообщение о возможной угрозе с воздуха. Вооруженными силами были повышены меры противовоздушной обороны, в небо были подняты истребители миссии НАТО. Позже латвийские военные сообщили, что дроны не нарушали воздушную границу Латвии, но подлетали близко и меняли траекторию полета. Поэтому о возможной опасности решили предупредить местное население. Сегодня днем в Венспилсе произошла утечка метанола из железнодорожной цистерны на улице Земелю. Пожарные охладили цистерну и остановили утечку метанола. Работы на месте были завершены около 3 часов дня. Проведенные замеры показали, что опасной концентрации метанола в воздухе не обнаружено. Угрозы для населения нет. В эту субботу и воскресенье в столице пройдет Рижский марафон Рима. Городские власти призывают автоводителей и рижан с пониманием отнестись к масштабным ограничениям движения. С ограничениями можно ознакомиться в интернете на карте Рими Ригас Маратонс, а также можно использовать Waze, где будут отображаться запланированные ограничения и моменты открытия улиц. В предстоящие выходные температура воздуха в Латвии во многих местах превысит плюс 20 градусов, но возможны также ливни и грозы. В начале следующей недели также ожидается дождливая погода, но во второй половине недели обещают сухую и солнечную погоду. На большей части территории температура воздуха превысит отметку в плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 17:10, пятница, 15 мая. С вами радио СВХ плюс Дим Харов. И очередной час вещания программы Drive Time. В этом часу очередной конкурс под названием «Красивые ответы». Мы узнаем им очередного финалиста. А в следующем часу, между прочим, у нас уже финал, в котором мы разыграем билеты на концерт The Prodigy. Ну и в качестве утешительных призов еще пару гамаков добавим. Очень интересная информация о подержанных автомобилях, которые были зарегистрированы вот за эти 3 месяца этого года. В Латвии, насколько я понял, 9108 новых подержанных автомобилей было зарегистрировано. То есть по 3000 в месяц приблизительно. Машин больше стало, заметили? Какие марки лидируют, об этом также расскажу. И много другого интересного. Будьте с нами, поехали.
2: СВХ плюс.

0: писанные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
7: Лилакция Вейкалос Максима. Брифдену пьедавайуми но 14 лиц 18 мая. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Sports.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
1: Это в Lidl, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали, берем.
3: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl, твой рецепт силы.
4: СВХ плюс.

Даю сигнал к началу конкурса «Красивые ответы, что это за конкурс». Я вам читаю цитату. В данном случае это будет цитата Уолта Уитмана. Кстати, к концу жизни. Американский поэт, который к концу жизни обрел славу первого общенационального поэта США. Вот. А вы эту фразу, его цитату, заканчивайте по-своему. По нашим правилам, если ваше окончание совпадет с окончанием автора, вы ничего не выиграете. А разыгрываем мы место в финале, в большом финале, который состоится в следующем часу. Там разыграем среди финалистов два билета на концерт группы The Prodigy уже совсем скоро, 27 июня в Вондерсале в Риге. И еще парочку гамаков там же разыграем. Итак, всегда смотрите на солнце. Все, я закончил. А Уолт Уитман продолжил. И вы продолжаете. И заканчиваете. 25-45-25-25. Придумайте, пожалуйста, красивый ответ, красивое дополнение, продолжение этой фразы. Всегда смотрите на солнце. Жду ваши варианты. Уверен, вы справитесь.

0: весна, к которой прислушиваешься.
1: Весна на плюсе!
0: Весна на плюсе!
2: А вот что синоптики нам на завтра обещают. Ночью местами небольшие дожди и грозы по западным и восточным районам. Плюс 5, плюс 10 температура. Завтра днем небольшой дождь возможен по отдельным западным и восточным районам. Ветер слабый. Температура плюс 15, плюс 20. На побережье прохладнее 10-15. Лепа и Венспилс без осадков 12. Рызок на Даугавпилс без осадков 19. В Риге также без осадков 20 градусов тепла. Прекраснейший прогноз на завтра. Кстати, сегодня международный день климата. И по этому поводу мы с вами устроили опрос, довольны ли вы латвийским климатом. Вот на данный момент, на 17.27, 73% наших радиослушателей ответили «да», они довольны латвийским климатом. И только 27% ответили «нет». Наш телеграм-канал «Радио СВХ Плюс». Чем больше человек приголосует, тем интереснее будет. Заходите туда и голосуйте. А, телеграм-канал «Радио СВХ Плюс». Прямо сейчас, окей?

0: Автоновости.
1: Цены на топливо в Латвии в апреле этого года продолжали расти. Цена на дизельное топливо в апреле достигла 2 евро и 5 центов за литр и была на 8,5% выше, чем в марте, и почти на 35% выше, чем в апреле годом ранее. В свою очередь, цена на бензин росла медленнее. Цена 95-го бензина в апреле выросла до 1 евро 80 центов за литр, что на 8,2% выше, чем в марте, и почти на 15% больше, чем год назад. Ситуация на топливном рынке особенно обострилась после 2022 года, когда ЕС сменил источники поставок дизельного топлива, увеличив импорт из других регионов, в том числе с Ближнего Востока, одновременно существенно сократив поставки из России. Это объясняет, почему оптовые цены на дизельное топливо в Европе росли быстрее, чем цены на бензин, поскольку участники рынка заложили в цены более высокие логистические расходы и расходы по рискам, поясняют в Министерстве экономики Латвии. Минфин ожидает, что в мае этого года средняя цена на бензин марки 95 будет сопоставима с уровнем апреля, а средняя цена на дизельное топливо снизится и не превысит 2 евро за литр. В министерстве отмечают, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и дальнейшие новости о возможном прекращении военных действий могут снизить цены на нефть, а очередная волна эскалации может привести к росту цен как на нефть, так и на топливо. Оценивая в целом влияние этого конфликта на цены на топливо в Латвии, следует сделать вывод, что прямой эффект в полной мере виден и отражается в индексе потребительских цен. В свою очередь, косвенные последствия только будут формироваться, и в настоящее время их масштаб трудно прогнозировать. В значительной степени это будет определяться продолжительностью конфликта. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Заканчивали цитату американского поэта Уолта Уитмана. «Всегда смотрите на солнце», — говорил Уолт Уитман и заканчивал. «И тени будут позади вас». Да? Круто, правда? «Всегда смотрите на солнце, и тени будут позади вас». Но ваше окончание этой цитаты ничуть не хуже, должен я сказать. Итак, внимание, лучшие варианты прочитаю. «Всегда смотрите на солнце, и оно принесет тебе веснушку в подарок». Милый вариант, мне очень понравился. «Всегда смотрите на солнце», сказал Людовик XVI. Зачет. «Всегда смотрите на солнце, и ваше сердце никогда не покроется льдом». Здорово. «Всегда смотрите на солнце, морщины все равно появятся, зато будете выглядеть счастливым». Еще один замечательный вариант окончания. «Всегда смотрите на солнце, ведь вы сами выбрали ее». А? А? Молодцы, молодцы. И вот вариант победителя. Победителя зовут Никита. «Всегда смотрите на солнце. Оно встает после каждого падения». Здорово. Никита в финале. Финал в следующем часу. И еще один тур конкурса «Красивый ответ». Спасибо, вы молодцы.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
2: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари».

0: Я слушаю СВХ плюс.
1: Я слушаю СВХ плюс.
2: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
3: И я слушаю радио СВХ плюс.
4: В студии Дим Харов.
5: Очень интересная статистика мне попалась на глаза. Сразу же хочу извиниться, будет довольно много цифр, да. Но, как мне кажется, довольно интересны эти цифры. И есть с чем сравнить. И без этих цифр здесь, ну, как бы статистика и не статистика. Смотрите. Речь идет о зарегистрированных, подержанных легковых автомобилях, да? То есть, вот, насколько я понимаю, привезенных в нашу страну откуда-то. Ну, или каким-то образом. БУ, а зарегистрированный автомобиль в стране. За 3 месяца этого года, то есть за январь, за февраль. И что у нас там? Март? Забыл, как выяснилось. В стране было зарегистрировано 9108 подержанных легковых автомобилей. Да? Плюс еще 766, забегая вперед, микроавтобусов. Ну, это около 10 тысяч. Да? Подержанных. Что на 3%, кстати, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Давайте сейчас в игрушку сыграем. Вот если вы вдвоем или втроем сидите, и, да, то есть можете вот играть между собой. Кто отгадает, какая марка самая популярная, больше всего каких автомобилей подержанных было зарегистрировано в первые 3 месяца этого года. Вы между собой. Или со мной играть. Итак, как вы думаете, какая самая популярная марка? 1687 машин было зарегистрировано БУ этой марки, и это BMW. 1687 машин. На втором месте, как вы думаете, кто? Audi. 1217. На третьем месте? Volkswagen. 1094. Далее, четвертое место у кого, как вы думаете? Volvo. 1008 автомобилей. И замыкает пятерку. Кто? Правильно. Немцы рулят. Mercedes-Benz. 567 бэушных автомобилей было зарегистрировано в этом году. К этому еще, если добавить 766 микроавтобусов, правда, микроавтобусов регистрируют меньше, чем в прошлом году, то получается, что около 10 тысяч только БУ автомобилей за 3 месяца появилось в нашей стране. Это не говоря о новых автомобилях, проданных в салоне. Ну вот как-то так. Машин все больше и больше. Всем тем, кто приобрел автомобиль в этом году, поздравления!
4: Это «Драйв-тайм».

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
1: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунец и ЗАБЦ.
2: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
3: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bank?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, Big Bank платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
7: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
8: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью по западным и восточным районам местами небольшие дожди. Температура воздуха от плюс 5 до плюс 10. Завтра днем небольшой дождь также возможен по отдельным районам на западе и востоке страны. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 15 до плюс 20, на побережье прохладнее. В Лепе, Венспилсе без осадков и только до плюс 12. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 19, в Риге без осадков и до плюс 20.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: президент Латвии не собирается делать сегодня публичных заявлений. Дроны минувшей ночью подлетали близко к границе, но ее не пересекали. В начале недели ожидаются дожди, затем погода улучшится. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: По завершению встреч с политическими партиями президент Латвии Эдгар Ринкевич не планирует сегодня делать каких-либо публичных заявлений. Сегодня в течение всего дня президент встречался с политическими партиями, чтобы выяснить возможности формирования нового правительства после того, как в отставку ушло правительство Эвики Силини. Пока о готовности создать правительство совместно заявили три партии. Объединенный список «Национальное объединение» и «Союз зеленых и крестьян». Но для большинства в парламенте нужна четвертая партия. И это может быть партия «Новое единство», так как с прогрессивными и партией «Латвия на первом месте» отказывается сотрудничать «Национальное объединение». Все три партии также допускают возможность создания правительства меньшинства. Новое единство готово возглавить новое правительство, но также готово присоединиться к тому правительству, в котором не будет депутатов от партии «Латвия на первом месте» и «За стабильность», заявил лидер фракции нового единства в Сейме Эдмунд Юревиц. Но на первом этапе новое единство не будет выдвигать своего кандидата в премьеры. По мнению политолога Ойера Скудры, Эвики Силини вряд ли предложит еще раз возглавить правительство. По его мнению, руководство следующим правительством могут предложить депутату от объединенного списка Андрису Кулбергсу. Есть большая вероятность того, что новое правительство до выборов так и не удастся создать и будет работать техническое правительство под руководством Эвики Силини, заявил после встречи с президентом лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлессерс. Его партия в формировании правительства участвовать не будет. «Наша задача – победить на следующих выборах и поменять Сейм», – сказал Шлессерс. Прошлой ночью жителям Балвского, Лудзенского, Красловского и Резекненского краев было разослано сообщение о возможной угрозе с воздуха. Вооруженными силами были повышены меры противовоздушной обороны, в небо были подняты истребители миссии НАТО. Позже латвийские военные сообщили, что дроны не нарушали воздушную границу Латвии, но подлетали близко и меняли траекторию полета. Поэтому о возможной опасности решили предупредить местное население. Сегодня днем в Вентспилсе произошла утечка метанола из железнодорожной цистерны на улице Земелю. Пожарные охладили цистерну и остановили утечку метанола. Работы на месте были завершены около 3 часов дня. Проведенные затем замеры показали, что опасной концентрации метанола в воздухе не обнаружено. В эту субботу и воскресенье в столице пройдет Рижский марафон Рима. Городские власти призывают автоводителей и рижан с пониманием отнестись к масштабным ограничениям движения. С ограничениями можно ознакомиться в интернете на карте Рими Ригас Маратонс, а также можно использовать Waze, где будут отображаться запланированные ограничения и моменты открытия улиц. В предстоящие выходные температура воздуха в Латвии во многих местах превысит плюс 20 градусов, но возможны ливни и грозы. В начале следующей недели будет циклон, поэтому также ожидается дождливая погода. Но во второй половине недели обещают сухую и солнечную погоду. На большей части территории температура воздуха превысит отметку в плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. И хороших вам выходных.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: 18 часов и 8 минут. Всем привет, меня зовут Дим Харов. Это Drive Time. Между прочим, сегодня начался чемпионат мира по хоккею. Прямо сейчас идут два матча. Финляндия-Германия. Финны выигрывают 1-0, там второй период. И канадцы выигрывают у шведов 2-0 после первого периода, если ничего не путаю. Сборная Латвии завтра в 21:20 играет со сборной Швейцарии, с хозяйкой чемпионата. А послезавтра, в воскресенье, опять-таки в 21:20 сыграет со сборной Германии. Это так, чуть-чуть о хоккее. В этом часу у нас с вами огромное количество дел. Третий тур конкурса «Красивые ответы» и очередной финалист, а потом сразу же финал. Именно сегодня мы разыграем два билета на «Продиджи» в нашем эфире. Вот. И еще парочку гамаков, как утешительные призы. Все это буквально через несколько минут, но перед этим еще третий тур «Красивых ответов». Потом метеорологический прогноз, потом астрологический прогноз, а потом подведение итоги нашего опроса. Сегодня мы говорим про климат. А довольны ли вы латвийским климатом? Вот, оставляйте свои голоса в нашем телеграм-канале. Ну, радует то, что подавляющее большинство к этому моменту, 71% наших радиослушателей, климатом латвийским довольны. Это хорошо, это замечательно. Когда довольные люди слушают радио СВХ+. Это Дим Харов. Едем дальше.
2: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
4: Благодаря работе Шлессерсона на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
6: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 eiro gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen.lv.
8: Сто лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.
9: СВХ плюс.

Давай сейчас на билеты, которые мы разыграем буквально минут через 10. Вот, на билеты на концерт The Prodigy 27 июня Wonder Salon. Смотрю, что это билеты в сектор ГА, и первая цена одного билета 69 евро, между прочим. Такие призы мы разыграем. А разыграем мы два билета. Последнее место в финале. Прямо сейчас разыгрывается финал, буквально через несколько минут после окончания конкурса «Красивые ответы». Практически там сразу же. Но не об этом сейчас. Смотрите, вам надо красиво закончить фразу, которая принадлежит Пифагору. Пифагор, между прочим, это тот чувак, у которого штаны во все стороны равны. Он же древнегреческий философ, математик и мистик. Да-да-да. В общем, известный Кент. Его фразу, его цитату я сейчас произнесу не полностью. Вот, вам надо как-то будет по-своему красиво ее закончить. Самое главное, чтобы ваше окончание не совпало с окончанием Пифагора. Вряд ли, конечно, совпадет, поскольку Пифагор такой нравоучительный слегка. И я уверен, что у вас гораздо лучше будет окончание. Ну, посмотрим. Итак, просыпаясь утром, спроси себя. Давайте повторим. Просыпаясь утром, спроси себя. Окончание этой фразы красивое. Красивое окончание этой фразы. Пожалуйста, присылайте смс-кой или ватсап-кой на 25-45-25-25. Вступайте в борьбу за билеты на концерт группы Prodigy. Кстати, еще парочку гамаков разыграем от радио СВХ+.

0: радио «Поцелованная весной».
1: Весна на плюсе!
2: Весна на плюсе!
3: А я, пожалуй, поцелую этот прогноз погоды, чтобы он на завтра сбылся. Этой ночью местами небольшие дожди и грозы по западным и восточным районам. Ночью 5-10 градусов выше нуля. Завтра днем небольшой дождь, всевозможен по отдельным западным и восточным районам. Ветер слабый от 15 до 20. На побережье чуть прохладнее 10-15. Лепа и Венспилс без осадков плюс 12. Даугавпилс, Рызык, Нарига без осадков 19-20 градусов выше нуля.

0: Красивые ответы.
1: Все, ребята, закончили прием ваших сообщений. Вы молодцы. Давайте я вам всем поаплодирую. Огромное спасибо. Я в восторге просто от всех ваших вариантов, а даже от тех, которые не зачитают. Спасибо огромное. Здорово и прекрасно. Очень хороший конкурс у нас получился сегодня под названием «Красивый ответ». Подводим итоги третьего тура. Надо было закончить фразу Пифагора. Просыпаясь утром, спроси себя. Давайте я сначала вариант автора прочитаю. Просыпаясь утром, спроси себя, что я должен сделать? Вечером, прежде чем уснуть, что я сделал? Пифагор, древнегреческий философ, математик и мистик. У вас варианты гораздо лучше. Просыпаясь утром, спроси себя, кто на свете всех милее, всех красивее и смелее? Прелесть же. Просыпаясь утром, спроси себя, есть ли у вас план, мистер Фикс? Просыпаясь утром, спроси себя, а можно ли быть великой, не снимая одеяло? Красота! Просыпаясь утром, спроси себя, сегодня выходной? Да! Просыпаясь утром, спроси себя, кто-то вчера обещал выйти на пробежку? Да ладно! И вариант победителя. Очень такой прикладной вариант победителя. Просыпаясь утром, спроси себя, а убрали ли дети вчера лего? Зюськинд, так зовут автора варианта. И Зюськинд у нас попадает в финал, можно сказать, в последний вагон запрыгивает. У нас есть 15 финалистов, уж простите, сейчас прочитаю всех. Ведь, скорее всего, многие из них сейчас сидят, ждут своей победы и правильно делают, между прочим. У Олега будет шарик номер 1, у Натальи шарик номер 2, Руслан 3, Инга 4, Екатерина 5 шарик будет, да? Ольга 6, Галина 7, Игорь 8, Виктория 9, еще один Игорь, шарик номер 10. 5-4-8. Шарик номер 10, Игорь, да? Артур, шарик номер 11. Михаил, шарик номер 12. Александр, 13. У Никиты, 14. И у Зюськинда, соответственно, шарик номер 15. Смотрите, вот в этом кубке сейчас 15 шариков. Там-то, правда, 5 цветных, таких оранжевых. Это и на них написано 1, 2, 3, 4, 5. Это, значит, будет 11, 12, 13, 14, 15, да? Вот. Ну, так, чтобы... если вы будете наблюдать по камерам за тем, что происходит, чтобы все по-честному. Честное слово, там их 15. Я считал, Саша Буслаев считал. То есть там их 15. У меня нет никаких вот резонов вас как-то обманывать. И сейчас давайте-ка я их получше поперемешаю, а вы смотрите, самое главное, чтобы ни один не вывалился, черт побери. Вот, а вы смотрите, как все это дело будет происходить. Что сначала разыграем? Давайте, смотрите, у нас есть билеты на Prodigy, да, это наш главный супер гран-при. 2 билета на концерт группы Prodigy, 27 июня в Андерсале. И давайте 2 гамака разыграем, да? Давайте с гамака начнем. 1 гамак разыграем, да? Давайте прямо сейчас. Рукой еще попасть в этот. Я же не смотрю. Ну, давайте. Вот, допустим, вот этот шарик. И это шарик номер 14. Шарик номер 14. Кто у нас под 14 номером в моем гроссбухе? Это Никита, между прочим. Ага. Никите достается у нас гамак, записывая. Все, шарик номер... Почему 14? Потому что он оранжевый, да? То есть оранжевый — это десяточка плюс это. Хорошо, поехали дальше. Ну что, еще один гамак. Давайте еще один гамак расскажем. Так. Еще один гамак разыгрываем. И это шарик номер 2. Шарик номер 2. Кто у нас под шариком? Это Наталья. У Натальи у нас будет фирменный гамак от радиостанции СВХ+. Ну и сейчас тот самый торжественный момент, когда мы с вами разыграем 2 билета на концерт группы The Prodigy. Я даже фон выключу, чтобы было так вот... В тишине. В тишине. Итак. Ну, вот этот. Ну, давай. Вот этот. Вот этот. И это шарик номер 12. Оранжевый шарик с двоечкой. Это стало быть шарик номер 12, друзья мои, подруги. Под номером 12 у нас Михаил. 29984 и так далее. Номер телефона. Михаил, не знаю, слушаете вы сейчас или нет, но именно вы, Михаил, отправитесь 27 июня на концерт группы The Prodigy. Всем огромное спасибо. Все молодцы!

0: СВХ плюс.
1: Если б не было тебя, скажи, зачем.
2: А Михаил слушал. А, ура, прислал. Миш, поздравляю. Поздравляю, супер, здорово. Сейчас билеты вам отправлю.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, первая серия гороскопа на завтра. Овны, завтра вы проснетесь с песнями и в таком же состоянии ляжете спать, представьте себе. Вам будет вести буквально во всем. А? Оп, поперло-то. Тельцы, завтра вас будет тянуть к перемене всего, что только можно изменить. Результатом этого дня могут стать переклеенные обои, полностью измененная прическа или твердое решение ехать жить в Африку. Близнецы, завтра у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности. Отпразднуйте. Раки, вы понимаете необходимость перемен, но отчаянно не хотите делать какие-либо резкие шаги. Ну что ж, попробуйте менять все потихоньку, короткими перебежками. Львы. Завтра не стоит связывать себя каким-либо условностям. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то заслуживающее существования. Вон у как. Дева. Завтра вас будет беспокоить некоторое воспоминание, которое уже давно пора изгнать из вашей памяти. Замените его свежими впечатлениями.
0: Гороскоп. Продолжение следует. ВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. ПДД существует, потому что люди – это люди.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный

0: оборотный капитал каждый день имеет решающее значение. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Lielakcija beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksimā.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikur iela un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un diži atlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
5: Подготовься к лету вместе с 220LV. До минус 35% для участников 220LV+. Подробнее на 220LV.
6: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки.
7: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
6: Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеша Сервис.
7: Вы просто не понимаете, какая это удача.
8: СВХ плюс.

0: звездный инсайт. Гороскоп.
1: Не-не-не, я не забыл про вторую серию гороскопа. Вот она. Весы. Завтра вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели 2-3. Можете, конечно, просадить весь заряд энергии и энтузиазма за один день, но тогда вам придется найти себе дело поистине титаническое. На завтра. Скорпионы. Завтра надо быть особенно честным. Во всем и со всеми. Особенно самим собой. Стрельцы, завтра вам может потребоваться отдых от общества даже наиболее нежно любимых вами людей. Побудьте некоторое время в гордом одиночестве, если оно, конечно, гордое. Козероги, звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть душу себе мыслью, что это не напрасные труды. Водолеи, ваша задача понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже самая минимальная попытка внести коррективы. И, кстати, принесет куда больше пользы. Астролог все просчитал, Водолеи, за вас уже, за нас всех. Рыбы, завтра даже самые спонтанные из ваших действий будут казаться давно и хорошо обдуманными частями хитроумного плана. Вас могут заподозрить в интриганстве.
0: Гороскоп. СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Грила сезона и спилвы сезона. Шашлыкс, бургеры, вайсулыги, дарзень. Катрам грилеймам сава идеала мерца. Атруди саву грила сезона с гаршу спилва плаухта.
5: Спилва лады, едкопа.
6: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
7: О, это уже звучит хорошо.
6: Филе мента жареное.
7: Отлично.
6: И сырники.
7: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
6: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
7: Все, поехали. Берем.
3: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
8: СВХ плюс.

0: тоже пришла пора подвести итоги. Сначала давайте подведем итоги сегодняшнего опроса. Довольны ли вы латвийским климатом? Спросили мы вас сегодня. Сегодня Международный день климата. И подавляющее большинство, 71% проголосовавших к этому моменту наших радиослушателей, ответили «да». Соответственно, 29% ответили «нет». 71 на 29. Нормальный расклад. Нормально. Что еще можно сказать, друзья мои, подруги? Наверное, надо поблагодарить вас. Почему, наверное? Точно надо поблагодарить вас всех за то, что помогали делать радио СВХ+. Получилось у нас с вами весьма-весьма насыщенно. Что касается пожеланий, давайте-ка я вам пожелаю, чтобы все у вас было зашибись. Как у Артура Пирожкова, героя следующей песенки. Меня зовут Дим Харов. Встретимся в понедельник здесь же. Пока. Чистыми.
1: Проехали. Драйв-тайм с Димой.

собака, не пугайся на доброе. Постучи в дверь три раза. Вот так.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, что делать, если вы заводите лишь только будильник, но зато заведем вас с 20 по первую строчку, ведь горячий хит-чарт радиостанции СВХ Плюс берет свой старт. С вами вместе Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас была Мария Краймбрери, ее «Давай не ждать». Вице-лидером стала группа «Винтаж» «Малахит». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс снова удержался Холи Флейм и его «Тону». Настоящий музыкальный боевичок получился у Холи Флейм, с чем его, собственно говоря, поздравляем и узнаем в ближайшие 60 минут, удастся ли ему снова удержаться на первой строчке, либо его кто-то подвинет. Начинаем по традиции с 20-й, на этой неделе на ней ночные снайперы, дайте сигнал.
0: 20, место номер 20. Дайте сигнал. СВХ Плюс.

0: хорошая композиция для сотовых компаний, у которых сигналом-то не очень хорошо. В нашей горячей двадцатке у ночных снайперов на этой неделе тоже не очень хорошо. Минус 12 строчек, 3 недели вместе с нами. Ночные снайперы, дайте сигнал. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19.

0: кошка – это маленький начальник в меховой упаковке. Но у нас прямо сейчас композиция «Кошка» звучит от Кравс и Абайва, и она в горячей двадцатке. Радиостанция СОК Плюс на этой неделе находится на 19-й строчке. Ну что, пора узнать, кто же затаился на 18-й.
1: 18. Место номер 18.
2: И пускай будет годно.
1: СВХ плюс.

0: Plus vместе с Edgar Storm.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Vičī par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
2: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
3: Шкода. Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Рими в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Что делает Биг Банк?
5: Платит своим клиентам.
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
9: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piklo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.
10: Я живу лучшую жизнь.

0: своих социальных сетях на этой неделе Канат отправила сообщение, что в конце этой жизни мы будем помнить не дни, а моменты рядом со своими любимыми. На фоне, конечно же, красивого летнего, самого теплого в мире моря на данный момент. Может догадываться, то, где она находится, но вот точно мы знаем, что ее композиция «Лучшая жизнь» на этой неделе находится на 17-й строчке. Отплюсовала 3 позиции, и 12 недель этот хит от Ханны находится вместе с нами. Идем дальше, точнее выше.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16. Место номер 16. СВХ плюс 16.
2: Наши глаза зажжёт.

20 СВХ+, составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ+, вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

0: 14.
1: Место номер 14.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь к
0: Фениксам. СВХ+.

0: энергичный получился самый новейший сингл Бервуф «Чародейка». Он находится в ротации радиостанции СВК Плюс и, возможно, совсем скоро заменит Феникс. Но все-таки пока Феникс на данный момент самый горячий трек по-прежнему на радиостанции СВК Плюс. И на этой неделе ему достается место номер 14. Отплюсовал две строчки и 11 недель уже вместе с нами. Перед этим на 15-й лирик и его кассеты. А вот дальше к этой компании присоединятся ребята Arnie Toxis, Big Baby Tate, Nobody.
1: 13. Место номер 13.

0: какие только видео не снимают на эту композицию. Что я хочу сажать весной, что я хочу съесть, но в более грубой форме. В общем, что только не делает народное творчество, чтобы этот хит продолжал существовать, в том числе и в эфире радиостанции СВХ+. Это Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody. Очень веселая композиция о том, что нужно, пора кому-то позвонить. Тем более, если вы слушаете «Горячую двадцатку» в пятницу вечером, ну или в воскресенье в 12 часов по повторе, тоже надо узнать, как у кого дела. Мы прямо сейчас узнаем, как у кого дела на 12-й строчке в нашей «Горячей двадцатке».
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12. СВХ+.

0: 11. Место номер 11.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: СВХ плюс 11.

0: мало писать суперхиты. Надо еще быть в отличной форме. Что Александру Реве, конечно, удается, ведь что он только не делает. Ездит на велосипеде, бегает, прыгает, в общем, поддерживает себя как может. В нашей горячей двадцатке вы его тоже продолжаете поддерживать, но, к сожалению, на этой неделе минус две строчки и три недели вместе с нами Артур Пирожков самый красивый. Ну, а нам сейчас пора красиво войти в горячую десятку этой недели хит-чарта радиостанции СВК+. Но прежде давайте вернемся в историю и послушаем, с чего же мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали с 20-й строчки, на которой разместилось самое большое падение недели. «Ночные снайперы, дайте сигнал».
1: 19.
0: На 19-й встречали «Кравц» и «Абайба кошка».
1: 18.
0: Место номер 18. Немига, довольно.
1: 17.
0: 17 место. Ханна, лучшая жизнь.
1: 16.
0: Ольга Серябкина, асфальт.
2: Бьются слезы хрусталем.
1: 15.
0: 15-я строчка на этой неделе достается одному из самых больших романтиков. Это «Лирик» и его кассеты.
1: 14.
0: Беовульф, «Феникс».
1: 13.
0: Арни Токсис, «Биг Бэби Тейп», «Nobody». Место номер 12 достается Марии Краймбрери. «Давай не ждать».
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й строчке Артур Пирожков самый красивый.
1: Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20. СВХ+. 10.
2: Я держу.
1: СВХ плюс 10.

0: нашем городе продолжается весна, и даже музыкант Клава Кока влюбилась, и походу все уже не за горами. А не за горами ее, наверное, первая строчка в горячей двадцатке радиостанции СХ+, но это как повезет. Клава Кока, дружить в губы, врывается в хит-чарт радиостанции СХ+, на этой неделе сразу на высокую 10-ю строчку.
1: Топ-20 СВХ+. 9. Место номер 9.

0: 8. 8. Место номер 8. Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет. СВХ плюс 8.
1: Все мы изначально. Чайник

0: доступен с двигателями внутреннего сгорания или версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. «Шкода». Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
1: «Шкода».
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
2: Рестораны «Вайрок Соус» и «Мартиня Беттия» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Официальный хит-чарт. Топ-20. СВХ+. Вместе с Эдгар

нашла свой путь и продолжает его гордо идти. От работы в банке до большой сцены. Да-да, это та самая Таня Ткачук. Она же моя Мишель.

0: чарте радиостанция СОХА Плюс продолжается ее участие с новым синглом «На малиновой луне». Плюсует рекордные 11 строчек и 2 недели уже находится вместе с нами. Ну что ж, пожелаем ей и дальше удачи, так же, как и желаем удачи тому, кто находится на этой неделе на 6-й строчке. Ведь это все уже суперпобедители однозначно. Ну а место номер 6 достается Ване Дмитриенко и его ртуть.
1: 6. Место номер 6. СВХ+.

20 СВХ плюс. 5. Место номер 5. СВХ плюс. 5.

0: Кейт Миддлтон сменила образ во время второго дня в Италии, а Элтон Джон дописал новый студийный альбом. Мы продолжаем бороздить по горячей двадцатке радиостанции СВХ+. Добрались до ребят, которые могут устроить вечеринку даже на теплоходе. И это Филатов и Кэрос. Их новейший сингл «Включи музыку» на этой неделе находится на пятой строчке. Отминусовал одну позицию, но все-таки продолжает сражаться за первую строчку. Перед этим на шестой Ваня Дмитриенко и его «Ртуть», а вот дальше мы узнаем, кому совсем чуть-чуть не хватило до призовой тройки. И на этой неделе это нашумевший Бон Амур и его «Широка река».
1: Четыре. Место номер 4. СВХ+.

0: Plus vместе с Edgar Storm.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Ты слышала, что Big Bang платят своим клиентам?
3: Что делает Big Bang?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bang платит своим клиентам?
2: Да, Big Bang платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Zelzavas 72 и MN Mebelas LV.
6: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
8: Вот это двадцатка! Давно так горячо не было, дальше будет еще горячее. Ведь впереди третье, второе и первое место. Но прежде давайте еще раз послушаем, что творилось 10-го по четвертое.
0: 10.
8: Место номер 10 достается самой громкой новинке в нашем хит-чарте на этой неделе. Клава Кока «Дружить группы».
0: 9.
8: Женя Трофимов «Комната культуры». Да бегу.
0: Восемь.
8: Зиверт продолжает газовать на этой неделе на 8-й строчке. Зиверт газ.
0: 7.
8: Моя Мишель на малиновой луне.
0: Шесть.
8: Баня Дмитриенко, ртуть.
0: Пять.
8: Место номер 5. Филатов КРС. Включи музыку.
0: 4.
8: И совсем чуть-чуть до призовой тройки на этой неделе не хватило. Вон Амур, «Широка река».
0: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3.
8: Ну что, понеслась, начинаем с призовой тройки. И место номер 3 на этой неделе достается группе «Винтаж» «Малахит».
0: Номер 3. СВХ Плюс. 3.

0: сразу. Это не я сказал, но Ань Плетнева говорит о том, что когда женщина счастлива, она точно не станет страдать из-за возраста. Ань Плетнева из группы «Винтаж» продолжает нас озарять своим мега-творчеством. Мне кажется, там где-то рядом еще по-прежнему Романов. И все это вместе, конечно, превращает каждую песню группы «Винтаж», ну, если не в хит, то в около того. С этой композицией точно получился хит. «Винтаж» — мега-хит. На этой неделе место номер 3. Кто на втором, сейчас узнаем.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ плюс 2.

0: голова. И утро, как многие из нас, всегда начинает только с кофе. И потом все остальное. В бытовом райдере ее всегда найдете огромное количество яиц, свежеотварной гречи. Ну а технический райдер, безусловно, один из сложнейших. И это Елизавета Вальдемаровна, она же певица «Елка». На этой неделе сейчас радиостанция СВХ Плюс красуется на второй строчке. Ну, я уже думаю, что вы можете предсказать, кто же у нас на первой. Или нет? Но тогда сейчас узнаем.
1: Песня номер один этой недели.
0: В начале горячей двадцатки уж много было претендентов, и я думал, что кто-то все-таки заберет себе пальму первенства, кроме него. Но нет, он снова устоял. И это Холли Флейм и его суперхит под названием «Тону». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Холли Флейм, «Тону».
1: Номер один.

0: Ох, как же этот кот в сапогах достал. Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ плюс. Весна на блюзе.
2: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
1: СВХ плюс.

0: обучения на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
1: Ar Roda Racing Viķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
4: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
5: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: 8 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билетчесервис».

Лучшая музыка. Красивые слова, самые слабые, но проще говоря. 100% хиты. Вечерами летние.

0: круг на радио, которое рядом. СВХ плюс.
1: В мире небоскребов новостей.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: резиновая самоходная газонокосилка «Грюндер» всего 269 евро. «Касинукай». Предложение действует в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: СВХ плюс.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Zelzavas 72 и MN Mebelas LV.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maxima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре «Дайлас». Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Металлом стал мец, давай, много денег выручай. Металлом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлом стал мец, давай.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Реклама для предпринимателей.
6: Почему такая грустная?
7: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
8: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
7: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.

ВВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио,

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты. Давай.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна. Весна.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намерена. Всю мою душу не забрала.
0: 100% хиты.
1: Я ты.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: братья. Только твоя музыка.

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Утро для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Добрый.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВК+.

0: плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

Люби меня. Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Не любовь.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.
2: Да.